0: не лишаете ребенка детства. А с другой стороны, детство – лучшее время для обучения. Что же делать?
1: Конечно, мы можем и обучать ребенка, и дать ему возможность играть, совместив обе деятельности вместе, что и подразумевает, собственно, методика обучения детей дошкольного возраста. Я бы хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
0: То есть это нормально и хорошо, что
1: это здорово, потому
0: играть.
1: Что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка. И ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да, он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит всестороннее, абсолютно всестороннее развитие. И учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
0: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
1: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
0: Но там ведь порой нужно там этого щенка там, накормить его, надо погулять, он заболел.
1: Ну, это подменяет реальность.
0: Он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
1: Да,
0: это
1: а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы делаем им с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
0: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
1: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомить с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А после 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, которые в доступе. То есть, ну,
0: вот
1: конечно,
0: хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
1: Методик очень много, и просто для этого необходимо вообще образование педагогическое для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая как бы педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтения по системе Никитина, Зайца, Воскобовича, интеллектуального развития детей, которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по вот этим всем методикам, то нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
0: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
1: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, он может задать.

0: задавать вопросы, однако учить его как в школе в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию. Потому
1: то есть
0: что...
1: вы имеете в виду посадить его за стол, да?
0: Да, там, и начать учить, времени, вот, да, вот эта буква учебник, такая, такая, да, запомнить, запоминать механически, да, он может запомнить. Но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют читать, приходя в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук, и не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это часто встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
1: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
0: Да, вот такой момент я еще просто хотела сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
1: А вы сказали, если через игру, что через имеется в виду?
0: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Поляну. И вот они там садятся в паровозик, они играют, да? Дети садятся, отправляются в путешествие, там дается какая-то физминутка тоже в игровой форме, приходят на эту полянку, начинают пересчитывать там цветочки, грибочки, называть их цвета. То есть вот здесь. То есть мы через игру решаем
1: учимся.
0: Еще какой-то навык обучения. Еще даем
1: счета.
0: Да,
1: счет,
0: да. Ну, все, в пределах там, какого-то числа определенного, да. Узнаем цвета и какие-то соотношения. Может быть, название этих цветов, да. Зависит от того, какие задачи педагог вообще ставит на своих занятиях. Этих задач может быть очень много, на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
1: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или еще что-то. То есть, чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там, в саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать, правильно, цвета их.
0: Трудовое воспитание, да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
1: Ну и здесь же он одновременно может учиться и математике, например, да, вот. То есть,
0: примерно,
1: нужно как можно больше с ребенком
0: разговаривать. Да, суть обучения в том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю про детский сад.
1: Да, ребенок играет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама гуляет.
0: Ну, а я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, наблюдение и какая-то беседа. То есть это не просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном, это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, он включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет, да, эти изменения. Что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, что они опадают.
1: Какое время года сегодня?
0: Листопад,
1: как называется месяц сегодня? Да?
0: Листопад, какой что следующий? Такое. Все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе. Мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
1: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной,
0: зависит, да, от мамы, хочет она ли вкладываться, да, в развитие ребенка, то да, это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
1: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да, той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
0: нужно не забывать,
1: окружающий мир познавать.
0: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
1: Да, конечно.
0: Нельзя ребенку раннего возраста учить, да, учить читать все-таки, потому что он еще, ну, играет, ему хочется играть. И из личной, из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, ну или вообще в дошкольном, это неинтересное занятие сидеть и учиться.

0: складывать и обладают несколькими, могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит от, индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
1: А может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
0: Нет,
1: как можно развивать интеллект?
0: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них это я работаю сама, даю дисциплину такую школу развития интеллекта для дошкольников. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Ну, разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, ну, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или первого класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить с ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
1: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше, чем другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли две другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
0: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, ну там интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают вот весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст, это дети активно и физически развиваются. Есть потребность движения, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти. И они очень любят физкультуру. И различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают, то есть там всякие игры с мячиками, то есть вот это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот
1: и не нужно,
0: возможность ребенку развиваться физически, да.
1: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
0: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался, то, конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелании, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
1: Ну, в возрасте где-то 6 лет. Так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
0: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Когда у них игры-путешествия, конечно, они двигаются. Занятие, в общем-то, состоит из смены видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет времени больше для того, чтобы с ребенком, с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе, первую четверть они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание. Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность, дети ставят цель на занятиях, задачи и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
1: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли в школу, у нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы, я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. и им это помогает.

0: мне очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям, ну, приятно, как бы, в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
1: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, больше, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоционального. Эмоционально. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду, а именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
0: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный, это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слово Моего, и ты будешь только на высоте, да, если ты не будешь хвостом, то есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются

кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит, человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека, и Бог говорит, что плача с плачущими, то есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это... Но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера. Написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах. Но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению. Но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу. Он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он... Если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он не, лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я должен, я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом. Рядом именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на Него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания... что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить. Их надо на высоте спрятать. Их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел. Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте. Духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но знаете, Бог хочет, чтобы дух наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытала? Пережил, и ты радуешься. Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным блажен.
То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь. Но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном. Очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить... Короче говоря, он узнал каким-то образом, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит и говорит, он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну? Он говорит, нет, пожалуйста, ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я дал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне было так приятно, что я могу... Смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги. Он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен... что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде. И так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа. Молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, там в США. И началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякий вирусный, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность, вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная.
и она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем: Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв. Исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил: «Господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было?» Он говорит: знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит: я просто закрыл окна своей души. Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко. Поэтому он мог слышать от Бога. Он видел видения. Он находился в духовном измерении. Он находился в духовной славе. И он видел будущее. Он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей. И Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве, его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте, быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова, и тогда Бог говорит: я сделаю тебя главой, не хвостом, и ты будешь только на высоте. Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле. 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту.
Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе, это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение — это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться — это хорошо, молиться — это интересно, молитва — это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы, это такие искренние. «Иисус, я люблю Тебя», ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались. Может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях? Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. И там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Я сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно он пришел домой. Его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Богу, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте 2, 3, 4 главу, вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах.
и не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера, 14-й Псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й Псалом, Господи, кто пребывает в жилище Твоем? Кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а в сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет, что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная, и один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, а вы что, вы лично видели? Вы знаете? А вы что, вы как могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю, просто говорим, это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются, то есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром.
И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с памятью и с заболеванием. У него, ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коровку березовых дров, понес ему, под дверью положил. И тот человек вдруг прибегает, стучит в дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять, тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу! Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит, узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так как бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется, хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там
То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания, Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита,

вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать ну, смерть открыто. То есть такие есть законы, и они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, ну, когда, ну, вот знаете, например, когда что есть судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там квартиры, не дай Боже, знаете, вещи. Это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот

толкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот

папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, и это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал: выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся в пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда. И представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал: Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит: кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму: эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза президента. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали, они говорят, мы понимали, президент Союза Баптистского говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха, он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху.
Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит».

говорит вам «Аллилуйя!» И Господь сказал «Радуйтесь!» Потому что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя. Это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте. Написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3. Написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, мы посажены с Ним. Да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу. И она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту. И ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем, Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о тревоге. Чувство тревоги вообще свойственно всем людям, но сегодня мы бы хотели поговорить именно о женской тревоге. Нормально ли вообще ощущать тревогу, и как помочь себе, когда это чувство мешает жить? Сегодня со мной девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вам вообще знакомо чувство тревоги? Как часто вы испытываете тревогу и переживания какие-то тревожные?
1: Мне кажется, каждый день.
2: Расскажи.
1: Испытываем тревогу. Я очень часто испытываю ее, но как бы просто такой человек тревожный немножко. Вот.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну да, я тоже солидарна с Таней, потому что мы сестры. Наверное, это как-то нам передалось генетически. Я тоже практически каждый день ее испытываю, прямо в данный момент ее испытываю. И хочу сказать, что это настолько плохо, потому что она действительно выбивает из жизненной колеи, и ты не можешь сосредоточиться на чем-то, ты не можешь просто жить нормально.
0: То есть ты прям чувствуешь, что тебе это мешает жить?
4: Ну да, то есть ты прям сидишь и думаешь, я сейчас живу свои годы жизни, время моей жизни идет, а я тревожусь, и мне некомфортно. Вот. То есть это так появляется.
3: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Но я испытываю тревогу, наверное, в таких достаточно определенных ситуациях. Например, если человек, который куда-то уехал и уже должен выйти на связь, не выходит на связь, и я не знаю, что с ним, где он, может быть, что-то случилось. И вот чем дольше это время тянется, тем больше тревогу я испытываю.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Да, я согласна с тобой, потому что я тоже очень часто чувствую тревогу именно за своих близких. Мне кажется, это самое, наверное, такое тревожное состояние, когда ты не имеешь власти, да, над ситуацией, как будто бы не знаешь.
7: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Я вас так слушаю, это все на самом деле откликается. Я человек, который работала со своим тревожным расстройством, поборола какие-то свои страхи и тревоги. И вообще могу сказать, что тревожиться, как бы это сейчас не звучало странно, это нормально. Ну, для данного времени, в котором мы проживаем. За последние десятилетия женщина очень часто испытывает тревожное состояние. И тревожных расстройств, к сожалению, стало больше. Потому что вот это вот нестабильные кризисные моменты, да, они на нас накладывают определенный отпечаток. Поэтому это нормально для данного времени, но для внутреннего состояния это может нести как бы негативную сторону и позитивную сторону. В тревоге мы немножко собираемся, да, и, возможно, начинаем как-то действовать, но есть такой нюанс, что наши действия могут быть негативно так сказываться на нашей дальнейшей жизни и на нашем состоянии в данный момент.
9: Меня зовут Мария, я психолог.
2: Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
4: Ну вот про негатив, ладно, окей, я понимаю. Но ты сказала, что позитивное тоже. Вот это я не понимаю. В моей жизни, сколько я испытывала тревогу, ни разу это не было позитивным вообще никак. Даже рядом не было.
8: Смотри, тревога, которую мы испытываем, она помогает нам иногда понимать, куда мы ориентируемся в жизни. Вот, к примеру, живешь ты живешь, спокойно у тебя все. Ну вот, и человек начинает немножечко расслабляться. Соответственно, действий никаких не предпринимает по жизни. Не вспоминает, какие у него цели, какие задачи. Особенно, все равно человеку свойственна лень-матушка, да, хотя лень не существует, да, мы это помним, но такая дезмотивация немножечко. А когда у нас появляется тревога, то есть тревога – это эмоционально негативно окрашенное чувство, которое мы испытываем, и мы испытываем его лишь только, оно не подкрепленное, то есть по поводу какой-то будущности или, к примеру, по поводу близких, которые у нас есть, потому что мы не можем это контролировать. А, соответственно, когда мы начинаем тревожиться по поводу будущего, своего, то, соответственно, мы начинаем предпринимать действия и вспоминать о своих целях, задачах, ну и, соответственно, ориентирах, которые у нас есть в жизни.
4: Хорошо, но бывает же наоборот, что ты говоришь, да, как такая, когда это становится мотивацией к действию, когда тревога становится мотивацией, но иногда тревога, наоборот, настолько выбивает из колеи, что ты ничего не можешь делать, когда эти мысли настолько ты в них погружен, что ты как будто бы вообще не живешь сейчас свою жизнь. Вот, я думаю, такое чувство многим знакомо. Да?
5: А я вообще уточнить хочу. Волнение и тревога – это ведь не одно и то же. Вот, например, перед экзаменами. Человек испытывает что, тревогу или волнение?
4: Угу.
5: Или там перед выступлением, перед каким-нибудь?
4: Смотря кто, наверное.
8: Ну, и да. Смотря как. А вот какие симптомы у вас возникают, например, во время тревоги?
4: Ну, они могут быть как вот таком... То есть в голове какие-то мысли, да, которые тебе не дают нормально мыслить. Угу. А есть это даже на физическом уровне. То есть у тебя там, не знаю, потеют ладони. Ты там...
1: Жарко очень, да, становится.
4: У меня вообще какое-то бешенство включается. То есть я начинаю ходить, и я не могу стоять на одном месте реально. То есть это какой-то моторчик там завели.

0: все, и все ходят, Наташа, ну успокойся ты уже. Просто все хотят меня успокоить, но настолько это...
1: Классная уже... фраза, которая не работает, мне нравится. Успокойся уже.
0: Да-да, спасибо, помогло.
2: Ага. Вот спросить как раз, вот это что, это тревога или это волнение?
0: А чем они отличаются? То есть тревога — это более сложная стадия уже?
1: Ну, тревога — это чувство, это эмоция. Волнение, которое мы испытываем, это вот такое легкое чувство, которая в дальнейшем может перерасти уже в тревогу, а тревога перерастает в тревожное расстройство. Тревожное расстройство — это, ну, вообще отдельная песня, да?
0: Это же клиническая, да,
1: но,
0: история.
1: Да, это такая паническая история. Это история, которая длится на протяжении очень долгого времени. А волнение — это такая легкая стадия тревожного какого-то такого состояния. Но тревога, то есть, это достаточно недлительный, так скажем, срок. Угу. Вот. Катя говорила про мотивацию, которая у нас, да, есть, да, и про негативный окрас. Там действительно сердцебиение учащается, да, там про какие-то ситуативные такие моменты. Да, действительно, она как бы знакома нам всем, к сожалению. И почему я и сказала, что очень много сейчас тревожных, к сожалению, расстройств. Потому что вот это вот негативное, которое чаще всего у нас присутствует, да, мы испытываем чаще всего. И это действительно усложняет жизнь и перерастает уже в более... серьезные такие последствия, как депрессия, как панические атаки и так далее, психические какие-то расстройства.
0: Я вот знаю Олю, и Оля всегда, почти всегда спокойный человек. То есть ты реально, ты сказал, я тревожилась там в школе, там на экзаменах и так далее. И есть такие люди. И, ну вот, я и Оля, мы живем в одном мире. То есть у нас окружает примерно одинаковые ситуации, ну, в плане, да, конечно, с разной жизни, но ну, мы живем в одной стране, у нас какие-то есть общие тревожные такие вот моменты, которые, ну, действительно заставляют нас тревожиться. Но почему Оля спокойная, уравновешенная, хотя у тебя дети, это же вообще стресс.
2: Так это тренировка, наоборот.
0: Расскажи секрет, потому что я реально очень гиперэмоциональная, гипертревожная, и хотя...
2: Ну, я не знаю, секрет это не секрет. Просто мне кажется, что когда, ну, говорят, что, например, паника, она заразительна, да? Мне кажется, тревожность, она тоже заразительна. В свою очередь, спокойствие, оно тоже передается. У меня спокойный муж. Вот, мне повезло.
3: Вот в чем секрет.
2: Он меня заражает спокойствием. Я могу ни о чем не беспокоиться. Как бы за будущее я не тревожусь, например.
3: А что делать девушкам? Вот, кстати, у меня как раз был вопрос по этому поводу. Очень многие девушки, незамужние, допустим, которые не в отношениях, которым не на кого опереться, нет мужчины у них, особенно в нестабильные времена в мире, когда, да, что-то такое происходит, у них начинается приступ тревоги. Если в обычной жизни, я часть такой человек, если в обычной жизни все улажено, да, ты можешь контролировать свою жизнь, то в какие-то кризисные ситуации, пусть они даже не в мире происходят, то тебе так хочется иметь вот это какое-то плечо рядом. Как... Маша, даже, наверное, к тебе у меня вопрос. Не перекладывание ли это ответственности, что ты как будто бы в кризисное время хочешь на кого-то все спихнуть, сама ничего не хочешь решать? Или это нормальное вообще чувство для девушки, что хотеть на кого-то опереться? Как вы считаете, девчонки, тоже?
1: Ну вот я думаю, что вот Ольга просто привела пример, да, свой. Это классно, когда там есть муж, да, и их ответственность просто разделяется. А действительно, те, у кого, ну, так скажем...
2: Я, простите, я хочу уточнить. Я именно не говорила про мужа как про единственную для меня опору. Я чисто про эмоциональное состояние говорила, если что.
1: Да, потому что всем тревожится, просто Оля умеет с этим как бы справиться. Я думаю, что тут как бы тревога она переживает, просто это не показывает. Угу. А чаще всего такое бывает, да, что, допустим, нам не на кого опереться, да, и еще вот есть такой классный момент, который все всегда говорят. Я скажу о том, что мы должны уметь опираться на себя, да, и для людей верующих. Это такой классный стержень «Я и Бог». Когда это твердое такое основание, когда ты знаешь, что, ну, мы не все в жизни можем контролировать, к сожалению, да. И, кстати, тревога, тревожное состояние очень этому подвержены люди очень умные, у которых IQ очень большое, потому что они такие, бывают, все контролируют, перфекционисты, поэтому им хочется овладеть всем. Поэтому, да, это нормально, к сожалению, что... Нам хочется на кого-то опереться, но не на кого. Поэтому нам важно научиться опираться вот именно на себя и, так скажем, высшую силу, да, Бога. И в этот момент искать именно в внутреннем каком-то своем ресурсе, либо в духовном основании.
0: Я, конечно, согласна, но с другой стороны, мы даже если вот опираемся на высшую силу, Бог сказал как? То есть он создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе. Он же не просто так их создал, чтобы они были вместе,
1: да.
0: И это захотел так. То есть мы же можем реально друг другу помогать. То есть вообще это считается, что неполноценный человек, если он там, например, без второй половинки. И вторая половинка делает его более полноценным. Ну, в плане того, что мужики, они менее эмоциональные, они меньше тревожатся. Или, во всяком случае, они могут взять на себя реальную эту ответственность и себе там выйти, там, не знаю, в поле поорать. Ты никогда в жизни об этом не узнаешь. Потому что мой муж, он всегда спокойный, как я не знаю. Вот как, наверное, Олина.
2: Ну, значит, ты скоро будешь спокойной.
0: Ну, не знаю, жду. Вот, ну... Да, то есть
1: это классно, если у вас есть такой человек, но реально у нас у всех есть какое-то свойство пропадать и тому подобное. Ну, в том плане, что он может не оказаться в какой-то кризисной ситуации. Ну,
0: то есть стремиться
1: поэтому
0: к нему нельзя, нужно иметь...
1: Лучше перенять его опыт, это классно. Но думать так, что там, например, ой, мой муж там не тревожится, это здорово, если так это и есть. Но самое главное, что в 50 у него не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний по этому поводу. Это вообще будет идеально, да? Потому что вот мы знаем, да, статистику. Я работала с людьми, которые получили инсульт и инфаркт и тому подобное. Мужчин больше, правда. Вот, потому что вот это вот переживание внутреннего, да, и неосознавание того, что я тревожусь, приводит к таким как бы заболеваниям. Поэтому не нужно перекладывать свою какую-то ответственность на другого человека. Перенимать его состояние и как он с этим справляется, это да, это круто, это важно. Вот, а как бы перекладывать на него это как-то будет не очень, не прям вау.
3: Ну хорошо, смотри, окей, мы разобрались, что нам всем надо иметь опору внутри, это правильно. Ну вот я не могу с этим поспорить, но иногда хочется просто вот уже сказать...
1: На ручке.
3: На ручке, да, просто. И действительно, бывает... Ну вот я просто размышляю вот так вот, да, есть девушка, которая замужем, есть девушка, которая не замужем. Они, допустим, обе работают на какой-то работе. И вот что-то случилось, кризис в стране, да? Их обеих уволили. Одна придет домой, у нее ничего нету, она вообще одна, она не знает, как ей поступить. Другая пришла к мужу, он сказал, ну ладно, как-нибудь там что-то я тебе, ну, помогу там. И финансово она более защищенная, допустим, себя чувствует. Ну, все-таки эти девушки абсолютно в разных состояниях, и, наверное... Вроде как логичнее, если та, которая одна, она будет более тревожно себя чувствовать. И, но при этом, это же не значит, что сейчас надо побежать, лишь бы там выйти замуж,
1: да,
3: за кого-то, да,
1: конечно,
3: чтобы этого не чувствовать. То есть как все-таки справиться вот с девушкам, которые не замужем, не чувствуют, даже я бы, наверное, не хотела говорить не замужем, просто они не чувствуют себя защищенной, потому что и в браке, признаемся, да,
1: да,
3: можно
1: не
3: чувствовать себя
1: незащищенной.
3: Да, как себе помочь? Как помочь именно психологически себе, как себя поддержать, вот как найти эту опору в себе, потому что звучит, конечно, круто, но не всегда понятно вообще, как это.
1: Это очень классный вопрос. Я рада за девчонок, что у вас есть такие действительно опоры, да, есть люди, с которых можно брать пример. Вообще очень классный момент, когда мы в своем окружении заводим, так как бы это меркантильно не звучало, людей, друзей, которые спокойные, на которых мы можем смотреть и перенимать это спокойствие. В момент тревожности тоже хочется сказать такой интересный сленг, как эгоистично может кажется, но нужно обратить внимание на себя, на свое внутреннее состояние, то есть поиграть с этой тревогой, да, поскольку мы поняли, что это чувство, вот это вот негативно, некрасиво окрашенное, оно... ничем больше не подкрепляется, то мы, соответственно, в данный момент, когда испытываем тревогу, мы начинаем делать классные упражнения – это дышать. Вот, то есть дышать животом.
3: Сейчас помнили все про это.
1: Да, помните, маленькие дети, они всегда дышат животом. Вот, то есть мы, когда становимся взрослыми, мы забываем совершенно об этом ощущении, об этом упражнении. Вот, я думаю, что Оля видела, у нее двое прекрасных детей. Вот, когда они начинают дышать животиком, он у них двигается. Вот, мы как-то все считаем, особенно девушки, да, нужно выглядеть стройно, подтянуто, мы как-то все зажимаем, зажимаем. А у женщины, да, если мы говорим про женщину, вся жизнь, она вот как бы начинается в животе. И все, на самом деле, страхи и тревоги, они вот именно, если смотреть уже по психосоматике, да, они закладываются у нас в желудочно-кишечном тракте. Поэтому мы начинаем оттуда, мы начинаем дышать. То есть мы надуваем живот, вдыхаем на 4 задерживаем и уже, соответственно, на 4 выдыхаем. То есть мы делаем достаточно глубокий вдох. Такой, чтобы у нас поступал кислород, это если говорить на физиологическом уровне, да, и чтобы наша кровь, она вот наполнялась, насыщалась, вот. И дыхание такое, оно помогает нам успокоиться в данное момент. Еще одна классная техника в данный момент, если у вас есть такая возможность, конечно же, да, это физически ощутить себя, да, то есть у нас есть прекрасный пол, да, мы вспоминаем о том, что мы стоим там двумя ногами, почувствуйте это силу напряжения, это тяжесть всего вашего тела, которое опирается. Потом, то есть важно ваши мысли переключить на данный момент. То есть...
0: Но ты говоришь, как помочь вот здесь и сейчас.
1: Да,
0: а
1: сейчас скажу.
0: А тревожность же может она быть длительной. То есть там, наверное, проблема глубже сидит. Потому что кто-то умеет реагировать нормально на эти ситуации, а ты тревожишься, значит, у тебя какие-то проблемы чуть больше, чем, наверное, данное состояние.
1: Да.
0: Если это циклично.
1: Катя тоже затронула такой момент о том, что, к примеру, в проблема потребностей, да, которые мы не удовлетворяем, к примеру, замужней, да, в потребности защищенности, у нее удовлетворяется эта потребность. Когда девушка, к примеру, одна, она может чувствовать себя незащищенной. Соответственно, нужно думать, как она может себе помочь в удовлетворении данной потребности. Но это немножко другая, как бы, опера.
0: Как про тревожное
1: состояние я тебе... Как удовлетворить свою потребность?
0: Нет, как выявить эти потребности? Вот я сейчас тревожусь, а дело, наверное, совсем не в том, из-за чего я тревожусь. Это может быть совсем другая причина.
1: Конечно. Ну, если тревога, она вообще не подкреплена, то это говорит в первую очередь о том, что у нас что-то не удовлетворено. Поэтому мы должны переключить свое внимание. И в данный момент думать о том, о каких-то высоких, так скажем, мыслях вообще не получится. Вот в этот момент, когда я вначале говорила о том, что негативную роль играет, мы можем подумать о том, что да, так, наверное, у меня там сейчас вот такая потребность не удовлетворена, да, я хочу есть, да, и появляется тревожное расстройство, появляется расстройство пищевого поведения, потому что нам кажется, что вот тем самым мы заполним вот эту пустоту. Здесь, конечно же, очень круто звучит, да, что работа со специалистом, потому что...
4: Да. Можно же ходить, сам ты не разберешься в этом
1: да,
4: никогда,
1: и это глубинное, в данный момент вообще нельзя трогать вот эту потребность.
4: Сам ты,
0: ты можешь сам разобраться, почему именно к специалисту ты...
1: Да, ты можешь сам разобраться.
3: Ты же идешь к врачу, когда у тебя что-то болит.
0: Ну,
3: если
0: да.
3: у тебя длительно, да, то есть если да. у тебя насморк, ты знаешь, как его лечить сама. А если ты постоянно его испытываешь, наверное, у тебя будет вопрос, как бы, почему уже долгое время
0: я же могу реально загуглить, и вот на неделю вылечил насморк. Очень сложно, между прочим.
2: Классно!
1: Появляется таким образом появляется.
0: То есть без психологов мы вообще никуда?
1: Нет, пожалуйста, почему? У нас есть, мы говорили, классная опора, да, что, о, да, классная фраза «раньше люди жили». Конечно, раньше люди жили и раньше умирали. Ну, как бы, если вы хотите продлить качество как бы своей жизни, и, так скажем, у нас есть очень крутой момент, к примеру, в работе уже, так скажем, не краткосрочной, а долгосрочной, это переключение внимания на какую-то свою деятельность. Кстати, классный момент в этот момент — поделать что-то руками.
3: Очень раздражает в этот момент, вот, хочется все выкинуть.
1: Кого-то что-то, да, действительно, раздражает кого-то. Если, к примеру, ты можешь что-то порвать, там, скрутить. Да,
3: такое,
1: это
3: да?
1: вообще очень хорошо работает. Нам важно выразить вот эту вот негативную эмоцию, ну, негативно окрашенную.
0: Защищаешь дипломы такой, рвешь просто, кидаешь.
1: Не-не-не,
0: вам просто... Это просто тревога, я просто борюсь, все нормально. Мне доктор прописал.
1: Да-да-да, доктор прописал, и кидаешь его в того, кто... В своего...
0: Научного руководителя.
1: Нет, конечно. То есть в этот момент важно, ну, как бы, стряхнуть там руками. Поэтому, говорю, важно попрыгать иногда. То есть нам важно выразить тревогу физиологически.
3: Теле где-то ее, да?
1: Да, да, обязательно. Вот, потому что иначе она где-нибудь застрянет и вылезет потом какой-нибудь болезнью, язвой, к примеру. Да, и потом куда? Потом Google тебе вообще не поможет.
3: Но все-таки, вот смотрите, да. Ты назвала такие действия, которые вот здесь и сейчас. Вот я сейчас тревожусь, сейчас мне что-то тревожит, я пошла, порвала что-то там, я не знаю, кто-то...
5: Попрыгала, да.
3: Кому-то, я, кстати, мне недавно девочка сказала, подружка, мне помогает, говорит, из бисера что-то делать. Я думаю, как вообще? Наоборот, я когда тревожусь, я этот бисер просто...
5: Я в спокойном деле не могу бисер собрать.
3: Вот, ну, видите, всем по-разному.
2: Да не только всем по-разному, еще ситуации разные бывают. Если я место себе не нахожу, потому что я не помню, выключила утюг я или нет.
3: Да,
2: мне некогда вот этим заниматься.
5: Это будет очень странно. Если в этот момент ты такой, я выключила утюг или нет, повяжу, пожалуй, это будет вот
4: потом пожарный. А, значит, не выключила.
1: Но если это говорить ситуативно, да, если, к примеру, ну, это уместно, то есть понятно, что в автобусе вы не достанете, да, вязание, не будете вязать, ну, как бы, если у вас, к примеру, приступ панической атаки, конечно же, нет. Дыхание это всегда вы можете делать. Самое главное, да, это и долгосрочно помогает и помогает в терапии, это опора. Опора – это Бог и понимание своих внутренних ресурсов.
3: Если постоянно в этом развиваться, узнавать что-то про себя, изучать, по сути, это все про изучение себя, мне кажется, да?
1: Про изучение своих потребностей и своих каких-то ресурсов.
0: Кстати, мне очень помогает такая вещь. Однажды у меня была ссора с человеком, и она была достаточно длительный период, и эта обида, видимо, вызывала во мне тревогу, которая была вообще с этим не связана. Там, я не знаю, я ложусь спать, и мне начинается тревога, я не понимаю на фоне чего, и вот, оказывается, это было из-за того, что мы с этим человеком не разобрались. И вот когда мы поговорили, посмотрели проблеме в глаза, хотя это самое... такая сложная и неприятная часть, то действительно потом становится легче, и тревожность от этого, ну, действительно уходит.
3: Да, я согласна. Девчонки, спасибо вам большое, что мы раскрыли эту тему. Мне кажется, у нас классно получилось.

0: Из библейских историй мы знаем, что давным-давно когда-то жил великан Голиаф, который сразился с Давидом, был побежден. И вот здесь, на этих местах, как раз была родина Голиафа. И мы попросим, чтобы Барух рассказал об этом легендарном, но не очень удачном великане.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Геф, один из самых крупных городов в Ханаане. Давайте исследуем его вместе.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Многие интересуются, кто такие были филистимляне. Филистимляне были выходцы из греческой культуры, из греко-микенской культуры. Они прибыли на лодках для того, чтобы завоевать эту часть мира и даже вторглись в Египет. После неудачного нападения на фараона Рамзеса III им пришлось осесть здесь, в Ханаане, и поселиться, и оставаться здесь. И на этом холме был один из главных городов филистимлян. Но кроме этого, согласно книге Иисуса Навина 11:22, говорится, что в этом городе жили, кроме филистимлян, еще и

гиганты, то есть некая другая раса людей, которые имели огромный рост. И в Библии упоминается минимум 5 таких людей из этого города. Интересно, что в Ашдодском музее филистимской культуры экспонирован кувшин, на котором есть надпись на древнем иврите, где написано 3 буквы, составляющие слово «рефа». И окончание «им» добавляется, если вы хотите создать множественное число. Итак, на кувшине написано «рефа», но из Библии мы знаем про такой народ, как «рефа-им», то есть семья по имени или по фамилии Рефа. И вот как раз здесь, в этом городе, в Гефе, был найден этот кувшин. И это фактическое доказательство того, что такой народ существовал. Много нам, к сожалению, об этих людях неизвестно, но вот этот кувшин экспонирован. Вы можете приехать в Ашдод и его увидеть своими глазами. Для того, чтобы основать город, здесь есть все условия. Есть высокий холм, вы видите у меня его за спиной, есть плодородные поля вокруг и есть достаточно потоков, чтобы пить воду и для того, чтобы использовать ее для орошения полей. Поэтому все было здесь. И в период ранней бронзы в нашем земле это было примерно с 3300 до 2200 года до нашей эры. Первое поселение возникло наверху холма. Позже, к тому времени, как израильтяне прибыли в эту землю и завоевали Ханаан, на этой земле уже жили филистимляне. И из Библии мы знаем, что они владели 5 крупнейшими городами – Газой, Ашдодом, Ашкелоном, Гефом, где мы находимся, и городом Экроном. 5 городов, 5 городов-государств составляли такой также военный союз. И поэтому филистимляне обладали этой горой и, в общем-то, развивали город здесь. И к тому времени, как Давид стал уже царем, это был крупнейший город в Ханаане и крупнейший город у филистимлян. Во время правления царя Саула, Саул увидел в Давиде, успешном генерале, своего конкурента и хотел убить его. Давиду пришлось скрываться в разных местах, убегать от него. И одна из его таких попыток была здесь, в Гефе. Сейчас у меня за спиной находится фундамент огромных ворот с башнями, которые охраняли вход в город. И сюда прибыл Давид и попросил царя Гефского дать ему пристанище. Однако пока люди поднимались наверх в царский дворец, Давид передумал. И к тому времени, когда царь спустился, Давид притворился сумасшедшим, пускал слюну, чертил на дверях и делал вид такого, что он невменяемый человек. И таким образом его выгнали из города, и Давид отсюда убежал. Еще один известный сюжет, описанный в Библии, это когда Давид уже стал царем. Написано, что Давид поразил филистимлян и взял Геф. Представьте, место, где я стою, это городская черта, это городские ворота. Все, что у меня за спиной, огромный холм, который имеет размер примерно 50 гектаров, был застроен домами, храмами, различными сооружениями. То есть здесь жили десятки тысяч людей. И когда ты читаешь Библию и взял Давид Геф, что тут такого? Но когда ты стоишь здесь и видишь всю эту громадину, гигантский холм, огромный город, то ты понимаешь, что для того, чтобы решиться на атаку такого города, нужно иметь просто, скажем так, сумасшедшую веру. Или нужно иметь неимоверное войско. Одно из двух. Я думаю, что у Давида как раз была вера. Поэтому, по моему мнению, очень важно посещать библейские места, видеть их своими глазами, потому что тогда картинка складывается. И вот в этой фразе «взял Давид Геф» скрывается очень много веры, если вы приезжаете на это место.

Мы только что встретили пастуха на осле, и как раз это напоминает мне библейские истории о том, что до царя Соломона в Израиле не было лошадей, и все армии или путешественники перемещались на ослах. Представьте, царь Саул скакал на осле, царь Давид также. В лучшем случае это были мулы. Например, Авессалом, который поднял восстание против Давида, написано, что он как раз скакал на муле. Так что довольно забавно. Обычно в фильмах мы видим совсем другую картину, но в реальности это вот было именно вот так.

Дорогие друзья, я стою на городской стене, которая была построена в период ранней бронзы, когда город только основался. То есть все, что за городом, это справа от вас, и все, что внутри города, вы видите раскопки, это уже как городская черта, городская застройка. И все здесь оригинальное, то есть это место еще не открыто для посещения туристов, поэтому здесь ведутся только раскопки сейчас, все аутентичное. И получается, что город во время ранней бронзы находился только вот в верхней части холма и обеспечивал отличную защиту. То есть была городская стена, она была высокая, сверху на камнях и были еще кирпичи, сделанные из глины. И таким образом крутой склон завершался массивной городской стеной и фортификациями. Поэтому город был хорошо укреплен. Позже, во время, когда израильтяне обладали Ханааном, во время израильских царей, город спустился вниз, и дополнительная стена была выстроена внизу. Однако этот участок также использовался. И это говорит нам о том, что холм имел концентрическую защиту, то есть несколько рядов защиты. И вот, в общем-то, на израильском, так сказать, на стене израильского периода я сейчас и нахожусь. Мы взобрались на самую вершину Гефа, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг, от побережья до гор Иудеи. И вот у меня за спиной на дальнем горизонте, сейчас не очень хорошо видно из-за дымки, находится город Газа, филистимский город. Следующий за ним – это город Ашкелон. Потом дальше вот этот белый город на дальнем горизонте – это Ашдод. И немного справа, за вот этими деревьями, находился город Экрон. Все 5 филистимских городов контактировали визуально с Гефом. Это был очень-очень важный город. И он контролировал вот эту вот долину, которая у меня за спиной внизу, долина Эла. Дальше эта долина перерезает иудейское предгорье Шфилу. И один из этих холмов, это следующий крупный город, называется Азека, и он контролировал дальше вход уже в Шфилу. Это была израильская крепость, и туда мы отправимся вскоре. И дальше дорога шла наверх, на большой горный хребет, который виден на дальнем горизонте. Слева были Вифлеем и Иерусалим, а справа Хеврон. То есть фактически Геф, так же как Азека, контролировали дорогу с побережья в горную местность и дальше за Иордание. Сегодня вокруг Гефа можно видеть остатки осадного рва, который тянется с западной, южной и восточной стороны вокруг этого холма. Кто построил этот осадный вал? Библейский царь Азаил, царь Дамаска. Он осадил Геф и вырыл вокруг города ров глубиной 2-3 метра и шириной от 8 до 10 метров, для того, чтобы не позволить никому из города убежать. И фактически этот ров – это древнейшее свидетельство осадных конструкций, которые сохранились до сегодняшнего дня. И здесь, в Гефе, такая как бы темно-коричневая полоса вокруг города, и вы можете ее видеть с высоты.

средние века крестоносцы не обошли вниманием этот доминирующий холм и построили здесь крепость, которую назвали Бланчгард, что значит «белая крепость», потому что строительные блоки были сделаны и преимущественно из камней мела. Поэтому мел имеет белесый оттенок, как вы видите, и эта белая крепость была видна вокруг на многие километры. Крепость построил царь Фульк Анжуйский, и эта крепость простояла

Находимся на холме, где находился город Зиф. И здесь были такие события. Давид, будучи слугой Саула, убегал от него, потому что Саул намеревался убить Давида, видя в нем своего конкурента. Давид пришел и прятался в пустынях, которые находятся у меня за спиной. Отсюда очень хорошо видна топография местности. На многие километры можно видеть, что происходило. Поэтому Давида легко, так сказать, вычислили с этих холмов. Вопрос такой, почему Давид укрывался здесь? Неужели он не мог найти лучшее пристанище? Ответ кроется в том, что, как я сказал, мимо Зифа шла дорога вниз к Мертвому морю и через сухой перешеек прямо в Моабскую страну. Бабушка Давида, это была Руфь, она была моавитянка. И значит, у Давида были родственники в Мааве. Даже написано, что в первую часть бегства от Саула он оставил своих родственников у царя Моавского и просил позаботиться. Итак, Давид выбрал эту область, чтобы с одной стороны находиться в Иудее, в другой стороны, если бы его уже, скажем, могли поймать, он мог бы пересечь Мертвое море и спрятаться у царя Моавского. Поэтому здесь, в этих пустынях, он укреплялся, он убегал, сюда приходил Иоаннафан, чтобы его укрепить верой в Господа. И также, что очень важно, здесь, в это тяжелое для Давида время, он написал 53-й псалом. Откройте этот псалом, прочтите его, сравните с этой панорамой, которую вы можете видеть, и фактически вы переживете то же самое, что пережил Давид.

Мы находимся у основания крепости на холме Азека. Здесь находилась одна из самых крепких крепостей израильтян периода израильских царей. И вот я хочу прочесть отрывок из второй книги Паралипоменон, 11 главы. Здесь говорится про сына Соломона и внука царя Давида, царя Равоама. Равоам жил в Иерусалиме. Он отстроил города Иудеи, сделал их крепостями. Он отстроил Вифлеем, Этам, Ткоа, Бейтсур, Соха, Адулам, Гат, Марешу, Зив, Адараим, Лахиш и Азеку. И как раз здесь Азека. Он сделал их крепостями на земле Иуды и Вениамина. То есть вот эти фортификации, которые видны за моей спиной, были возведены царем Равоамом. И опять-таки, почему здесь? Потому что эта крепость и этот холм контролировали долину Эла, ведущую с побережья в горную страну. И получается, это была приграничная крепость, которая имела очень важное политическое значение. В 701 году до нашей эры царь Саргон II, ассирийский царь, пришел и захватил 46 городов в Иудее, и в том числе Азеку. Хотя крепость была построена очень, скажем так, очень прочно, ассирийцы превосходили израильтян по технологиям. Они привезли с собой специальные тараны, острие которого было не круглое и не, скажем, тупое, чтобы разбивать камни, но имело форму ножа, форму лезвия. И этим специальным тараном они разбивали штукатурку между камнями. Таким образом, разбив несколько участков, можно было вытащить камни, и стена осыпалась, просто падала. Поэтому таким образом была взята Азека. После ассирийского вторжения земля восстановилась, крепость была отстроена. Однако примерно после 90-летнего спокойствия в этот регион вторглась Вавилония. В книге пророка Иеремии в 34 главе 7 стихе говорится следующее. «Войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим и уцелевшие города Иудеи. Лахиш и Азеку из всех городов Иудеи оставались только эти две крепости». Итак, Иерусалим, Азека, которая здесь, и Лахиш, куда мы собираемся поехать, это были три самые крепкие, самые крупные крепости. И, к сожалению, все они пали одна за другой. Азека пала первой, потом Лахиш, и в конце концов Иерусалим был разрушен. Тем не менее, из этого повествования мы знаем, что Азека была одной из самых мощных крепостей в Иудейском царстве. И теперь давайте, друзья, поднимемся на самый верх холма.

мы сейчас находимся на вершине холма Азека, где стояла древняя крепость, и мы используем эту вершину как обзорную площадку на место знаменитой битвы Давида и Голиафа. Написано в первой книге царств, 17 главе. «Филистимляне двинулись в поход и собрали свои войска в Сохо-Иудейском». Это сейчас справа от вас. «Они стали лагерем между Сохо и Азекой». Азека – это здесь. «В Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались в долине Дуба или долина Эла». Она как раз вот сейчас отсюда очень хорошо видна, извивается. Такая, как змея такая. «Там они стали лагерем, приготовившись сражаться с филистимлянами. Филистимляне стояли на одной горе, а израильтяне на другой горе напротив них. Между ними тянулась лощина». И как раз отсюда эта лощина, то есть долина Дуба, долина Эла, она очень хорошо видна. И вы знаете эту известную историю, я не хочу ее перечитывать, пересказывать. Вы знаете, как Давид победил Голиафа. Однако я хочу обратить ваше внимание на очень интересные моменты, которые часто упускаются из вида. Из истории, археологии и из писаний мы знаем, что войска филистимлян превосходили израильтян. И, однако, битвы никто не хотел, решили, чтобы два единоборца воевали между собой. Итак, Голиаф, который превосходил Давида по всем параметрам, по возрасту, по опыту, по росту, по вооружению, очевидно, что он мог преодолеть этого юношу. Однако, выходя на бой, посмотрите, что пишется. «Филистимлянин проклял Давида своими богами». Как интересно. «А Давид отвечал ему: ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя с именем Господа воинств Бога Израилевых». Несмотря на явное преимущество филистимлянина, он призывает своих богов воевать против Давида. А Давид в это же время призывает Господа воевать на его стороне. И, то есть, другими словами, когда люди сражались в древности, их бои не рассматривались как бои человека против человека или народа против народа. Бои рассматривались как бои Бога против Бога. И поэтому, когда случилось следующее, когда этот филистимлянин был поражен, написано, все это сильное войско филистимлян бежало. Почему? Потому что они осознали, что Бог израильтян уже победил их Бога. Другими словами, у них нет надежды выиграть эту битву. И просто бросились на утек. Написано, что их трупами была застелена земля до Гефа, до Экрона, укрепленных городов, и до Шаарайма, который сейчас находится внизу в долине, за холмом мы не можем его видеть. Поэтому очень легко по Библии идентифицировать все эти места, понимать, где проходила точно битва, и понимать, какой был менталитет в то время, что сражения были не между людьми, а между богами. И Давид преодолел Голиафа не благодаря своему умению, а благодаря тому, что Господь был на его стороне.

Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Лахиш. Лахиш был второй крепостью после Иерусалима в Иудее. И третья была Азека. Вот здесь находится Лахиш, и он контролировал вот эту вот долину. Сейчас здесь нет современной дороги, но в древности это был путь прямо на Хеврон. А с другой стороны, дорога шла в Газу и в порт Ашкелона, и также контролировал путь, который шел в Египет, вот так вдоль моря. Поэтому Лахиш занимал важное положение, и соседним городом был Мареша, где мы уже с вами были, и вот Мареша контролировала соседнюю долину. Вот две крепости контролировали два горных прохода в Нагорную страну или в Иудею. Я нахожусь сейчас на вот такой вот высокой конструкции. Это уникальная конструкция, сохранившаяся в мире со времен Ассирийской империи. Что же это такое? Это большой осадный вал, созданный из камней, который ассирийцы построили для того, чтобы достичь стен города и построить такую возвышенность, по которой могли бы солдаты подняться наверх. И эта возвышенность должна была достигать высоты городских стен. То есть примерно еще 10 метров над высотой природного холма. И вот по вот этому вот валу ассирийские воины вторглись в Лахиш и смогли...

его захватить. Это был 701 год до нашей эры, царь Синахириб. И действительно, в Библии эти события также отражены. А вот этот осадный вал – это единственная конструкция, найденная когда-либо, где-либо с тех времен. И не только в Израиле, а вообще в мире. Если вы хотите прикоснуться к чему-то на самом деле древнему, приезжайте сюда, в Тель-Лахиш, и просто сделайте вот так. Прикоснитесь к настоящей старине. В данном случае здесь, этой старине, уже более 2700 лет. Я нахожусь сейчас на нижней линии обороны Лахиша. Здесь была массивная стена, которая возвышалась значительно выше. Потом шел некий такой склон. И дальше была сама городская стена. Сейчас ее фундамент вы можете видеть у меня за спиной наверху. Итак, получается, как бы город имел две линии обороны. Одна выше, другая была стена ниже. И это давало большое преимущество городу. После ассирийского вторжения прошло время около 90 лет. Город отстроился. В это время Иудея перестала платить налоги новой империи, Вавилонской империи. И в эту землю вторгся царь Навуходоносор со своими вавилонскими войсками. И Лахиш также был одной из крепостей, которая приняла удар этих несметных полчищ. Каким образом вавилоняне одолели Лахиш? Что они сделали? Они не стали разрушать городскую стену, они не стали приносить тараны или что-то еще. Они сделали значительно проще. Собрав огромное количество дерева вокруг, они сложили это дерево у стены и подожгли его. И этот костер горел несколько дней до тех пор, пока природный камень, из которого собрана стена, это известняк, не перегорел и не превратился в известь, и просто рассыпался. Итак, после огромного пожарища большой фрагмент стены просто рассыпался, упал вниз, и воины вавилонского царя смогли беспрепятственно войти в город. Вот такая вот была применена технология. Друзья, я нахожусь во внешних воротах города. Сюда снаружи шла такая наклонная рампа, скажем так. И здесь были ворота для того, чтобы, скажем, сдерживать неприятеля. Для тех же людей, кто занимался коммерцией, или это были послы, или люди, которые хотели принять, их пускали через эти внешние ворота, и они оказывались вот на этой большой плазе здесь. А у меня за спиной находятся главные ворота города. И вот если чужаков не хотели пускать в город, то имели с ними дело только здесь. И главные ворота в город охранялись большими башнями, то есть город был для них недоступен. Во время вавилонского вторжения в воротах города нашли копию письма. Письма писали тогда на глиняных черепках чернилами. И, по всей видимости, здесь была обнаружена копия такого письма. И вот здесь есть такой щит, на котором увеличенная версия этого черепка с точной копией того, что было написано. Здесь говорится, что огни Азеки больше не видны. Это значит, что Азека пала, и после нее пал уже Лахиш, где мы сейчас стоим.

0: У меня в руке круглый гладкий камень, который я нашел в долине Эла. Это то место, где Давид убил Голиафа. Приезжайте в Израиль и увидите это все своими глазами.
1: Сегодня у нас состоялся успешно съемочный телевизионный день программы «Путеводитель по Израилю». Мы пошли по очень значимым, но малоизвестным, нетрадиционным туристическим маршрутам, связанным с такими важными персонажами библейскими, как Саул, Давид, Голиаф, Навуходоносор. Мы посетили города, которые, как говорится в Библии, не могут скрыться на вершине горы. И даже если целые эпохи временные их похоронили, то мы знаем, что сейчас современное поколение их подняло из-под земли, и мы можем все это увидеть своими глазами, удостовериться, пройтись по этим маршрутам, по

этим тропиночкам, насладиться, углубиться в историю и зафиксировать эти знания в своей голове, потому что они нам очень и очень пригодятся и учат важному опыту человеческой жизни многих эпох и поколений. Спасибо вам и добро пожаловать сюда, на эти замечательные тропы.

Дорогие друзья, мы завершаем наше путешествие на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось путешествовать вместе с нами. И я надеюсь, что вы решитесь приехать в Израиль и посетить эту чудесную страну. С вами был Барух Керем, гид, который любит Израиль, любит Библию и любит гостей. Вместе с программой «Путеводитель по Израилю».

Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго, смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум — все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, он говорит о распятии. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом он здесь и говорит. Аллилуйя! От Луки 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится». О каком крещении говорит Иисус? В 12 главе от Луки он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение — это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погружение.

гребение, а выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново и уже с этим откровением. Потому что водное крещение — это не просто символический акт после спасения. Водное крещение — это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе. Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет, и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды, знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест — это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест — это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий в вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете? Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий. Это начало погружения, это полное погружение с головой, и, наконец, третье — появление на поверхности воды. Если вы хотите понять, что означает водное крещение, вам нужно запомнить третьи вещи. Начало погружения, полное погружение с головой и появление на поверхности воды. Многие люди понимают первые два пункта – заход и полное погружение, но не понимают третий пункт – появление на поверхности воды. Мы с вами видим это просто как погружение в воду. Но при этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?»

Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше, потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение». О, я чувствую присутствие Святого Духа. Еще раз третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь четвертый стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя! Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли. Он хочет убить вашего ветхозаветного человека. Он хочет, чтобы вы вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении».
Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас, то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер. И в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами без принуждения начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача — сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения. А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому телеку? Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю: «Боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей». Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9:23. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще. Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю,
Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Как

Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними, но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам водное крещение? Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения. Они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы: «Аллилуйя!» Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

0: Power. Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас. Дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать. Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.
1: Come on, John. There it is. Yes, way.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Берри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов. У нас есть стальной прут толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной прут толщиной 2 сантиметра через голову. Только 2 из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать прут 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали, без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно сильным? Тогда пойди и стащи это одеяло оттуда. Крэг Лимли, ты хочешь поговорить о чудесах? Как много из вас знает, что

0: что с человеком многие вещи невозможны, а с Богом все возможно. Когда он учился в старшем классе школы, он был очень худым. Он был 50 килограммов. Он не мог отжаться на брусьях. Врач поставил ему диагноз анорексия. Он считал, что он умрет в течение 7 лет. Но Бог может обернуть любой план. Крэг Лимли, ты попытаешься пробежать по этой сцене. Я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами. Ребята, принесите бревно. Ствол дерева, да, телефонный стол. Каждый вечер эти столбы становятся все больше. Для завтрашнего вечера они собираются срубить гигантское дерево. 15 мужчин его сюда втащат. Но сегодня Кив Дэвис попытается поднять телефонный столб над головой. И мы можем это сделать быстро очень. Кив Дэвис, ты сильный сегодня? Дамы и господа, иди сюда, Кив. Он и его друзья по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь. Люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Кив, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
1: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things. Let's go. Don't quit. Don't give up. Keith Davis has 1. Now countdown of 5. Ready? 5.

0: He's given his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах. Пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем!
0: You gotta believe you can. Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Tonight, the last thing we're coming down to Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно.

Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свое запястье. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали на одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером, когда Джон работал, он нашел угол. Но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол. И у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейскому приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наша молитва сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы Джон смог разорвать наручники, но чтобы Иисус разорвет цепи в духовном. Вы замкнули их на оба замка? Да. Это значит настоящие наручники? Да, это настоящие наручники. И у вас есть ключ? Да, у меня свой ключ. Пожалуйста, не уходите, будьте рядом. Послушайте все. Послушайте. Я хочу, чтобы вы... Послушайте, как я это сделаю. Я сломал два ребра в прошлом месяце, я так что не тренировался давно. Но я попробую сделать все, что могу. И вы услышите, как цепи взорвутся. Они просто разорвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория. On the left-hand side. I'm pushing my right-hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте. Все встаньте. Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной громко в этом здании. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, и я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. И я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу.
2: If your friend doesn't come, that's okay. Come on, you come. Come on.

0: 14 серия. Восставший из могилы.
1: Нагрузка 5,6. Все системы работают.
2: Синхронизируй. Готов? 5x2 нажми.
3: Ну, теперь-то сработает.
4: Только не делайте ошибок, профессор.
3: Пожалуйста.
5: До сих пор были репетиции, а теперь настоящее дело.
3: Дай бог.
5: Только приземлимся, вы окажетесь дома.
1: 3, 2, 1. Отсчет закончен.
5: Старт.
1: Задача выполнена.
6: Ох, добрались.
3: Получилось. Мы что же, вернулись домой?
7: Здорово!
3: Ура!
7: Мы вернулись!
3: Ой, как хорошо вас снова увидеть!
1: Мы как раз там, откуда стартовали.
5: Я же вам говорил, что верну назад. Просто думал, что это займет меньше времени. Ой, простите.
7: Я хочу к своей маме. Мама!
3: Постой, Корки, я с тобой. Бежим!
7: Ага.
4: Счастливый сэр. Счастливо, профессор Бамбл.
5: Надеюсь, еще встретимся.
4: Пока.
1: Рады были познакомиться.
3: До свидания. Счастливо.
7: Приходите в гости.
4: Что это? Клянусь, мой дом стоял именно здесь, но все какое-то не такое. Ей-богу. О, вот мои качели, честное слово. Но куда же делся мой дом? И почему вдруг папа не подстриг траву? А? Это что? Могила. О, тут надпись. Здесь покоится Джастин Кейси. Я? Профессор Бамбл.
3: Джастин, что с тобой?
4: Профессор ошибся.
7: Наверняка.
3: Да, вероятно, профессор отправил нас в далекое будущее, когда мы уже умрем.
4: Правда? Надо попросить его вернуть нас назад.
3: О, надеюсь, он дома?
7: Только бы он был дома.
4: Не с места. Странно. Он никогда не закрывал дверь. Ну-ка, навались.
3: Сейчас.

0: назад! Назад!
1: Джастин!
2: Во что ты играешь?
0: С чего вы взяли, что я играю? Я такой дряхлый, что уже не могу играть!
1: О, Джастин! Что? Джастин, проснись! Это ему приснилось?
3: Не волнуйся, это же сон!
4: Я рад, что роботы не стареют.
0: А, так вы не волнуетесь. И вам все равно, что машина времени сломана.
2: Да.
3: Хватит говорить неприятности. Мне нужно сосредоточиться на ремонте. Кстати, вам пора купить еды на обед.
5: Вы хотите, чтобы мы от вас отвязались?
3: Ох.
5: О, как много народу!
0: Это куда интереснее, чем смотреть, как профессор чинит машину времени. Сразу вспоминаешь, как дома ходил в магазин.
2: Ой, там что-то случилось.
5: Да? А?
3: Что за шуточки? Смотри, ты испортила мне весь плащ.
6: Я очень сожалею. Я налетела на вас корзины яиц. Простите. Я вычищу ваш плащ.
3: Ты испортишь еще больше. Оставь его в покое. Я тебе... Ну, что тут смешного? Она заплатит за мой плащ, не то?
0: Капитан, будьте добры, можно пощупать ваши мускулы?
3: М?
0: Вы такой сильный.
2: Во что мы играем, а?
5: Я никогда не встречала такого силача. Я восхищена, ведь к тому же вы джентльмен.
3: Это я-то джентльмен.
0: Наверняка вы никогда не сможете ударить женщину.
3: Угу.
0: Верно?
3: Да, конечно. Ну что ж, несмотря ни на что, я тебя отпущу, потому что я джентльмен.
0: Все в порядке, мисс?
5: Вы не ушиблись?
6: Ну, все нормально. Как вас зовут?
0: Джастин, это мои друзья Корки и Энджи.
5: Я Энджи.
6: Очень приятно.
2: Нам тоже.
6: Спасибо вам за помощь. Я просто не знала, что делать. Спасибо.
0: Это я понесу.
6: О, боже!
5: Что?
6: Как же наш обед? Ведь мы как раз ждем Иисуса.
0: У вас будет Иисус?
5: Мария, вы знакомы с Иисусом?
6: Да, мы с сестрой пригласили его на обед. Она велела мне сделать покупки.
0: А, давайте пойдем за ней. Может, сумеем чем-то помочь?
5: Да.
7: Значит, ты разбила все яйца?
6: Да, Марфа, мне очень жаль.
7: О, посмотрите-ка, фрукты, овощи. Растяпа, похоже, на тебя нельзя положиться. Ты все делаешь неправильно.
6: Но я...
0: Марфа, пожалуйста, не броните ее. Во всем виноваты мы.
2: Это неправда.
5: О, это и правда. Мы с ней столкнулись, понимаете?
6: Дети, но...
7: А вы что здесь делаете?
0: Пришли объяснить, что случилось и что Мария не виновата.
5: Тихо.
7: Это правда?
0: Да, мы хотим поработать, чтобы возместить ущерб.
7: Да, но зачем это нам?
5: Мы будем рады помочь вам, потом мы хотим увидеть Иисуса.
7: Ах, вот оно что!
8: Марфа, пусть они помогут нам.
6: О, Лазарь!
8: Когда Иисус придет нам на обед, здесь соберется куча народу. Как мы втроем их всех обслужим? Нам нужна срочная помощь.
7: Да, ты прав.
8: А потом от Марии нет проку. Я думал, ты принесешь воды, но ты, как всегда, опять опоздала.
6: Прости меня, Лазарь.
8: Ты же знаешь, мне тяжело ее носить.
6: О, Лазарь! Что с тобой? Иди полежи.
8: Гляди, что ты натворила, Мария?
7: Ну что ж ты такая неловкая, я не понимаю. Ты не хочешь сосредоточиться на том, что ты делаешь. Когда Иисус придет, я поговорю с ним о тебе. Лазарь, тебе нужен отдых. Я схожу за водой, а ты, Мария, помой овощи и смотри, не делай глупостей.
8: Дорогие соседи, садитесь. Иисус будет говорить.
6: Расскажи нам притчу, учитель.
9: В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И вот она пришла
0: Мария к нему сидит и сказала, вместе со всеми.
9: Защити меня от врага моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хоть я Бога не
0: она
9: боюсь.
0: Она медлительная или лентяйка? А?
9: Все же, если это вдова
5: она слушает проповедь,
9: покой,
5: пока Марфа и Лазарь
9: ее,
5: работают.
9: Мне. Вот так решил судья неправедный.
2: Ням, ням.
5: Ну, Корки!
2: Прости, но я умираю с голоду.
0: Не сердись. Кто же знал, что придет столько народу, и всех надо будет накормить? Да я и сам голоден.
10: Мне очень жаль вас, детки, но...
0: Но это же для Иисуса.
10: Да, но почему Мария не с вами? Чем она занята?
9: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать
10: Интересно,
9: их.
10: Мы там работаем, а она уселась.
9: Говорю вам, что подаст надежду вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли он веру на земле? А, Марфа?
10: Извини, учитель. Вот моя сестра. Посмотри, Мария просто сидит, глазеет, пока мы с братом делаем все, чтобы приготовить обед.
6: Марфа, прошу тебя.
10: Скажи ей, пусть она поможет нам. Она меня не слушает.
8: Марфа, перестань, пожалуйста.
10: Не перестану. Марии надо исправиться. Учитель, помоги. Она все делает не так и все время витает где-то в облаках. Пожалуйста, поговори с ней.
9: Марфа, ты заботишься и суетишься обо всяких пустяках. Слушай, только одно стоит твоего внимания.
10: Но...
9: Да-да, поверь мне, только одно. И Мария поняла, что именно. И это не отнимется у нее, Марфа.
10: Ничего нет важнее, чем наш Господь, верно?
9: Угу.
8: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
10: Да.
0: Кажется, мы так увлеклись готовкой, что забыли, зачем пришли сюда. Ведь мы хотели послушать Иисуса.
5: Точно.
2: Я люблю есть больше, чем служить.
5: Ну, Корки, тише, тише.
0: О, нет.

0: Прощайте, друзья.
1: До свидания,
2: до свидания,
1: Иисус.
2: Петр. До свидания, Андрей.
3: Жалко, что Иисус ушел.
4: Пора бы и нам идти, потому что профессор, наверное, волнуется, где мы. Только бы он не расстроился.
5: Он, небось, сейчас пухнет с голоду.
6: Детки, спасибо вам за вашу помощь.
2: Заходите еще. Благослови вас Бог.
4: О!
6: Лазарь, что с тобой? О, Боже мой! Скорее позови врача! Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор?
7: Он очень болен. Готовьтесь к самому худшему.
6: То есть как это? Он не поправится?
7: Простите, боюсь, что нет.
6: Он должен!
7: Он проживет самое большее несколько дней.
6: Я не могу поверить. Доктор, пожалуйста, спасите его. Ну разве ничего нельзя сделать?
7: Нет, я сделал все, что мог. Никто на свете не спасет его, кроме Иисуса.
6: Иисуса?
7: Да. Простите. До свидания.
6: Его может спасти Иисус.
4: Точно. Иисус поможет ему.
5: Что же мы раньше не догадались?
6: Я пошлю за ним Марию.
3: Она ушла.
6: Вы знаете, куда?
4: Нет.
6: О, Боже.
3: Марфа, я пойду и приведу Иисуса.
5: Я с тобой.
3: Нет, ты оставайся.
5: Я хочу пойти с тобой.
3: Ладно, а ты, Энджи, останься с Марфой.
5: Скорее.
6: Лазарь.

0: Джастин, я устал.
1: Ты сам хотел идти, так что не жалуйся.
0: Джастин, ножки не движутся.
1: Мы обещали. Жизнь Лазаря в опасности. Нам нужно скорее найти Иисуса.
0: Понесешь меня?
1: Окей.
0: Здорово, ой. Спасибо.
1: Ой.
2: Где карта Джастин?
0: Сэр.
1: Не может быть. Да, я рад видеть тебя, сэр.
2: Наконец-то профессор послал меня найти вас. Пора обедать.
1: Ему придется подождать. Мы посланы с миссией милосердия. Понесешь корки.
0: Ура, сэр!
1: Роботы сильные, правда?
2: Я что, вьючный
1: осел? Чем ты недоволен? Но

0: Ой, я боюсь, что ему хуже.
1: А? Мария! Ой, где ты была? У тебя все платье мокрое.
2: Я...
0: Что ж, хорошо, что ты пришла. Надо ухаживать за братом.
2: Конечно же, но я...
0: Не хочу слушать твои оправдания. Тебе нет дела до брата.
2: Папа.
0: Лазарь не заболел бы, если бы ты брала часть забот на себя. Ну и сейчас ты вдруг ушла, нашла время. И за Иисусом пришлось послать мальчиков. Энджи помогала мне, но ты...
1: Пожалуйста, ну успокойся, ведь Мария уже здесь.
2: Да чем я могу помочь?
0: Нам нужно отдохнуть. Посиди с Лазарем, чтобы мы с Энджи могли немного поспать. Ясно?
2: Конечно.
3: Я же обещал Марфе привести Иисуса.
4: Прости, мы не можем уйти. Все эти люди жаждут увидеть его. Многие пришли издалека.
5: Попасть сюда.
6: Да прошел. Большую часть пути ты ехал на мне верхом.
3: Лазарю очень плохо.
4: Хорошо. Я расскажу учителю. Но думаю, что он не сможет уйти. Извините меня.

Дорогой Отец наш Небесный, прошу Тебя, спаси жизнь моего брата Лазаря. Услышь меня, пожалуйста, снизойди и помилуй его. Я так люблю его. Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу Тебя.

0: Я воскресение, и я жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, воскреснет.
1: Извини, Марфа, но я сделал все, что мог. Твой брат умер.
2: Лазарь!

0: hacer para... Ще лазить. Ти даже на похоронах не плачеш. Ти ніколи не любила свого брата.
1: Ну, послушай, Марія не плаче, а Лазарі, тому що слишком була занята молитвой.
0: Как Марія?
1: Ну да, і когда ее не было дома, она тоже молилась.
2: Друзья мои.
0: А?
1: О, это Иисус.
3: Смотри, это учитель.
4: Иисус
3: и его ученики. Учитель пришел.
0: Иисус.
4: Тихо, тихо, послушаем учителя.
0: Я знала, ты придешь.
2: Мария, не бойся, дитя мое. Твоя молитва услышана.
0: О, ну почему нам пришлось ждать так долго, пока ты придешь на помощь? Если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы еще жив. А теперь слишком поздно, слишком. Теперь ему нельзя помочь.
2: Отодвиньте камень. Ну, двигайте.
4: Ну, ладно, пошли.
0: Иисус, зачем? Что ты хочешь сделать? Лазарь умер 4 дня назад.
2: Спасибо. Марфа. Я же говорил, что когда уверуешь по-настоящему, то увидишь славу Божью.
0: Да, учитель.
2: Лазарь, выйди.

0: Слава тебе, Господи!
1: О, Лазарь, это же чудо!
2: Да, Марфа. Блаженна ты, Мария. Спасибо, учитель. Не надо слез. Я жив. Бог услышал твои молитвы, Мария.
0: Да.
1: Мария, прости меня. С этих пор мы будем молиться вместе.
0: Марфа!

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад. Однажды во время прогулки у нас на площадке мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились, начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними. Говорю, пацаны, хватит, прекратите, так нельзя. Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут какие-то вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее. То есть он употребляет этот момент. Пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которая у одного вызывает чувство обиды, Иисус говорит, немедленно. Пока ты еще с ним. Да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, плохими эмоциями, чувствами, мири скорее. Почему? Потому что Иисус говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь вержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, последствия могут быть очень тяжелые.
0: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
1: Интересный момент, вот нюанс греческого языка, то слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из периодов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию, быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит, что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянно конфликты, которые будут приводить к обидам, к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
0: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и счастливым.

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. А бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь, зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили. Не видеть пьянок. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
3: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать.
4: Мама! Ну сколько можно?
0: Тетенька, я же не специально. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала:
4: «Ты не специально. Ты же инвалид, ты знаешь.
0: Ты понимаешь, что я инвалид первой группы?» Я на нее начала еще сильнее орать и сказала: «Нет, я не понимаю».
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так: вот лет в 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие.
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах собирала сумки, залетаю в комнату. Мама мне что-то говорит. Ей было плохо. Я повернулась к ней, я на нее крикнула. Она мне сказала, что она меня любит.

0: Через 10 дней мне позвонили и сказали, что моя мама умерла. У меня был такой шок, такой стресс, что я просто даже не понимала, что мне делать. И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот это чувство вины меня просто, оглушило, что ли. Я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
0: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого, никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощения, потеря, одиночества, что я выла как волк.

0: Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте милым и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот эта непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, вот, к страху и к чувству вины. Угу. Вот. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твою мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом в жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением, с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И вот она стала

0: нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины и к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть вот прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям важную такую формулу, которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, помнить всегда. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость и примириться с ней.
1: Андрей, ну, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая была именно последствием моего непрощения. Ну вот я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет перед этим?
0: Ну, мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Поэтому может быть определенное какое-то время. Вот я бы сказал, что вот как раз обиды и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих. Потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. Какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос как можно скорее, как Иисус сказал.
1: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление? Узнаем прямо сейчас.
2: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
3: Я спросила: доктор, чудеса бывают в этом случае? Она сказала: очень редко, но бывают.
4: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. Если тебе повезет, 5.
5: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают. Чтобы не быть голословными, многие из них уходят на первой фазе терапии.
2: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
4: Моя мама болела. 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
6: Мама! Ну сколько можно?
4: Я тогда и крикнула: нет, я не понимаю. Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь — это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами.
2: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
4: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
2: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
4: Говорю Богу: я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. И если я тебе такая нужна, я твоя. И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
5: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
4: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
2: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
4: Со мной поговорили мои тети и сказали: «Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры». Я так боялась. А вдруг я мало верю? Молятся. И вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, исцелена или нет. Температуры нет, что это? Через несколько дней мне сделали анализы.
5: Здравствуйте.
4: Приходит врач с улыбкой и говорит: «Люда, у тебя ремиссия».
5: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
4: Я сказала Богу: «Я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо. Если ты мне подаришь 5 лет жизни, спасибо. 20. Но при одном условии. Я поставила Богу условие. Сделай меня счастливой». Я так молилась 7,5 лет назад. Я хочу вам сказать точно. Я очень счастливый человек.
2: Вместе со страшной болезнью исчезло и чувство вины. Сейчас Людмила радуется каждому прожитому дню.
4: Сегодня я мечтаю о семье. Я мечтаю о том, чтобы Бог мне подарил хорошего мужа, детей. Иногда у меня возникает вопрос: что бы со мной было, если бы я не пришла к нему? Я уверена, у меня бы уже не было.
1: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
0: Да, поэтому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог, потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг, и когда человек примиряется с Богом, осознает, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
1: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
0: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
1: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя –

0: Как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него? Я сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы вы попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким Ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет Тебя и воздает Тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других и помогать другим в их сложной ситуации.
1: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Угу. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому буду молить за этих телезрителей, чтобы Бог дал им эту меру веры, угу. меру сил простить этих людей, угу. да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни, принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. И я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое Слава тебе Богу, спасибо. Да. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс.

Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фицгиббона III. Он был убит в той же войне. Но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года, там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17. 5 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы. Тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме. Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале рано или поздно, проходя по улице Свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице Свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться.
Выбор за вами. Решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улицы свободы встречаются с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улице свободы. При пересечении улиц церкви и свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы. Но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. «Я дам вам жизнь и жизнь в избытке». Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем». Тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя. Вы должны решить. Вы должны решить.
Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это

Юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице Свободы, а потом показалась церковь Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение». Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц Свободы и Церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии: «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все». Но Иисус бьет по самому больному: «Отдай все». Господь сказал мне: «Я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком на смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса: «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием – это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц Свободы и Церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала,
то нашли 7-метровый стальной фрагмент.

фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря, «Ад набросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим». Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И 4 атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает, «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься, возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, возвращайтесь ко кресту. Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест – это камень преткновения. Для Елена – безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова...

Слово придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса». Аминь.

И я просто очень счастлив, когда я пою эту песню. Между прочим, я ее написал и слова, и музыку. Потому что я не знал о песне, которая бы называлась «Добрые вести». А это и означает слово «Gospel», «Евангелие», «Добрые вести». Я очень радуюсь, когда я ее пою. И я радуюсь, когда я думаю о том, что Бог сделал для нас и что Он хочет для нас. Вот почему мы создали эту программу «Gospel в Америке». Это перекресток музыки «Gospel» и евангельских исполнителей. Здесь мы встречаемся, чтобы поделиться нашей музыкой, и мы хотим, чтобы вы поняли, что несмотря на ваш музыкальный вкус, наши артисты реальны, и музыка реальна, и вам это понравится. И ваши письма, все ваши письма дают нам знать, что мы делаем все довольно правильно. Когда артисты приезжают в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы найти успех в музыкальном бизнесе, если им повезет, они могут найти работу как вспомогательные музыканты или голоса. Это хороший способ начать свою карьеру. Но следующие люди сделали больше, чем это. Их можно слышать на заднем фоне почти всех известных христианских певцов. Они обладатели наград Грэмми и Дав, они гастролируют как дуэт. Я говорил с ними о прошлых двух годах, и они говорят, что это был восстановительный период. Но сначала давайте послушаем прекрасную песню в исполнении дуэта «Первый зов».

Первый зов. Разрешите мне встать между вами? Я пел басом с вами. Вы не слышали? Ну, вы отлично, как, конечно, покрыли все верхние ноты. Фактически, Бонни, я думаю, что ты стала выше с нашей последней встречи. Нет, ты просто меня давно не видел. И я вроде как должен стоять на носочках, чтобы с тобой разговаривать. Очень здорово, что вы опять на Gospel в Америке, потому что я думаю, что современной христианской музыки не бывает лучше, чем вы. Как вы думаете? Вы, ребята, поете отлично, и такие певцы, которые пугали меня немного всегда, потому что вы пели со многими отличными певцами до того, как вы стали петь самостоятельно. И вы также певцы, как те, кто заставил меня хорошо звучать в прошлом. И знаете, это меня даже немного раздражало, потому что я понимал, что каждый из этих певцов может петь лучше меня. Но они помогают мне, и они поют на заднем плане. Тебе не надо было много помощи, Пэт. Нет, конечно. Да нет, мне нужно было помощи. Мы чувствуем, что это была привилегия для нас, что мы работали со многими артистами. Напомните, с кем вы работали? Давай, Марти, напомни ему. Ларнелл Харрис, Уэйн Уотсон, Сэнди Петти, Эми Грант. Это только несколько. И много. Мы помогли им добиться сегодняшней славы. Я думаю, что многие певцы думают, что у них должен быть такой же успех, как и у вас, и, возможно, так оно и должно быть. Они думали, что придет день, и о них узнают все, как о самостоятельных певцах. И с вами так и произошло, и вы оказали невероятное влияние на современную христианскую музыку, на музыку Gospel. И потом был ужасный непредвиденный случай, и многие знают об этом, потому что выступало трое вас, а сейчас осталось только двое. Мы, конечно, не будем обсуждать это сейчас, и, конечно, вы лично не были вовлечены в эту трагедию, но это совершенно разрушило репутацию группы «Первый зов», и вы перестали этим заниматься. Но не совсем так. То есть это не совсем закончило вашу карьеру в музыкальном бизнесе. Расскажите, как вы справились с этим? Первое, Бог был милостив к нам. Для нас было трудно справиться с этим горем, но мы чувствовали, что Бог все еще призывает нас продолжать группу «Первый зов», но не так, как раньше. После 10 лет нашего трио мы стали продолжать как дуэт, Марти и я. И мы всегда были в группе, и Warner Alliance подошел к нам и сказал, что вы собираетесь делать. Мы сказали ему примерно год спустя, вот что мы хотим делать, мы не знаем, как это звучит, или захочет кто-нибудь это услышать. Но Бог был милостив, и Он дал нам возможность работать как дуэт. Ты всегда хочешь, чтобы твоя карьера была восстановлена, но когда что-то происходит, самым главным за последние 2 года для нас было наше личное восстановление, и Бог вдохновил нас, наши жизни у нас более глубоки. И у нас более глубокие отношения с Ним. И вот все, что мы делали последние пару лет, и наш новый альбом словно символ всему этому. Музыка из этого альбома и песни, которую мы слышим сегодня, эта музыка явилась выражением вашего жизненного опыта за последние 2 года, не так ли? По-моему, да. Мы помогли писать, и мы сами написали все эти песни, и они были соединены с исцелением и прощением, которое дал нам Бог. Как в последней песне была часть о продолжении жизни. Библия говорит нам оставить прошлое позади и продолжать жизнь, и достичь того, что у Бога есть для нас. Мы надеемся, что Марти и я все еще здесь, и что Бог был милостив, и что люди узнают об этом. И Бог не закончил с вами. Как насчет следующей песни? Эта песня также представляет то, через что мы прошли. Это единственная песня, которая была написана хорошим другом Бонни Лоулом Александром и нашим коупродюсером Шерил Роджерс. И эта песня представляет наше положение сейчас. Она называется «Пусть исцеление начнется». Итак, одна из лучших групп «Первый зов».

Це этот выпуск передачи «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам. А я вас не слышу. Вам, наверное, лучше нам написать. Напишите мне по адресу на этом экране. Вы сейчас видите этот адрес. И я думаю, что вы напишите мне, потому что я хочу, чтобы вы мне рассказали, что вам нравится, и помогли мне выбрать артистов и музыку для нашей следующей передачи «Gospel в Америке». И это серьезно. И также, когда мы получаем ваши письма и открытки, мы их собираем, и мы потом проводим лотерею и высылаем тому, кто написал эти письма, компакт-диски и кассеты с музыкой артистов, которые выступали на нашей передаче. И, может быть, вы получите этот компакт-диск или кассету. Моя следующая гостья очень успешна в музыке кантри, и также она выступала в одном кинофильме с Клинтом Иствудом. Но сегодня она говорит, что в ее музыке есть послание надежды и исцеления. И она сегодня здесь. Поприветствуйте Пенни Дихейвен.

Это еще одна причина, почему я очень рад, что существует передача «Gospel в Америке». И сейчас вы еще раз видите адрес на вашем экране. Напишите мне и помогите мне выбрать музыку и артистов для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету музыки. Я хочу спеть сам одну песню. И эта песня из альбома, который очень особен для меня, потому что эти песни были очень давно написаны, и они были спеты моим тестем Редом Фоули. Конечно, он пел песни такие, как «Субботняя ночь в Теннесси» и «Старый Шнапс» и так далее. Много очень различных песен, и они были все хитами, поп и кантри. И я женился на его дочери, и я очень хорошо его знал. И я подумал, что я хотел записать альбом, который будет в его честь. И я хотел спеть евангельские песни, которые исполнял Ред Фоули. И это одна из его любимых песен.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как возникла христианская церковь? География этой церкви настолько разнообразна, что часто возникают споры о том, где же на самом деле произошло рождение христианской церкви, какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви. Сегодня будем говорить на эту тему. Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, у всего есть свое начало. Ну, разумеется, кроме Господа Бога. У Вселенной есть начало, у нашего мира есть начало, у человека, у церкви есть свое начало. Так вот, интересный вопрос. Какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к двухтомнику евангелиста Луки. Вы помните, что его сочинение, адресованное к Феофилу, к Теофилу, оно состоит из двух частей. Первая часть – Евангелия, вторая часть – Деяния. Так вот, в этом двухтомнике Лука делит историю на три этапа.
0: Двухтомник, но три этапа.
1: Да, двухтомник, но три этапа. Не перепутайте. Первый этап, он чуточку затрагивается. Это конец этого этапа. Это период Израиля. Вот мы открываем, к примеру, Евангелие от Луки. Первая, вторая глава. И кто перед нами? Какие герои перед нами? Захария, его жена Елисавета. Да, Захария – священник, который служит в храме, левит, ааронит. Потом Мария фигурирует. Потом, помните,

0: Старица Анна, старец Симеон. Вот именно в этот мир Ветхого Завета, мир Израиля, период Израиля, приходит Иисус Христос. Вот таким образом мы видим концовку периода Израиля. Дальше наступает период Иисуса. Собственно, все Евангелие от Луки посвящено именно этому периоду, периоду Иисуса Христа. И маленькое начало деяний. Там, где Иисус Христос уже возносится, произносит последнюю речь, и все. А третий период – это период церкви. То есть двухтомник Луки делится на три части. Как первый историк, церковный историк, Лука говорит, есть период Израиля, и вот он подходит к концу, и он оканчивается как раз-таки зачатием и рождением Иисуса Христа. Потом начинается период Иисуса, его жизнью отмеренной, и потом начинается период церкви. Смотрите, в каждом из этих периодов большую, важную роль играет Дух Святой. Ну, давайте посмотрим. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, 35 текст. Вот концовка периода Израиля, и вот в этот самый последний акт драмы Израиля происходит следующее. 1.35. Евангелие от Луки мы читаем. «Ангел сказал ей, Марии, в ответ, «Дух Святой найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть в этот последний этап истории периода Израиля происходит зачатие Сына Божьего Иисуса Христа. Дальше, когда начинается уже период Иисуса Христа, 3 глава Евангелия от Луки, мы читаем 3.22. «И Святой Дух не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий, ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И еще бы хорошо 4 главу прочесть 18 текст, когда Христос, помните, впервые приходит на богослужение, в Назарет, и произносит свой манифест.
1: Да.
0: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так? «Проповедовать лето Господне благоприятное». То есть последняя глава периода Израиля закончилась тем, что Дух Святой снизошел на Марию, и произошло сверхъестественное зачатие Иисуса Христа. История Иисуса Христа начинается с крещения Святым Духом, после водного крещения у Иордана от Иоанна Крестителя. И история Церкви тоже начинается со Святого Духа. Давайте откроем Деяния, первую главу. Деяния, первая глава, 8-9 текст. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот. И дальше 2 глава с 1 по 4 текст мы видим излитие Святого Духа, крещение Святым Духом, обещанное еще Иоанном, когда он крестил Иисуса Христа. Таким образом, каждый из этих трех периодов, он связан с деятельностью Духа. Зачатие Христа происходит в период Израиля, помазание Христа на служение, крещение Духом Святым открывает историю Иисуса Христа, период Иисуса, и помазание Церкви, Пятидесятницы, излитие Святого Духа открывает период Церкви. То есть вот так он выстраивает. Теперь смотрите. Когда мы говорим о крещении Духом, то мы с вами помним Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст, что Иисус крещен от Иоанном, Иоанн крестит водой, а Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. И у нас возникает момент, вопрос, а когда Иисус Христос начнет крещение Духом Святым? Вот мы знаем, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. Когда Он начнет крестить Духом Святым? Когда было первое крещение Духом Святым?
1: Ну, видимо, это в Пятидесятнице, вторая глава.
0: Ну, давайте пару мест откроем. Да? Евангелие от Иоанна, хотя это отдельная история, Евангелие от Иоанна, 7 глава, это отдельная история, но тем не менее. Богословие Иоанна, как вы уже замечали, отличается от богословия синоптиков Марка, Матфея и Луки. И вот 7 глава, мы читаем с 37 по 39 текст, это уже время приближается к концу служения Христа, мы читаем следующие слова. Он выходит в один из праздников, и написано, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе,

0: которого имели принять верующие в Него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотрите, то есть служение Христа подходит к концу, но Дух Святой послан верующим, апостолам, к примеру, дан нет. им, они крещены Духом Святым или нет?
1: Нет, вот это, наверное, нет.
0: Нет, и мы читаем, что они не крещены, и, в принципе, не будут крещены, пока Иисус не
1: отправится на небо.
0: Прославится. Не прославится, мы читаем. И у нас возникает вопрос, а когда Христос прославится? И здесь же, в ближайших главах Евангелия от Иоанна, мы можем об этом прочитать. Давайте откроем 11 и 12 главы. 11 для начала. Это же слово «прославится», «доксадзо», глагол, используется в 11 и 12 главах Евангелия от Иоанна. Итак, 11 глава, 3-4 текст. «Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Вот мы видим этот же самый глагол. И с чем связано здесь прославление Сына Божьего?
1: С воскрешением Лазаря.
0: Со смертью
1: и воскрешением Лазаря.
0: Потому что Христос медлит специально, чтобы Лазарь умер.
1: Да.
0: Для того, чтобы он, умерший и находящийся несколько дней в могиле, мог быть чудесным образом воскрешен. Так? То есть мы видим, как прославление связано со смертью и воскресением. А дальше, уже в 12 главе, давайте прочитаем 12 глава. Ну, здесь несколько текстов, с 5. «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Говорит Иуда. «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищие всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил для мертвых». То есть, смотрите, речь идет о приготовлении Христа к смерти, помазании миром, так?
1: Да.
0: Дальше появляется Лазарь, который был мертв и умер. И Христос говорит о том, что я не всегда буду. Дальше пропускаем немножко. И с 12 текста. «На другой день множество народов, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не понимали этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. И вот здесь любопытно, Иоанн делает следующее. Вроде бы здесь атмосфера прославления, когда Христос выезжает в Иерусалим, но прославление не связано с въездом, с восклицаниями, с постиланием одежды пальмовых ветвей. Мы уже читали, что прославление связано с Лазарем, прославление связано с помазанием, приготовлением к смерти, с тем, что Иисус сейчас есть, но его скоро не будет. И ученики это понимают после. И дальше, смотрите, еще тут с 23 по 24 текст. «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть прославление с чем связано?
1: Если Христос не умрет, да.
0: Со смертью.
1: Со смертью.
0: Со смертью Христа, потому что эта смерть привлечет к Нему всех. И дальше воскресение. Таким образом, Дух Святой не излит на учеников и не будет излит до какого момента?
1: До Пятидесятницы.
0: Ну, до момента смерти.
1: До момента смерти.
0: Он будет излит после того, как Христос прославится, умрет и воскреснет. Теперь давайте Деяния откроем, первую главу. Хотя Христос есть тот, крестящий Святым Духом, на протяжении всего своего служения Он никого никогда Духом Святым не крестит. И первое крещение происходит, Деяния, первая глава, со 2 по 5 текст. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Святым Духом». То есть, первое крещение Святым Духом, инициатором которого является Иисус, и только Иисус, совершается
1: в день Пятидесятницы.
0: День Пятидесятницы. После того, как он умер, воскрес и вознесся. Так? Угу. Получается, именно рождение Церкви и крещение Духом, по сути, это одно и то же событие. Излитие Духа, крещение Духом – момент Пятидесятницы.
1: То есть, хорошо, Александр, мы говорим, что рождение, ну, крещение Духом происходит в момент Пятидесятницы.
0: Первое крещение.
1: Первое крещение. Но вот если мы берем ветхозаветные праздники, ведь Пятидесятница – это не единственный, там, первый и последний праздник. Были еще и другие праздники, так? Вот возникает вопрос. Это крещение, снисхождение Духа Святого, произошедшее в Пятидесятницу, это было совпадение. Угу. Почему это не произошло, это может быть, ну, в какую-то другую дату, в другой праздник. Это, в этом был замысел какой-то Божий в Пятидесятницу? И, ну, вообще важно ли это нам знать?
0: Ну, конечно, важно. И, конечно, это так. Это не случайно. Смотрите, изначально Пятидесятница что за праздник? Пятидесятница – аграрный праздник, взятый у ханаанских племен, который является праздником урожая, весеннего урожая. Но дальше этот праздник обретает новое значение. Вы помните, когда евреи празднуют Пасху, в какой день состоялся исход из египетского плена? Помните?
1: По числу?
0: Да, да, да.
1: 14-й день Ниссана?
0: Да, в 14-го Ниссана они выходят из Египта. Они приносят агнца, ночью кушают, ничего не оставляют до утра, и они уходят, покидают Египет. Это написано в Исходе в 12 главе. Дальше давайте откроем одно место, Исход 19 главу. И вот 14 числа первого месяца они выходят, а дальше в 19 главе Исход мы читаем следующее, первый и второй текст. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день полнолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. И так в 14 день первого месяца вышли, и в первый день третьего месяца пришли к Синаю». Сколько прошло времени?
1: Ну, как
0: в первом месяце двух... сколько осталось? Был 14-й день.
1: Если 30 дней, да?
0: Да, ну 20. Это лунный календарь, они по лунному календарю, новолуние имеют.
1: 16 дней.
0: 16 дней, второй месяц.
1: 30 дней.
0: 16 плюс 30.
1: 46.
0: 16 плюс 30. 46, правильно. О. И дальше вот они пришли. Но они, значит, собираются, и вот мы читаем 19-16. Даже 19-14. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы, молнии, густое облако над горой, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». И дальше Моисей и народ услышат 10 заповедей. Так?
1: Да.
0: Получается 16 плюс 30 – 46, и плюс 3 – 49. На 50-й день, на Пятидесятницу, народу заключен завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, Синайский Завет заключен, и они слышат, им дан закон.
1: Арифметика несложная.
0: Так, все.
1: То есть, что очень еще важно, да. Главное, получается, что Бог провозгласил свой закон именно вот в этот 50-й
0: день. Изначально это праздник урожая, сбор урожая. Это последний в цикле весенних праздников. Вы помните, Пасха, День опресноков, Пятидесятница. Дальше он обретает значение как праздник дарования закона при заключении Синайского договора. А вот в Деяниях он обретает новое значение. Когда в Пятидесятницу, в день, когда некогда в прошлом был дан закон, дан Дух и заключен Новый Завет. Новый Завет связан как раз-таки именно с Духом. Помните, Иезекииль, Иеремия, 31 глава. Новый Завет всегда связан с тем, что закон вписан в сердце, и Дух и сердце обновлены. И теперь не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях
1: да,
0: сердца.
1: Да, так пророки об этом
0: пророки говорят. Иеремия, Иезекииль. Не будем открывать, чтобы не тратить время. Поэтому смотрите. Дух в Новом Завете занимает место закона в Ветхом Завете. Отсюда у Павла вырастет противопоставление.
1: Закон.
0: Дух и закон. Ту роль, которую в Ветхом Завете, пришедшем к концу, играл закон, в Новом Завете будет играть Дух. И именно поэтому Дух дан на Пятидесятницу тогда же, когда был дан закон. Более того, Дух собирает первый плод, как праздник Пятидесятницы, собирания плодов.
1: То есть собирает народ, первый община, плод. Люди.
0: Да. Отсюда появляется церковь как первый плод. И вот эти первые тысячи крещаемых. Поэтому, и отсюда антитеза. Закон Дух вырастает, который Павел будет развивать в своем богословии как одну из основных.
1: Хочется мне спросить про духи и про законы и развивать эту тему, но это не тема нашего разговора. Хотя, я думаю, Александр, может, будет у нас время, обязательно мы об этом поговорим. Это не менее интересно, чем вот то, что сейчас мы с вами тоже об этом говорим. Хорошо, вы, по крайней мере, уже вот поставили точки над «и», да? У нас есть место, у нас есть дата. То есть четко мы знаем, когда рождается церковь, в каком месте, в Иерусалиме.
0: И понимаем, зачем.
1: И понимаем,
0: именно в эту
1: зачем.
0: Дату. Угу.
1: Возникает тогда опять же вопрос. Но вот роль Духа Святого, оно играет вот в жизни этой церкви?
0: Конечно.
1: В дальнейшем?
0: Огромное. Огромное. Давайте с этим разберемся. Опять-таки отталкиваемся от деления истории по Луке. Период Иисуса, период Духа. Нас будут интересовать два последних периода. Первый его интересует относительно, но как преемственность все равно. Угу. Период Иисуса, период Духа. Итак, смотрите. Как реализуется воля Божья, избрание Божье в период Иисуса? Как она реализуется? Вот давайте это рассмотрим на примере избрания апостолов. Смотрите. Как реализуется воля Божья относительно избрания апостолов, уполномоченных представителей Бога из людей, в период Иисуса? Как Лука это описывает? Давайте откроем Евангелие от Луки, 6 главу. Евангелие от Луки, 6 глава. Смотрите. 13 текст. Даже с 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Ну и дальше перечисление. То есть как реализуется воля Божья в период Иисуса? Как?
1: Иисус молится?
0: Через выборы Иисуса, правильно?
1: Да.
0: Через выборы Иисуса. То есть то, как поступает Иисус, то, как, кого призывает Иисус, и есть реализация воли Божьей, так?
1: Да.
0: Так. Теперь давайте посмотрим, как реализуется воля Божья в период церкви. Для этого откроем Деяния 13 главу. Опять-таки на примере выбора избрания апостолов. Деяния 13 глава. Второй текст. Даже с первого можно. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнава и Савла на дело, которому я призвал их». В период Иисуса воля Божья реализуется через волю Иисуса, так?
1: Да.
0: В период церкви воля Божья реализуется через волю Духа, избрание Духа. Дух Святой сказал.
1: Пятидесятница.
0: Да. После Пятидесятницы.
1: После Пятидесятницы.
0: Да, мы видим на примере избрания апостолов. И смотрите, между периодом Иисуса и периодом церкви есть маленький период между царствием, когда Иисуса уже нет, а Духа еще нет. И смотрите, как там реализуется избрание апостолов. Давайте откроем Деяния, 1 глава, 16 текст. «Петру вдруг приходит в голову идея, что необходимо пустующее, вакантное место, оставленное Иудой Искариотом, занять другим апостолом».
1: Хорошая идея.
0: Хорошая.
1: Практично.
0: Был бы Иисус, можно. Иисус сказал бы: отделите мне этого. Был бы Святой Дух, Дух Святой сказал: отделите мне этого. А как в период между царствием, зазора между эпохой, периодом Иисуса и периодом Духа и церкви реализуется выбор апостолов? Смотрите, 1.26. «И бросили они жребий. И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолов». Помните, они обозначили двух, да?
1: Угу.
0: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И дальше как им решить? Иисуса нету, Духа нету. Как им решить? И они...
1: Пук. Нет, ну так это тоже такое...
0: Эники-беники, ели вареники, эники-беники.
1: Нет, ну по крайней мере практика такая ветхозаветная была, то есть когда-то в древности там бросали жребий.
0: Нет, они вопрошают Господа на двух камнях. Теперь смотри, мы видим, что нет, Иисус уже ушел, а Дух Святой еще не пришел. Уже и еще. Вот они между уже и еще.
1: Но они бросают жребий. Видимо, все равно до конца они все понимали какие-то вещи.
0: А можно в период, когда Дух дан, бросать жребий? Ну, кто из нас вот там это пойдет проповедовать там в следующую субботу? Ну, давай посчитаем. Там жили-были два, там это, та-та-та-та-та-та-та.
1: Ну, видимо, кто-то так и прибегает таким способом.
0: То есть, какую роль играет Дух Святой в эпоху церкви, в период церкви? Ту, которую Иисус играл в период Иисуса.
1: Главную, центральную, важную.
0: Дух Святой является, давайте так скажем, наместником Иисуса и представителем Отца. Угу. Его воля есть воля Божия. И она реализуется, должна реализоваться через то, что говорит Святой Дух, а не через эники-быники.
1: Хорошо, Александр.
0: Вы видели это на примере избрания
1: апостолов? Да, да, да.
0: То есть... Как Иисус выбирает, Дух выбирает, и они там...
1: Да, то есть, получается, в Пятидесятнице мы видим говорение там на языках, так? То есть они проповедуют для диаспоры на разных языках. То есть они, по крайней мере, слушают диаспоры.
0: Об этом будет отдельно говорить,
1: о языках. Да. Но я немножечко, может быть, о другом. Здесь роль Духа не заканчивается только для того, чтобы там люди понимали там речь другого человека, может быть, на незнакомом языке. То есть, как вот вы привели примеры, то есть Бог, ну, Дух Святой, Он еще и руководит. Да? То есть вот этой общиной, вот этой церковь, Он главный. За меня Иисуса Христа. Хорошо. Александр, смотрите, вот, по крайней мере, вот при общении к народу Божьему в Ветхом Завете, да, то есть был четкий, видимый там знак, там, да, это обрезание. Вот. А как вот быть, вот, если эта речь идет о новозаветной церкви? Как, есть ли какой-то видимый знак вот, при общении к этой церкви? И опять же, какова роль Духа здесь, в этом?
0: Смотрите, вы верно сказали. Чтобы в Ветхом Завете стать израильтянином, евреем, что нужно сделать?
1: Обрезание.
0: Обрезать крайнюю плоть. Да? Мы это видим четко при заключении завета Бога с Авраамом. В Бытие 17 глава мы читаем с 9 текста. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть в Ветхом Завете стать причастником народа Божьего можно через обрезание. Вообще младенцы спрашивают?
1: Нет.
0: «А браша тебя обрезывать?»
1: Нет.
0: Отсюда страшное заблуждение, страшное, дикое заблуждение в христианской церкви. Будто бы входят в церковь через крещение. Более того, говорят, крещение заменяет обрезание. Отсюда идея крещения младенцев. Но это дикое заблуждение, не имеющего ничего общего с библейской позицией.
1: То есть это не является видимым каким-то приобщением? Крещение?
0: Нет. Крещение не является вхождением в Новый Завет. Нет.
1: Ну а что является?
0: Смотрите. Ох, не успеваем. Является вхождением в Новый Завет крещение Святым Духом. Только человек, принявший крещение Святым Духом, входит и становится частью церкви. Давайте два места быстро откроем. Давайте. Римлянам 8 глава. Просто чтобы вот так бегло, ну что ж поделаешь. Римлянам 8 глава, 9 и 14 текст, послушайте. «Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». В одном из современных переводов, если кто Духа Христова не имеет, тот и не христианин. И дальше, 14 текст. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Как стать Сыном Божьим? Как войти в завет? Только через крещение Духом. Крещения водой нет.
1: Имеет ли это отношение, Александр, то, что дальше будет Павел писать о плодах Духа?
0: Конечно.
1: Где он говорит, это в Галатам, да? Плоды, плод Духа – это любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Да, то есть человек, вот эти плоды как, должны быть
0: как роспись в ЗАГСе не гарантирует рождение любви,

0: так и водное крещение не гарантирует вхождение в завет. Это не есть замена одного обряда на другой. Человек входит в завет, в Новый Завет, только через крещение Духом Святым.
1: Александр, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы вновь были сегодня у нас в гостях, за интересное исследование Священного Писания, за эту возможность лучше понимать Библию. Будем ждать на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами. То, что у вас есть желание смотреть наши передачи, читать Священное Писание. И я бы хотел бы вам порекомендовать, чтобы вы также для себя задавались вопросом, а крещен ли я Святым Духом? Чтобы ваше сердце, оно было открыто для Христа. Чтобы вы могли в своей жизни достойно пройти этот путь. Чтобы некогда стать наследником Царства Его Небесного. Пусть вас в этом Господь вдохновит, благословит, и у вас всегда будет желание продолжать путь вместе с Ним, с Иисусом. До новых встреч. Всего вам наилучшего и вдохновения вам.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал,

сказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги, те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится, они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали,
презирали, не замечали вас. Это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал: «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов Он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали,
то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство, все это должно не унизить, но поднять вас.

Он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам, «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать, «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал, этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал, он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом. «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь.
Не преодолеешь зависимость. Твои мечты не осуществятся. Ты слишком мал. У тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредством.

единственным. Или можете сделать, как я, в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу. Не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы». В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь. Приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать,
продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые, ну, кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую Акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом. Но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика-профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересные вопросы. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы.
появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот, по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе, ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать, да, да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная, а Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела, и в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли, но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет.
Просчет, это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге «Бытие» в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным.

Богом Сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агаре и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, он сказал у вас, каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения, а с ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе? Ну, так, немного. И со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать,
Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился, и тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку, и через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. А через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли. В этот год не засевали полей, и каждые 7 раз по 7 лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге, и после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, – сказал Христос, – ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха. Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их
потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос сказал: «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Верить? Да, верить. Вы скажете: «Но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем». Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот, как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь
не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер.

оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов «И написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови. И доктор, обратившись к родителям, сказал: «Мальчику осталось жить не более недели». И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты, и президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства, он решил таки заглянуть к этому ребенку. Визит президента оказался полной неожиданностью для семьи. Отец мальчика был

еще в кровати, когда приехал кортеж. Он открыл дверь в пижаме, не причесанный, не бритый. Можете себе представить, как он был удивлен и как он был смущен? Он, безусловно, был смущен и удивлен гораздо больше мальчика. Когда через несколько минут, а визит продлился всего несколько минут, президент уехал, отец сказал: «Я отдал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир, это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое обетование мы имеем. Бог обладает жизнью в самом себе. Источником Его жизни, Его существования никто и ничто не является. Жизнь есть в Нем самом. Мы не знаем Его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое, мы не знаем, каково это, потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители, а первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать, поддерживать свое существование. А вот ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в нем, и он стал источником жизни для всей Вселенной. И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха в нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь вечную. Он предлагает вновь дать жизнь вечную. Я подчеркиваю, вновь дать вечную жизнь. Потому что именно такую он и планировал изначально. Вечная жизнь является Божьим даром. Божьим даром, который он предлагает всем верующим
в Иисуса Христа, верующим и доверяющим Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне». Мы только что об этом говорили. Жизнь есть в Нем самом. Он является источником жизни для нас, и Он желает дать вечную жизнь нам. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни. Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Также и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает его вечную жизнь. Придет день, и он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном счете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. Все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество. Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих, многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к филиппийцам, послание Павла к фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак, послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Другими словами, читая дальше, это значит «не увидим Бога раньше них, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Удивительно. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе, и всегда с Господом будем». О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания?
Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы Его детей, верующих в Него, любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга, мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? Так всегда с Ним будем, с Ним будем. Он будет рядом с нами, мы будем видеть Его, мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас. Лицо детей, лицо Отца, завеса разделяла. Но заблестит в Его огне моя слеза, когда Он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда Он начнет все сначала, когда мы войдем в Его Царство, когда Он установит на нашей многострадальной планете свое Царство. Он будет с нами, Он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько грядущий мир будет отличаться от настоящего существенно. Иисус Христос, Сын Божий, навсегда остается человеком. Он навсегда остается нашим братом по плоти и крови, сохраняя всю свою божественность, оставаясь при этом в человеческой плоти. Такая близость с Богом, которая ждет нас в Царстве Божьем, она подразумевает особый уровень существования человека. Я это так назову. Другими словами, могу сказать, что эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательны уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом богоявлении. Итак, что же происходит, когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане, каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка, очищение. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками. Он должен был быть лишен жизни либо луком, либо камнями, к нему нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту
и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком, внутри которой было как раз и было это самое

этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину. Это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в Него войти. Такие люди, которых Он Сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы? Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать Его заповеди, не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да, при втором пришествии Иисуса Он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, — говорит апостол Павел, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование тела человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символом и предзнаменованием преображения Духа, из которого Бог удаляет всякую склонность ко греху и ко злу. Это будет сделано Его силой. Но не будем сомневаться, ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии.
Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию

И вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, а село на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того ухо, не видел того глаз и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего. Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрестков в городах, также проходить богослужения. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве. Благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царства Божия только изучаем. Что именно? Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать, прежде чем человек сможет стать, ну, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться. Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью,

Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу предо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа».
Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы», «мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские

римские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам. Но последнее слово за Богом. Он говорит, будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии. Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит, «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал, «Бог, я знаю, что Ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Он был в долине». Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип, в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22, «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится, «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал, «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано, «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому,

что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам благо. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали,

Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине. То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень.

Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал: «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил: «О чем вы говорите?» Он сказал: «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника. На всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом. У нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет. И казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся: «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». Первое царство 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал:
Бог израильтян – это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их. Один из переводов говорит, в низменном месте.

месте. Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Ваал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Мы, родители, хотим, чтобы наши дети успешно развивались, приобретали новые знания, осваивали новые навыки. А дети хотят играть. Возможно ли совместить наши желания? Можно ли в погоне за развитием ребенка причинить ему вред? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, с одной стороны говорят, не лишайте ребенка детства. А с другой стороны, детство – лучшее время для обучения. Что же делать?
1: Конечно, мы можем и обучать ребенка, и дать ему возможность играть, совместив обе деятельности вместе, что и подразумевает, собственно, методика обучения детей дошкольного возраста. Я бы хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
0: То есть это нормально и хорошо, что дети
1: хотят играть. Это здорово, потому что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка. Ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да, он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит всестороннее, абсолютно всестороннее развитие. И учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают. Различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
0: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
1: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
0: Но там ведь порой нужно там этого щенка там накормить, его надо погулять, он заболел.
1: Ну, это подменяет реальность.
0: Он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
1: Да,
0: это
1: а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы делаем им с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
0: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
1: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомиться с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А после 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, который в доступе. То есть, конечно,
0: хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
1: Методик очень много, и просто для этого необходимо вообще образование педагогическое для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Uh-huh. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая как бы педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтения по системе Никитина, Зайцева, Скобовича, интеллектуального развития детей, uh-huh. которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по uh-huh. вот этим всем методикам, нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
0: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
1: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, uh-huh. он может задавать вопросы. Однако учить его как в школе, в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию.
0: Потому что вы имеете в виду посадить его за стол, да?
1: Да, там, и начать учить, времени, вот да, эта вот буква такая, учебник. Такая, да, запомнить, угу. запоминать механически. Да, он может запомнить. Но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют читать. Приходя uh-huh. в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. Uh-huh. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук, и не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это сейчас встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
0: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
1: Да, вот такой момент я еще просто хотела uh-huh. сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
0: А вы сказали, если через игру, что через имеется в виду?
1: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, угу. занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Полянку. Uh-huh. И вот они там садятся в паровозик, они играют, да? Дети uh-huh. садятся, отправляются в путешествие, там дается какая-то физминутка тоже в игровой форме, приходят uh-huh. на эту полянку, начинают пересчитывать там цветочки, грибочки, называть их цвета. То есть вот здесь. То есть мы через игру uh-huh. решаем
0: учимся.
1: Еще какой-то да, навык
0: да,
1: обучения. Еще
0: даем, счета,
1: да, счет, да. Ну, все в пределах там, какого-то числа определенного, да. Узнаем цвета и какие-то соотношения, может быть, название этих цветов, да, uh-huh. зависит от того, какие задачи педагог вообще ставит на своих занятиях. Этих задач может быть очень много, на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
0: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или да. еще что-то. То есть, чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там, в саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать правильно, цвета их.
1: Трудовое воспитание, да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
0: Ну и здесь же он одновременно может учиться и математике, например, да, вот.
1: То есть, примерно,
0: нужно как можно больше с ребенком
1: разговаривать. Да, суть обучения в том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю про детский сад.
0: Да, ребенок гуляет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама гуляет.
1: Ну, я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, наблюдение и какая-то беседа, то есть это не просто. Просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном. Это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, деятель включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он uh-huh. заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет, да, эти изменения, что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, что они
0: какой,
1: опадают.
0: Какое время года сегодня?
1: Листопад.
0: Как называется месяц
1: да,
0: сегодня? Да?
1: Листопад. Все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе, мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
0: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной,
1: зависит, да,
0: правильно?
1: От мамы, хочет она ли вкладываться, да, в развитие ребенка, то да. Это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
0: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да? Той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
1: нужно не забывать,
0: окружающий мир познавать.
1: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
0: Да, конечно.
1: Нельзя ребенку раннего возраста учить читать все-таки, потому что он еще играет, ему хочется играть. И лично из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, или вообще в дошкольном, это неинтересное занятие сидеть и учиться. Вот просто чтению, я не знаю, там, по каким методикам, но суть такова, что учиться им неинтересно. И когда они приходят в школу, для них там ничего нового нет, их ничто не привлекает, и они наигравшись, начинают там играть. То есть вот те дети, которые мне разрешали, в песке, да, поковыряться там что-то, иногда даже его попробовать.
0: А заставляли учиться?
1: А потом он вырастает, но все равно эту потребность не удовлетворил, все равно это сделал. Лучше своевременно, да, все делать. Поэтому я и говорю, что существует опасность раннего обучения в том, что все должно быть своевременно. Конечно, есть дети вундеркинды, дети гениальные, которые в 3 года могут там большие числа складывать и обладают могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
0: Может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
1: Нет,
0: можно развивать интеллект?
1: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них это я работаю сама, даю дисциплину такую школу развития интеллекта для дошкольников. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или 1 класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить с ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
0: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше, чем другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли 2 другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
1: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст — это дети активно и физически развиваются. Есть потребность движения, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти. И они очень любят физкультуру. И различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают, то есть там всякие игры с мячиками, то есть это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот...
0: И не нужно ни в коем
1: возможность
0: случае.
1: Ребенку развиваться физически, да.
0: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
1: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался, то, конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелание, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
0: Ну, в возрасте где-то 6 лет, так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
1: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Угу. Когда у них игры-путешествия, конечно, они двигаются. Занятие, в общем-то, состоит из смены видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет времени больше для того, чтобы с ребенком с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе, первую четверть они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание. Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность, дети ставят цель на занятиях, задачи и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
0: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли в школу, у нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы, я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. И им это, помню, очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям, ну, приятно, как бы, в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
1: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, и тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоциональный. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду. А именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
0: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слово Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если... Ты не будешь хвостом. То есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека, и Бог говорит, что плача с плачущими, то есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это, но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он не, лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом, рядом, именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания, что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот, я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить, их надо на высоте спрятать, их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел.
Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься? Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь, но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном, очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит, и говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста. Ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, как

когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать Слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать Слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, но чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать Слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители Слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители Слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных. Молитесь за больных. Слушайтесь Господа. Молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США. И они, началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем Слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякая вирусная, это, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность. Вы это делаете, вы исполняете Слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв. Исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил, господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было? Он говорит, знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит, я просто закрыл окна своей души. Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте.
Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко, поэтому он мог слышать от Бога, он видел видения, он находился в духовном измерении, он находился в духовной славе, и он видел будущее, он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей и Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве, его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте, быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова, и тогда Бог говорит, я сделаю тебя главой, не хвостом, и ты будешь только на высоте. Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе. Это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться – это хорошо. Молиться – это интересно. Молитва – это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы. Это такие искренние. «Иисус, я люблю тебя». Ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь в Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота.
Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались, может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях. Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека.

И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Я сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой, его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу. Вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая была, пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера, 14-й Псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й Псалом, Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем, не просто говорит людям одно, как бы, а сердце у него другое, нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть, как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет. Что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная. И один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, он говорит, а я им говорю, а вы что, вы лично видели, вы знаете, а вы что, вот вы так... Вы как вы могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю их, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека.
Вот.

когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные, должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные скрывая, покрываются, то есть... Говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с памятью и с заболеванием. У него, ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров в коробку, березовых дров. Понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу. Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит... Узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так как бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание?

в вере. Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется, хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания, Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы, и они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, ну, когда, ну, вот знаете, например, когда судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там квартиры, не дай Боже, знаете, вещи. Это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут. Лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном, он был его племянником. И когда умер папа Лота, тогда
Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал: выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся в пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда. И представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал: Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит: кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму: эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят: мы понимали, президент Союза Баптистского говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха. Он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху.
Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам. Аллилуйя!» И Господь сказал: «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах». Он дал тебе самое высокое имя. Это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте. Написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3. Написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что «избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, мы посажены с Ним. Да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем: «Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою». Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о тревоге. Чувство тревоги вообще свойственно всем людям, но сегодня мы бы хотели поговорить именно о женской тревоге. Нормально ли вообще ощущать тревогу, и как помочь себе, когда это чувство мешает жить? Сегодня со мной девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вам вообще знакомо чувство тревоги? Как часто вы испытываете тревогу и переживания какие-то тревожные?
1: Мне кажется, каждый день
2: испытываем тревогу. Я очень часто испытываю ее, но как бы просто такой человек тревожный немножко. Вот.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну да, я тоже солидарна с Таней, потому что мы сестры. Наверное, это как-то нам передалось генетически. Я тоже практически каждый день ее испытываю, прямо в данный момент ее испытываю. И хочу сказать, что это настолько плохо, потому что она действительно выбивает из жизненной колеи, и ты не можешь сосредоточиться на чем-то, ты не можешь просто жить нормально.
0: То есть ты прям чувствуешь, что тебе это мешает жить?
4: Ну да, то есть ты прям сидишь и думаешь, я сейчас живу свои годы жизни, время моей жизни идет, а я тревожусь, и мне некомфортно. Вот. То есть это так появляется.
3: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Но я испытываю тревогу, наверное, в таких достаточно определенных ситуациях. Например, если человек, который куда-то уехал и уже должен выйти на связь, не выходит на связь, и я не знаю, что с ним, где он, может быть, что-то случилось. И вот чем дольше это время тянется, тем больше тревогу я испытываю.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Да, я согласна с тобой, потому что я тоже очень часто чувствую тревогу именно за своих близких. Мне кажется, это самое, наверное, такое тревожное состояние, когда ты не имеешь власти, да, над ситуацией, как будто бы не знаешь.
7: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Я вас так слушаю, это все на самом деле откликается. Я человек, который работал со своим тревожным расстройством, поборола какие-то свои страхи и тревоги. И вообще могу сказать, что тревожиться, как бы это сейчас не звучало странно, это нормально. Ну, для данного времени, в котором мы проживаем. За последние десятилетия женщина очень часто испытывает тревожное состояние. И тревожных расстройств, к сожалению, стало больше. Потому что вот это вот нестабильные кризисные моменты, да, они на нас накладывают определенный отпечаток. Поэтому это нормально для данного времени, но для внутреннего состояния это может нести как бы негативную сторону и позитивную сторону. В тревоге мы немножко собираемся, да, и, возможно, начинаем как-то действовать, но есть такой нюанс, что наши действия могут быть негативно так сказываться на нашей дальнейшей жизни и на нашем состоянии в данный момент.
9: Меня зовут Мария, я психолог.

0: Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь — это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Ну вот про негатив, ладно, окей, я понимаю. Но ты сказала, что позитивное тоже. Вот это я не понимаю. В моей жизни, сколько я испытывала тревогу, ни разу это не было позитивным вообще никак. Даже рядом не было.
2: Смотри,
1: это.
2: Тревога, которую мы испытываем, она помогает нам иногда понимать, куда мы ориентируемся в жизни. Вот, к примеру, живешь ты живешь, спокойно у тебя все. Ну вот, и человек начинает немножечко расслабляться. Соответственно, действий никаких не предпринимает по жизни. Не вспоминает, какие у него цели, какие задачи. Особенно, все равно человеку свойственна лень-матушка. Да, хотя лень не существует, да, мы это помним, но такая дезмотивация немножечко. А когда у нас появляется тревога, то есть тревога — это эмоционально негативно окрашенное чувство, которое мы испытываем, и мы испытываем его лишь только, оно не подкрепленное, то есть по поводу какой-то будущности или, к примеру, по поводу близких, которые у нас есть, потому что мы не можем это контролировать. А, соответственно, когда мы начинаем тревожиться по поводу будущего, своего, то, соответственно, мы начинаем предпринимать действия и вспоминать о своих целях, задачах, ну и, соответственно, ориентирах, которые у нас есть в жизни.
1: Хорошо, но бывает же наоборот, что ты говоришь, да, как такая, когда это становится мотивацией к действию, когда тревога становится мотивацией, но иногда тревога, наоборот, настолько выбивает из колеи, что ты ничего не можешь делать, когда эти мысли настолько ты в них погружен, что ты как будто бы вообще не живешь сейчас свою жизнь. Вот, я думаю, такое чувство многим знакомо. Да?
3: А я вообще уточнить хочу. Волнение и тревога — это ведь не одно и то же. Вот, например, перед экзаменами человек испытывает что, тревогу или волнение? Или там перед выступлением, перед каким-нибудь?
1: Смотря кто, наверное.
2: Ну, да. Смотря как. А вот какие симптомы у вас возникают, например, во время тревоги?
1: Ну, они могут быть как вот таком... То есть в голове какие-то мысли, да, которые тебе не дают нормально мыслить. А есть это даже на физическом уровне. То есть у тебя там, не знаю, потеют ладони. Ты там,
4: жарко очень, да, становится.
1: У меня вообще какое-то бешенство включается. То есть я начинаю ходить, и я не могу стоять на одном месте реально. То есть откуда моторчик там завели. И все, и все ходят: Наташа, ну успокойся ты уже. Просто все хотят меня успокоить, настолько это...
2: Классная фраза, которая не работает, мне нравится. Успокойся уже.
1: Да-да, спасибо, помогло.
3: Ага. Вот спросить как раз, вот это что, это тревога или это волнение?
1: А чем они отличаются? То есть тревога — это более сложная стадия уже?
2: Ну, тревога — это чувство, это эмоция. Волнение, которое мы испытываем, это вот такое легкое чувство, которая в дальнейшем может перерасти уже в тревогу, а тревога перерастает в тревожное расстройство. Тревожное расстройство — это, ну, вообще отдельная песня, да?
1: Это же клиническая, история.
2: Да, это такая паническая история. Это история, которая длится на протяжении очень долгого времени. А волнение — это такая легкая стадия тревожного какого-то такого состояния. Но тревога, то есть, это достаточно недлительный, так скажем, срок. Угу. Вот. Катя говорила про мотивацию, которая есть, у нас да. есть, да, и про негативный окрас. Это там действительно сердцебиение учащается, да, там про какие-то ситуативные такие моменты. Да, действительно, она как бы знакома нам всем, к сожалению, и почему я и сказала, что очень много сейчас тревожных, к сожалению, расстройств, потому что вот это вот негативное, которое чаще всего у нас присутствует, да, мы испытываем чаще всего, и это действительно усложняет жизнь и перерастает уже в более серьезные такие последствия, как депрессия, как панические атаки и так далее, психические какие-то расстройства.
1: Я вот знаю Олю, и Оля всегда, почти всегда спокойный человек. То есть ты сказала, я тревожилась там в школе, там на экзаменах и так далее. И есть такие люди. И, ну вот, я и Оля, мы живем в одном мире. То есть у нас окружает примерно одинаковые ситуации. Ну, в плане, да, конечно, с разной жизни, но мы живем в одной стране. У нас какие-то есть общие тревожные такие вот моменты, которые действительно заставляют нас тревожиться. Но почему Оля спокойная, уравновешенная, хотя у тебя дети, это же вообще стресс.
3: Так это тренировка, наоборот.
1: Расскажи секрет. Потому что я реально очень гиперэмоциональная, гипертревожная. И хотя
3: в одной стране? Ну, я не знаю, секрет это не секрет. Просто мне кажется, что...

0: то когда, ну, говорят, что, например, паника, она заразительна, да? Мне кажется, тревожность, она тоже заразительна. В свою очередь, спокойствие, оно тоже передается. У меня спокойный муж. Вот, мне повезло.
1: Вот в чем секрет.
0: Он меня заражает спокойствием. Я могу ни о чем не беспокоиться. Как бы за будущее я не тревожусь, например.
1: А что делать девушкам? Вот, кстати, у меня как раз был вопрос по этому поводу. Очень многие девушки незамужние, допустим, которые не в отношениях, которым не на кого опереться, нет мужчины у них. Особенно в нестабильные времена в мире, когда, да, что-то такое происходит, у них начинается приступ тревоги. Если в обычной жизни, я чаще такой человек, если в обычной жизни все улажено, да, ты можешь контролировать свою жизнь, то в какие-то кризисные ситуации, пусть они даже не в мире происходят, то тебе так хочется иметь вот это какое-то плечо рядом, как... Маша, даже, наверное, к тебе у меня вопрос. Не перекладывание ли это ответственности, что ты как будто бы в кризисное время хочешь на кого-то все спихнуть, сама ничего не хочешь решать? Или это нормальное вообще чувство для девушки, что хотеть на кого-то опереться? Как вы считаете, девчонки, тоже?
2: Ну вот я думаю, что вот Ольга просто привела пример, да, свой. Это классно, когда там есть муж, да, и их ответственность просто разделяется. А действительно, те, у кого, ну, так скажем...
0: Нет, простите, я хочу уточнить. Я именно не говорила про мужа как про единственную для меня опору. Я чисто про эмоциональное состояние говорила, если что.
2: Да, потому что всем тревожится, просто Оля умеет с этим как бы справиться. Я думаю, что тут как бы тревога она переживает, просто это не показывает.
1: Угу.
2: А чаще всего такое бывает, да, что, допустим, нам не на кого опереться, да, и еще вот есть такой классный момент, который все всегда говорят, и я скажу о том, что мы должны уметь опираться на себя, да, и для людей верующих. Это такой классный стержень «Я и Бог». Когда это твердое такое основание, когда ты знаешь, что, ну, мы не все в жизни можем контролировать, к сожалению, да. И, кстати, тревога, тревожное состояние очень этому подвержены люди очень умные, у которых IQ очень большое, потому что они такие, бывают, все контролируют, перфекционисты, поэтому им хочется овладеть всем. Поэтому, да, это нормально, к сожалению, что... Нам хочется на кого-то опереться, но не на кого. Поэтому нам важно научиться опираться вот именно на себя и, так скажем, высшую силу, да, Бога. И в этот момент искать именно в внутреннем каком-то своем ресурсе, либо в духовном основании.
3: Я, конечно, согласна, но с другой стороны, мы даже если вот опираемся на высшую силу, Бог сказал как? То есть Он создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе. Он же не просто так их создал, чтобы они были вместе,
2: да.
3: И это захотел так. То есть мы же можем реально друг другу помогать. То есть вообще это считается, что неполноценный человек, если он там, например, без второй половинки. И вторая половинка делает его более полноценным. Ну, в плане того, что мужики, они, ну, менее эмоциональные, они меньше тревожатся. Или, во всяком случае, они могут взять на себя реальную эту ответственность и себе там выйти, там, не знаю, в поле поорать. Ты никогда в жизни об этом не узнаешь. Потому что мой муж, он всегда спокойный, как я не знаю. Вот как, наверное, Олин.
0: Ну, значит, ты скоро будешь спокойной.
3: Ну, не знаю, жду. Вот, ну... Да, то есть
2: это классно, если у вас есть такой человек, но реально у нас у всех есть какое-то свойство пропадать и тому подобное. Ну, в том плане, что он может не оказаться в какой-то кризисной ситуации. Ну,
3: то есть стремиться
2: поэтому
3: к нему нельзя, нужно иметь...
2: Лучше перенять его опыт, это классно. Но думать так, что там, например, ой, мой муж там не тревожится, это здорово, если так это и есть. Но самое главное, что в 50 у него не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний по этому поводу. Это вообще будет идеально, да? Потому что вот мы знаем, да, статистику. Я работала с людьми, которые получили инсульты, инфаркт и тому подобное. Мужчин больше, правда. Вот, потому что вот это вот переживание внутреннего, да, и неосознавание того, что я тревожусь, приводит к таким как бы заболеваниям. Поэтому не нужно перекладывать свою какую-то ответственность на другого человека. Перенимать его состояние и как он с этим справляется, это да, это круто, это важно. Вот. А как бы перекладывать на него это как-то будет не очень, не прям вау.
1: Ну хорошо, смотри, окей, мы разобрались, что нам всем надо иметь опору внутри. Это правильно. Ну вот я не могу с этим поспорить, но иногда хочется просто вот уже сказать...
2: На ручки.
1: На ручки, да, просто. И действительно бывает... Ну вот я просто размышляю.

0: вот так вот, да, есть девушка, которая замужем, есть девушка, которая не замужем. Они, допустим, обе работают на какой-то работе. И вот что-то случилось, кризис в стране, да, их обеих уволили. Одна придет домой, у нее ничего нету, она вообще одна, она не знает, как ей поступить. Другая пришла к мужу, он сказал, ну ладно, как-нибудь там что-то я тебе, ну, помогу там. И финансово она более защищенная, допустим, себя чувствует. Ну, все-таки эти девушки абсолютно в разных состояниях, и, наверное, вроде как логичнее, если та, которая одна, она будет более тревожно себя чувствовать. И, ну, при этом, это же не значит, что сейчас надо побежать, лишь бы там выйти замуж, да, за кого-то, да, конечно, чтобы этого не чувствовать. То есть, как все-таки справиться вот с девушкам, которые не замужем, не чувствуют, даже я бы, наверное, не хотела говорить не замужем, просто они не чувствуют себя защищенной, потому что и в браке, признаемся, да, можно не чувствовать себя незащищенной.
1: Не все.
0: Да, как себе помочь? Как помочь именно психологически себе, как себя поддержать, вот как найти эту опору в себе, потому что звучит, конечно, круто, но не всегда понятно вообще, как это.
1: В этом, это очень классный вопрос. Я рада за девчонок, что у вас есть такие действительно опоры, да, есть люди, с которых можно брать пример. Вообще очень классный момент, когда мы в своем окружении заводим, так как бы это меркантильно не звучало, людей, друзей, которые спокойные, на которых мы можем смотреть и перенимать это спокойствие. В момент тревожности тоже хочется сказать такой интересный сленг, как эгоистично может кажется, но нужно обратить внимание на себя, на свое внутреннее состояние, то есть поиграть с этой тревогой, да, поскольку мы поняли, что это чувство, вот это вот негативно, некрасиво окрашенное, оно ничем больше не подкрепляется, то мы, соответственно, в данный момент, когда испытываем тревогу, мы начинаем делать классные упражнения, это дышать. Вот, то есть дышать животом.
0: Сейчас вспомнили все про это.
1: Да, помните, маленькие дети, они всегда дышат животом. Вот, то есть мы, когда становимся взрослыми, мы забываем совершенно об этом ощущении, об этом упражнении. Вот, я думаю, что Оля видела, у нее двое прекрасных детей. Вот, когда они начинают дышать животиком, он у них двигается. Вот, мы как-то все считаем, особенно девушки, да, нужно выглядеть стройно, подтянуто, мы как-то все зажимаем, зажимаем. А у женщины, да, если мы говорим про женщину, вся жизнь, она вот как бы начинается в животе. И все, на самом деле, страхи и тревоги, они вот именно, если смотреть уже по психосоматике, да, они закладываются у нас в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы начинаем оттуда, мы начинаем дышать, то есть мы надуваем живот, вдыхаем на 4 задерживаем и уже, соответственно, на 4 выдыхаем. То есть мы делаем достаточно глубокий вдох, такой, чтобы у нас поступал кислород, это если говорить на физиологическом уровне, да, и чтобы наша кровь, она вот наполнялась, насыщалась, вот, и дыхание такое, оно помогает нам успокоиться в данное момент. Еще одна классная техника в данный момент, если у вас есть такая возможность, конечно же, да, это физически ощутить себя, да, то есть у нас есть прекрасный пол, да, мы вспоминаем о том, что мы стоим там двумя ногами, почувствуйте это силу напряжения, это тяжесть всего вашего тела, которое опирается. Потом, то есть важно ваши мысли переключить на данный момент. То есть...
2: Но ты говоришь, как помочь вот здесь и сейчас.
1: Да,
2: а
1: сейчас
2: тревожность
1: скажу.
2: Же может она быть длительной. То есть там, наверное, проблема глубже сидит. Потому что кто-то умеет реагировать нормально на эти ситуации, а ты тревожишься, значит, у тебя какие-то проблемы чуть больше, чем, наверное, данное состояние.
1: Да.
2: Если это циклично.
1: Катя тоже затронула такой момент о том, что, к примеру, в проблема потребностей, да, которые мы не удовлетворяем. К примеру, замужней, да, в потребности защищенности, у нее удовлетворяется эта потребность. Когда девушка, к примеру, одна, она может чувствовать себя незащищенной. Соответственно, нужно думать, как она может себе помочь в удовлетворении данной потребности. Но это немножко другая, как бы, опера.
2: А как тревожное
1: состояние, я тебе... Как удовлетворить свою потребность?
2: Нет, как выявить эти потребности? Вот я сейчас тревожусь, а дело, наверное, совсем не в том, из-за чего я тревожусь. Это может быть совсем другая причина.
1: Конечно. Ну, если тревога, она вообще не подкреплена, то это говорит в первую очередь о том, что у нас что-то не удовлетворено. Поэтому мы должны переключить свое внимание. И в данный момент думать о том, о каких-то высоких, так скажем, мыслях вообще не получится. Вот в этот момент, когда я вначале говорила о том, что негативную роль играет, мы можем подумать о том, что... Так, наверное, у меня там сейчас вот такая потребность не удовлетворена, да? Я хочу есть, да? И появляется тревожное расстройство, появляется расстройство пищевого.

0: вообще никуда?
1: Нет, пожалуйста, почему? У нас есть, мы говорили, раньше классная опора, да, что, о, да, классная фраза, раньше люди жили. Конечно, раньше люди жили и раньше умирали. Ну, как бы, если вы хотите продлить качество, как бы, своей жизни, и, так скажем, у нас есть очень крутой момент, к примеру, в работе уже, так скажем, не краткосрочной, а долгосрочной, это переключение внимания на какую-то свою деятельность. Кстати, классный момент в этот момент — поделать что-то руками.
2: Очень раздражает в этот момент, вот, хочется все выкинуть.
1: Кого-то что-то, да, действительно, раздражает кого-то. Если ты можешь что-то порвать, там, скрутить, да, такое, это, да, вообще очень хорошо работает. Нам важно выразить вот эту вот негативную эмоцию, ну, негативно окрашенную.
0: Защищаешь дипломы, такой ревешь просто, все, кидаешь.
1: Не-не-не,
0: это просто тревога, я просто борюсь, все нормально. Мне доктор прописал.
1: Да-да-да, доктор прописал, и кидаешь его в того, кто в своего
0: научного
1: руководителя. Нет, конечно. То есть в этот момент важно, ну, как бы, стряхнуть там руками. Поэтому говорю, важно попрыгать иногда. То есть нам важно выразить тревогу физиологически.
2: В теле где-то ее,
1: да? Да, да, обязательно. Вот. Потому что иначе она где-нибудь застрянет и вылезет потом какой-нибудь болезнью, язвой, к примеру. Да, и потом куда? Потом Google тебе вообще не поможет.
2: Но все-таки, вот смотрите, да, ты назвала такие действия, которые вот здесь и сейчас. Вот я сейчас тревожусь, сейчас мне что-то тревожит, я пошла, порвала что-то там, я не знаю, кто-то.
1: Попрыгала, да.
2: Кому-то. Кстати, мне недавно девочка сказала, подружка, мне помогает, говорит, из бисера что-то делать. Я думаю, как вообще? Наоборот, я когда тревожусь, я этот бисер просто.
1: Я в спокойной жизни не могу бисер собрать в этом.
2: Вот, ну, видите, всем по-разному.
3: Не только всем по-разному, еще ситуации разные бывают. Если я место себе не нахожу, потому что я не помню, выключила утюг я или нет, мне некогда вот этим заниматься.
1: Это будет очень странно. Если в этот момент ты такой, я выключила утюг или нет, повяжу, пожалуйста. Это будет вот
0: потом пожарный. Значит, не выключила.
1: Но если это говорить ситуативно, да, если, к примеру, ну, это уместно, то есть понятно, что в автобусе вы не достанете, да, вязание, не будете вязать, ну, как бы, если у вас, к примеру, приступ панической атаки. Конечно же, нет. Дыхание — это всегда вы можете делать. Самое главное, да, это и долгосрочно помогает, и помогает в терапии, это опора. Опора — это Бог и понимание своих внутренних ресурсов.
2: Если постоянно в этом развиваться, узнавать что-то про себя, изучать. По сути, это все про изучение себя, мне кажется, да?
1: Про изучение своих потребностей и своих каких-то ресурсов.
0: Кстати, мне очень помогает такая вещь. Однажды у меня, ну, была ссора с человеком, и она была достаточно длительный период, и эта обида, видимо, вызывала во мне тревогу, которая была вообще с этим не связана. Там, я не знаю, я ложусь спать, и мне начинается тревога, я не понимаю, на фоне чего, и вот, оказывается, это было из-за того, что мы с этим человеком не разобрались. И вот когда мы поговорили, посмотрели проблеме в глаза, хотя это самое... такая сложная и неприятная часть, то действительно потом становится легче, и тревожность от этого, ну, действительно уходит.
2: Да, я согласна. Девчонки, спасибо вам большое, что мы раскрыли эту тему. Мне кажется, у нас классно получилось.

0: Из библейских историй мы знаем, что давным-давно когда-то жил великан Голиаф, который сразился с Давидом, был побежден. И вот здесь, на этих местах, как раз была родина Голиафа. И мы попросим, чтобы Барух рассказал об этом легендарном, но не очень удачном великане.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Геф, один из самых крупных городов в Ханаане. Давайте исследуем его вместе.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Многие интересуются, кто такие были филистимляне. Филистимляне были выходцы из греческой культуры, из греко-микенской культуры. Они прибыли на лодках для того, чтобы завоевать эту часть мира и даже вторглись в Египет. После неудачного нападения на фараона Рамзеса III им пришлось осесть здесь, в Ханаане, и поселиться, и оставаться здесь. И на этом холме был один из главных городов филистимлян. Но кроме этого, согласно книге Иисуса Навина 11:22, говорится, что в этом городе жили, кроме филистимлян, еще и гиганты. То есть некая другая раса людей, которые имели огромный рост. И в Библии упоминается минимум 5 таких людей из этого города. Интересно, что в Ашдодском музее филистимской культуры экспонирован кувшин, на котором есть надпись на древнем иврите, где написано 3 буквы, составляющие слово «рефа». И окончание «им» добавляется, если вы хотите создать множественное число. Итак, на кувшине написано «рефа», но из Библии мы знаем про такой народ, как «рефа-им», то есть семья по имени или по фамилии Рефа. И вот как раз здесь, в этом городе, в Гефе, был найден этот кувшин. И это фактическое доказательство того, что такой народ существовал. Много нам, к сожалению, об этих людях неизвестно, но вот этот кувшин экспонирован. Вы можете приехать в Ашдод и его увидеть своими глазами. Для того, чтобы основать город, здесь есть все условия. Есть высокий холм, вы видите у меня его за спиной, есть плодородные поля вокруг, и есть достаточно потоков, чтобы пить воду и для того, чтобы использовать ее для орошения полей. Поэтому все было здесь. И в период ранней бронзы в нашем земле это было примерно с 3300 до 2200 года до нашей эры, первое поселение возникло наверху холма. Позже, к тому времени, как израильтяне прибыли в эту землю и завоевали Ханаан, на этой земле уже жили филистимляне. И из Библии мы знаем, что они владели 5 крупнейшими городами – Газой, Ашдодом, Ашкелоном, Гефом, где мы находимся, и городом Экроном. 5 городов, 5 городов-государств составляли такой также военный союз. И поэтому филистимляне обладали этой горой и, в общем-то, развивали город здесь. И к тому времени, как Давид стал уже царем, это был крупнейший город в Ханаане и крупнейший город у филистимлян. Во время правления царя Саула, Саул увидел в Давиде, успешном генерале, своего конкурента и хотел убить его. Давиду пришлось скрываться в разных местах, убегать от него. И одна из его таких попыток была здесь, в Гефе. Сейчас у меня за спиной находится фундамент огромных ворот с башнями, которые охраняли вход в город. И сюда прибыл Давид и попросил царя Гефского дать ему пристанище. Однако пока люди поднимались наверх в царский дворец, Давид передумал. И к тому времени, когда царь спустился, Давид притворился сумасшедшим, пускал слюну, чертил на дверях и делал вид такого, что он невменяемый человек. И таким образом его выгнали из города, и Давид отсюда убежал. Еще один известный сюжет, описанный в Библии, это когда Давид уже стал царем. Написано, что Давид поразил филистимлян и взял Геф. Представьте, Место, где я стою, это городская черта, это городские ворота. Все, что у меня за спиной, огромный холм, который имеет размер примерно 50 гектаров, был застроен домами, храмами, различными сооружениями. То есть здесь жили десятки тысяч людей. И когда ты читаешь Библию и взял Давид Геф, что тут такого? Но когда ты стоишь здесь и видишь всю эту громадину, гигантский холм, огромный город, то ты понимаешь, что для того, чтобы решиться на атаку такого города, нужно иметь просто, скажем так, сумасшедшую веру. Или нужно иметь неимоверное войско. Одно из двух. Я думаю, что у Давида как раз была вера. Поэтому, по моему мнению, очень важно посещать библейские места, видеть их своими глазами, потому что тогда картинка складывается. И вот в этой фразе «взял Давид Геф» скрывается очень много веры, если вы приезжаете на это место.

Мы только что встретили пастуха на осле, и как раз это напоминает мне библейские истории о том, что до царя Соломона в Израиле не было лошадей, и все армии или путешественники перемещались на ослах. Представьте, царь Саул скакал на осле, царь Давид также. В лучшем случае это были мулы. Например, Авессалом, который поднял восстание против Давида, написано, что он как раз скакал на муле. Так что довольно забавно. Обычно в фильмах мы видим совсем другую картину, но в реальности это вот было именно вот так.

Дорогие друзья, я стою на городской стене, которая была построена в период ранней бронзы, когда город только основался. То есть все, что за городом, это справа от вас, и все, что внутри города, вы видите раскопки, это уже как городская черта, городская застройка. И все здесь оригинальное, то есть это место еще не открыто для посещения туристов, поэтому здесь ведутся только раскопки сейчас, все аутентичное. И получается, что город во время ранней бронзы находился только вот в верхней части холма и обеспечивал отличную защиту. То есть была городская стена, она была высокая, сверху на камнях были еще кирпичи, сделанные из глины. И таким образом крутой склон завершался массивной городской стеной и фортификациями. Поэтому город был хорошо укреплен. Позже, во время, когда израильтяне обладали Ханааном, во время израильских царей, город спустился вниз, и дополнительная стена была выстроена внизу. Однако этот участок также использовался. И это говорит нам о том, что холм имел концентрическую защиту, то есть несколько рядов защиты. И вот, в общем-то, на израильском, так сказать, на стене израильского периода я сейчас и нахожусь. Мы взобрались на самую вершину Гефа, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг, от побережья до гор Иудеи. И вот у меня за спиной на дальнем горизонте, сейчас не очень хорошо видно из-за дымки, находится город Газа, филистимский город. Следующий за ним – это город Ашкелон. Потом дальше вот этот белый город на дальнем горизонте – это Ашдод. И немного справа, за вот этими деревьями, находился город Экрон. Все 5 филистимских городов контактировали визуально с Гефом. Это был очень-очень важный город. И он контролировал вот эту вот долину, которая у меня за спиной внизу, долина Эла. Дальше эта долина перерезает иудейское предгорье Шфилу. И один из этих холмов, это следующий крупный город, называется Азека, и он контролировал дальше вход уже в Шфилу. Это была израильская крепость, и туда мы отправимся вскоре. И дальше дорога шла наверх, на большой горный хребет, который виден на дальнем горизонте. Слева были Вифлеем и Иерусалим, а справа Хеврон. То есть фактически Геф, так же как Азека, контролировали дорогу с побережья в горную местность и дальше за Иордание. Сегодня вокруг Гефа можно видеть остатки осадного рва, который тянется с западной, южной и восточной стороны вокруг этого холма. Кто построил этот осадный вал? Библейский царь Азаил, царь Дамаска. Он осадил Геф и вырыл вокруг города ров глубиной 2-3 метра и шириной от 8 до 10 метров, для того, чтобы не позволить никому из города убежать. И фактически этот ров – это древнейшее свидетельство осадных конструкций, которые сохранились до сегодняшнего дня. И здесь, в Гефе, такая как бы темно-коричневая полоса вокруг города, и вы можете ее видеть с высоты.

средние века крестоносцы не обошли вниманием этот доминирующий холм и построили здесь крепость, которую назвали Бланчгард, что значит «белая крепость», потому что строительные блоки были сделаны и преимущественно из камней мела. Поэтому мел имеет белесый оттенок, как вы видите, и эта белая крепость была видна вокруг на многие километры. Крепость построил царь Фульк Анжуйский, и эта крепость простояла до 1187 года, была разрушена войсками Салахаддина. Позже, когда крестоносцы вернулись в эту землю, царь Ричард Львиное Сердце отстроил эту крепость, которая простояла здесь чуть менее года. И здесь мы видим остатки древней стены со времени крестоносцев, которая располагается в верхней части горы.

Друзья, мы находимся на холме, где находился город Зиф. И здесь были такие события. Давид, будучи слугой Саула, убегал от него, потому что Саул намеревался убить Давида, видя в нем своего конкурента. Давид пришел и прятался в пустынях, которые находятся у меня за спиной. Отсюда очень хорошо видна топография местности. На многие километры можно видеть, что происходило. Поэтому Давида легко, так сказать, вычислили с этих холмов. Вопрос такой, почему Давид укрывался здесь? Неужели он не мог найти лучшее пристанище? Ответ кроется в том, что, как я сказал, мимо Зифа шла дорога вниз к Мертвому морю и через сухой перешеек прямо в Моабскую страну. Бабушка Давида, это была Руфь, она была моавитянка. И значит, у Давида были родственники в Мааве. Даже написано, что в первую часть бегства от Саула он оставил своих родственников у царя Моавского и просил позаботиться. Итак, Давид выбрал эту область, чтобы с одной стороны находиться в Иудее, в другой стороны, если бы его уже, скажем, могли поймать, он мог бы пересечь Мертвое море и спрятаться у царя Моавского. Поэтому здесь, в этих пустынях, он укреплялся, он убегал, сюда приходил Иоаннафан, чтобы его укрепить верой в Господа. И также, что очень важно, здесь, в это тяжелое для Давида время, он написал 53-й псалом. Откройте этот псалом, прочтите его, сравните с этой панорамой, которую вы можете видеть, и фактически вы переживете то же самое, что пережил Давид.

Мы находимся у основания крепости на холме Азека. Здесь находилась одна из самых крепких крепостей израильтян периода израильских царей. И вот я хочу прочесть отрывок из второй книги Паралипоменон, 11 главы. Здесь говорится про сына Соломона и внука царя Давида, царя Раваама. Раваам жил в Иерусалиме. Он отстроил города Иудеи, сделал их крепостями. Он отстроил Вифлеем, Этам, Ткоа, Бейцур, Соха, Адулам, Гат, Марешу, Зив, Адараим, Лахиш и Азеку. И как раз здесь Азека. Он сделал их крепостями на земле Иуды и Вениамина. То есть вот эти фортификации, которые видны за моей спиной, были возведены царем Раваамом. И опять-таки, почему здесь? Потому что эта крепость и этот холм контролировали долину Эла, ведущую с побережья в горную страну. И получается, это была приграничная крепость, которая имела очень важное политическое значение. В 701 году до нашей эры царь Саргон II, ассирийский царь, пришел и захватил 46 городов в Иудее, и в том числе Азеку. Хотя крепость была построена очень, скажем так, очень прочно, ассирийцы превосходили израильтян по технологиям. Они привезли с собой специальные тараны, острие которого было не круглое и не, скажем, тупое, чтобы разбивать камни, но имело форму ножа, форму лезвия. И этим специальным тараном они разбивали штукатурку между камнями. Таким образом, разбив несколько участков, можно было вытащить камни, и стена осыпалась, просто падала. Поэтому таким образом была взята Азека. После ассирийского вторжения земля восстановилась, крепость была отстроена. Однако примерно после 90-летнего спокойствия в этот регион вторглась Вавилония. В книге пророка Иеремии в 34 главе 7 стихе говорится следующее. «Войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим и уцелевшие города Иудеи, Лахиш и Азеку. Из всех городов Иудеи оставались только эти две крепости». Итак, Иерусалим, Азека, которая здесь, и Лахиш, куда мы собираемся поехать, это были три самые крепкие, самые крупные крепости. И, к сожалению, все они пали одна за другой. Азека пала первой, потом Лахиш, и в конце концов Иерусалим был разрушен. Тем не менее, из этого повествования мы знаем, что Азека была одной из самых мощных крепостей в Иудейском царстве. И теперь давайте, друзья, поднимемся на самый верх холма. Мы сейчас находимся на вершине холма Азека, где стояла древняя крепость, и мы используем эту вершину как обзорную площадку на место знаменитой битвы Давида и Голиафа. Написано в первой книге царств, 17 главе. «Филистимляне двинулись в поход и собрали свои войска в Сохо Иудейском». Это сейчас справа от вас. «Они стали лагерем между Сохо и Азекой». Азека – это здесь. «В Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались в долине Дуба, или долина Эла». Она как раз вот сейчас отсюда очень хорошо видна, извивается. Такая, как змея такая. «Там они стали лагерем, приготовившись сражаться с филистимлянами. Филистимляне стояли на одной горе, а израильтяне на другой горе напротив них. Между ними тянулась лощина». И как раз отсюда эта лощина, то есть долина Дуба, долина Эла, она очень хорошо видна. И вы знаете эту известную историю, я не хочу ее перечитывать, пересказывать. Вы знаете, как Давид победил Голиафа. Однако я хочу обратить ваше внимание на очень интересные моменты, которые часто упускаются из вида. Из истории, археологии и из писаний мы знаем, что войска филистимлян превосходили израильтян. И, однако, битвы никто не хотел, решили, чтобы два единоборца воевали между собой. Итак, Голиаф, который превосходил Давида по всем параметрам, по возрасту, по опыту, по росту, по вооружению, очевидно, что он мог преодолеть этого юношу. Однако, выходя на бой, посмотрите, что пишется. «Филистимлянин проклял Давида своими богами». Как интересно. «А Давид отвечал ему: ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя с именем Господа воинств Бога Израилевых».
Несмотря на явное преимущество филистимлянина, он призывает своих богов воевать против Давида. А Давид в это же время призывает Господа воевать на его стороне. И, то есть, другими словами, как

Когда люди сражались в древности, их бои не рассматривались как бои человека против человека или народа против народа. Бои рассматривались как бои Бога против Бога. И поэтому, когда случилось следующее, когда этот филистимлянин был поражен, написано, все это сильное войско филистимлян бежало. Почему? Потому что они осознали, что Бог израильтян уже победил их Бога. Другими словами, у них нет надежды выиграть эту битву. И просто бросились на утек. Написано, что их трупами была застелена земля до Гефа, до Экрона, укрепленных городов, и до Шаарайма, который сейчас находится внизу в долине, за холмом мы не можем его видеть. Поэтому очень легко по Библии идентифицировать все эти места, понимать, где проходила точно битва, и понимать, какой был менталитет в то время, что сражения были не между людьми, а между богами. И Давид преодолел Голиафа не благодаря своему умению, а благодаря тому, что Господь был на его стороне.

Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Лахиш. Лахиш был второй крепостью после Иерусалима в Иудее. И третья была Азека. Вот здесь находится Лахиш, и он контролировал вот эту вот долину. Сейчас здесь нет современной дороги, но в древности это был путь прямо на Хеврон. А с другой стороны, дорога шла в Газу и в порт Ашкелона, и также контролировал путь, который шел в Египет, вот так вдоль моря. Поэтому Лахиш занимал важное положение, и соседним городом был Мареша, где мы уже с вами были, и вот Мареша контролировала соседнюю долину. Вот две крепости контролировали два горных прохода в Нагорную страну или в Иудею. Я нахожусь сейчас на вот такой вот высокой конструкции. Это уникальная конструкция, сохранившаяся в мире со времен Ассирийской империи. Что же это такое? Это большой осадный вал, созданный из камней, который ассирийцы построили для того, чтобы достичь стен города и построить такую возвышенность, по которой могли бы солдаты подняться наверх. И эта возвышенность должна была достигать высоты городских стен. То есть примерно еще 10 метров над высотой природного холма. И вот по вот этому вот валу ассирийские воины вторглись в Лахиш и смогли его захватить. Это был 701 год до нашей эры, царь Синахириб. И действительно, в Библии эти события также отражены. А вот этот осадный вал – это единственная конструкция, найденная когда-либо, где-либо с тех времен. И не только в Израиле, а вообще в мире. Если вы хотите прикоснуться к чему-то на самом деле древнему, приезжайте сюда, в Тель-Лахиш, и просто сделайте вот так. Прикоснитесь к настоящей старине. В данном случае здесь, этой старине, уже более 2700 лет. Я нахожусь сейчас на нижней линии обороны Лахиша. Здесь была массивная стена, которая возвышалась значительно выше. Потом шел некий такой склон. И дальше была сама городская стена. Сейчас ее фундамент вы можете видеть у меня за спиной наверху. Итак, получается, как бы город имел две линии обороны. Одна выше, другая была стена ниже. И это давало большое преимущество городу. После ассирийского вторжения прошло время, около 90 лет, город отстроился. В это время Иудея перестала платить налоги новой империи, Вавилонской империи. И в эту землю вторгся царь Навуходоносор со своими вавилонскими войсками. И Лахиш также был одной из крепостей, которая приняла удар этих несметных полчищ. Каким образом вавилоняне одолели Лахиш? Что они сделали? Они не стали разрушать городскую стену, они не стали приносить тараны или что-то еще. Они сделали значительно проще. Собрав огромное количество дерева вокруг, они сложили это дерево у стены и подожгли его. И этот костер горел несколько дней до тех пор, пока природный камень, из которого собрана стена, это известняк, не перегорел и не превратился в известь, и просто рассыпался. Итак, после огромного пожарища большой фрагмент стены просто рассыпался, упал вниз, и воины вавилонского царя смогли беспрепятственно войти в город. Вот такая вот была применена технология. Друзья, я нахожусь во внешних воротах города. Сюда снаружи шла такая наклонная рампа, скажем так. И здесь были ворота для того, чтобы, скажем, сдерживать неприятеля. Для тех же людей, кто занимался коммерцией, или это были послы, или люди, которые хотели принять, их пускали через эти внешние ворота, и они оказывались вот на этой большой плазе здесь. А у меня за спиной находятся главные ворота города. И вот если чужаков не хотели пускать в город, то имели с ними дело только здесь. И главные ворота в город охранялись большими башнями, то есть город был для них недоступен.
Во время вавилонского вторжения в воротах города нашли копию письма. Письма писали тогда на глиняных черепках чернилами. И, по всей видимости, здесь была обнаружена копия такого письма. И вот здесь есть такой щит, на котором увеличена версия этого черепка с точной копией того, что было написано. Здесь говорится, что огни Азеки больше не видны. Это значит, что Азека пала, и после нее пал уже Лахиш, где мы сейчас стоим.

0: У меня в руке круглый гладкий камень, который я нашел в долине Эла. Это то место, где Давид убил Голиафа. Приезжайте в Израиль и увидите это все своими глазами.
1: Сегодня у нас состоялся успешно съемочный телевизионный день программы «Путеводитель по Израилю». Мы пошли по очень значимым, но малоизвестным, нетрадиционным туристическим маршрутам, связанным с такими важными персонажами библейскими, как Саул, Давид, Голиаф, Навуходоносор. Мы посетили города, которые, как говорится в Библии, не могут скрыться на вершине горы. И даже если целые эпохи временные их похоронили, то мы знаем, что сейчас современное поколение их подняло из-под земли, и мы можем все это увидеть своими глазами, удостовериться, пройтись по этим маршрутам, по этим тропиночкам, насладиться, углубиться в историю и зафиксировать эти знания в своей голове, потому что они нам очень и очень пригодятся и учат важному опыту человеческой жизни многих эпох и поколений. Спасибо вам и добро пожаловать сюда, на эти замечательные тропы.

Дорогие друзья, мы завершаем наше путешествие на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось путешествовать вместе с нами. И я надеюсь, что вы решитесь приехать в Израиль и посетить эту чудесную страну. С вами был Барух Керем, гид, который любит Израиль, любит Библию и любит гостей. Вместе с программой «Путеводитель по Израилю».

0: Здравствуйте. Джошуа Брум хотел покончить с жизнью. И не потому, что не исполнилась его мечта стать известным актером, а именно потому, что исполнилась.
1: Джошуа Брум с юности искал голливудской славы. Но эти поиски неожиданно привели к карьере, которая едва не заставила его покончить жизнью. Джошуа смог кардинально измениться и теперь выступает по всей стране, рассказывая о жизнетворной силе Иисуса. Кроме того, он вместе с QB United и квотербеками NFL делится посланием надежды. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств и начало нового сезона NFL. Сейчас вы услышите его свидетельство.
0: Сегодня с нами...

0: вами Джошуа Брум. Джошуа, добро пожаловать на Клуб 700.
1: Рад быть с вами.
0: Я рада, что ты у нас. Давай перейдем к твоей истории. Ты переехал в Лос-Анджелес, как многие молодые люди, которые хотят стать актерами, но в итоге оказался в порноиндустрии. Расскажи, как это случилось? Расскажи свою историю.
1: Как ты уже сказала, я переехал в Лос-Анджелес, чтобы стать актером и моделью. Я нашел себе агента, все шло неплохо. И как большинству людей, мне нужна была работа, чтобы покрывать расходы. Я работал в ресторане. Ко мне подошли три девушки и пригласили сняться в порнофильме. Тогда я не понимал, кто ей согласился. Это согласие изменило траекторию моей жизни.
0: Сколько лет ты занимался этим?
1: Это продолжалось 6 лет. За это время я снялся в более 1000 фильмов.
0: Больше 1000 фильмов? Ты зарабатывал миллионы и получил несколько наград. Но вдруг захотел уйти. Расскажи об этом моменте. Что заставило тебя понять, что ты больше не можешь заниматься этим?
1: Я думал, что если буду зарабатывать больше денег, то мне будет хорошо. Деньги залечат рану в моем сердце. Пришла слава, я получал награды, много зарабатывал, но на самом деле это лишь усиливало мою тревожность и депрессию. Во время последних съемок я решил, что покончу с собой. И когда я собирался воплотить это в реальность, у меня появилась идея. Я решил обналичить чек, на котором было написано, за что он. Это был чек за титул лучшего порноактера. Я зашел в банк и положил его на стол, ожидая, что мне скажут какую-то гадость или посмотрят с осуждением. Но вместо этого оператор спросила меня: «Джошуа, вы в порядке? Я могу как-то вам помочь?»
0: Вот это да. Тогда ты решил уйти из порноиндустрии и переехал из Лос-Анджелеса. В спортзале познакомился с Хоуп, то есть Надеждой. Расскажи о ней.
1: Это моя лучшая подруга. Да, я оставил порноиндустрию. Прошло около 2 лет, я работал в зале для занятий кроссфитом, и туда пришла эта прекрасная девушка. Я пригласил ее на свидание, но она отказалась. Но согласилась пойти со мной на пробежку. На этой пробежке я рассказал ей о своем прошлом, о том, какой я ужасный человек. На что Хоуп сказала: «Не тебе определять, кто ты, это делает Бог, ты знаешь его?» Я ответил: «Ну
0: вроде
1: да».
0: Того.
1: Я привык всегда носить маску. Я не знал, кто я, просто хотел нравиться, быть тем, кем меня хотели видеть. Хоуп копнула чуть глубже и спросила, хожу ли я в церковь, какие у меня отношения с Иисусом. Я сказал: «У меня нет того, о чем ты говоришь». И тогда она рассказала мне о своей вере и пригласила в церковь. Это было в Северной Каролине. Через неделю после знакомства мы пришли в церковь, я услышал Евангелие и отреагировал на него. Упала вся тяжесть и стыд от того, чем я занимался, да и не только. Я вырос без отца и считал себя неадекватным. Я искал папу и нашел его в Боге.
0: Слава Богу. Стоит отметить, что вы с Хоуп уже женаты, у вас 3 детей, и скоро родится 4-й.
1: Да, это малыш Эйбл.
0: Я очень рада. Удивительно, что Бог делает в твоей жизни. Ты проповедуешь Евангелие и несешь свободу стольким людям. Поговорим о другом проекте, в котором ты участвуешь. Ты выступал в Капитолии с одним законопроектом. Расскажи о нем. И чем ты занимаешься?
1: Да, это интересно. Законы меняются, и мы хотим поменять закон защиты. Сейчас он в Конгрессе. Некоторые штаты уже его воплощают. Каждый, кто хочет получить доступ к сексуальному контенту, должен предоставить документ. Нельзя указать выдуманную дату рождения. Документ не подделаешь. В ответ на это порноиндустрия отключила доступ для целых штатов к некоторым сайтам. Но никто не протестует, не бегает по улицам. Это указывает на то, что со всем этим связан стыд и позор. Я рад, что работаю с организацией MECOSI в Вашингтоне. У них есть своя юридическая фирма. Дон Хокинс, директор и основательница, взяла меня в штат к себе вместе с другими защитниками. Я счастлив, что мои усилия разрушают индустрию, которая едва не уничтожила меня и весьма негативно влияет на весь мир.
0: Вау, это просто удивительно. Я поражаюсь,

0: как Бог использует тебя. Ты также сотрудничаешь с QB United. Расскажи нам о них, чем они занимаются.
1: Это удивительно. Джефф Хофстедлер был стартовым квотербеком Giants. У него два кольца суперкубка. Джефф очень хороший и любит Господа. Он решил собрать квотербеков, чтобы объединить их влияние ради чего-то хорошего. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств, а также начало сезона НФЛ. 57 квотербеков записали видео, в котором говорят: «Твоя жизнь бесценна, мы хотим, чтобы ты жил». Ведь каждые 40 секунд происходит самоубийство. Мы показываем в ролике, что каждый человек важен. Кроме того, предоставляем различные ресурсы, например, линия доверия или месяц бесплатных консультаций у психолога. Это важно.
0: Это невероятно, просто невероятно. У тебя тоже были мысли о самоубийстве? Это часть твоей истории?
1: Да, у меня был план. На меня не обращали внимания, и я собирался покончить с собой. В мире, где живет 8 миллиардов человек, ты можешь быть одинок и думать, что тебя никто не видит. Так было со мной. Но кто-то увидел мою боль и, откликнувшись на побуждение Духа Святого, сказал: «Я вижу тебя».
0: Что бы ты сказал телезрителям, у которых, возможно, есть проблемы с психическим здоровьем? Может быть, у них тоже есть план, и они думают о самоубийстве. Что бы ты им посоветовал?
1: Скажу так, независимо от того, насколько сильно вы разбиты, есть ответ. И его зовут Иисус. Он придет к вам туда, где вы находитесь. Он не просит стать лучше, только Он может вас изменить. Расскажите кому-то о ваших мыслях. Самоубийство – одна из главных причин смерти, но ее легче всего предотвратить. Поэтому если у вас есть друг, который внезапно начал пропадать, не пишет вам, но вы видите, что он страдает, поговорите с ним.
0: Безусловно. Как наши зрители могут принять участие в том, чем занимается QB United, особенно в начале сезона НФЛ?
1: Уже 30 тысяч человек поделились нашим видео. Зайдите на сайт QB United, найдите ссылку и поделитесь.
0: QBUnited.org.
1: QBUnited.org. Вы можете зайти на сайт, зарегистрироваться, и в 12 часов по восточному времени 10 сентября все выложат это видео. Мы хотим достичь 250 миллионов человек этим посланием надежды.
0: Аминь. Джошуа, большое спасибо за то, что ты делаешь. Слава Богу за твое свидетельство и за все, что Он делает через тебя. Спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, что пригласили.
0: В деревне, где живет Мэдалин, не было воды, пригодной для питья. К сожалению, в единственном доступном источнике вода была грязная и вонючая. Чтобы хоть как-то утолить жажду, девочке приходилось ее пить.
1: 10-летняя Мэдалин живет с родителями в удаленном районе Гватемалы. Больше всего они нуждаются в чистой воде для питья, купания и приготовления пищи.
2: Вода всегда желтая. К тому же она невкусная, и от нее пахнет ржавчиной.
1: Единственный источник воды – открытый колодец, в котором много бактерий и минералов. Отец Мэдалин, Джейми, говорит, что эта вода опасная. Она не подходит для питья, и нам приходится искать другие источники. Чтобы обезопасить себя, эта семья покупает питьевую воду в соседнем селе. Но эта покупка серьезно бьет по бюджету семьи. Иногда у Джейми просто не хватает денег. В такие дни Мэдалин приходится терпеть жажду или пить опасную воду.
2: Я не хотела делать это, потому что знала, что у меня будет болеть живот.
1: Однажды Мэдалин так хотела пить, что она решилась взять воду из колодца. Девочка выпила, и ей стало так плохо, что она весь день пролежала в кровати.
2: У меня очень болел живот. Я даже не могла встать.
1: Тогда мне пришлось одолжить денег, чтобы отвезти дочь в больницу. В деревню приехали сотрудники операции благословения и подтвердили, что вода опасна для питья. Они выкопали новый колодец, установили большой бак и фильтрационную установку для воды и провели трубы.
2: Теперь вода сладкая и вкусная.
1: Теперь я могу работать спокойно, зная, что у моих детей дома есть питьевая вода.
2: Пусть Бог благословит вас за то, что вы сделали для нас.
1: Хоть Пол Йорк и не может сделать колесо, он может сделать почти все остальное. Он может посещать родных, помогать в церкви, выполнять волонтерскую работу в общине. Он говорит, что все это стало возможным благодаря тому, что Бог полностью исцелил его от боли в бедре, которая не давала ему покоя. Это было так, словно кто-то загонял иголки в мои мышцы. Или меня постоянно били битой. Это была настоящая пытка. Пол Йорк привык жить с болью. Все началось в 2017-м с бурсита в левом бедре и артрита в коленях. Боль в коленях была ужасной. Они заклинивали, щелкали. Мне было тяжело и ходить, и сидеть. Даже сложно представить себе. Правое бедро болело ужасно. Я такого никогда в жизни не чувствовал. Боль не прекращалась ни на минуту. Врач сказал Полу, что ему нужно менять сустав бедра и колена. Боль можно было притупить только обезболивающими уколами и физиотерапией. Если и становилось легче, то на короткое время. Вскоре боль возвращалась. Ничего не работало. Я просыпался ночью 2-3 раза и вставал, чтобы походить. У Пола были опасения, что боль помешает ему заниматься волонтерством. Я помогаю в нескольких продуктовых фондах, собираю продукты у больших продавцов. Мне было тяжело делать это для церквей, в которых я служу. Я ощущал себя беспомощным и думал, что никогда не смогу вернуться к служению, которое я так люблю. Мне было грустно, потому что много людей нуждаются в еде, но я не смогу им помочь. Я продолжал молиться и просить у Бога: «Господь, забери от меня эту боль». Не знаю, насколько я был искренен. У меня была и надежда, и отчаяние. В конце марта Пол собирался поехать из Вирджинии в Джорджию, чтобы проведать родных. Он уже 6 лет страдал от боли и боялся, что во время 8-часовой поездки с ним может что-то случиться. За неделю до моей поездки я переживал и нервничал. Я думал, что буду часто останавливаться, чтобы размять ногу. Бедро болело так сильно, что даже слезы наворачивались на глаза. Я не знал, что делать. За 2 дня до поездки Пол ночью не мог спать. Утром он начал переключать каналы, увидел клуб 700 и стал смотреть. Гордон молился за зрителей. «Иисус, произнесите его имя вслух. Иисус, я знаю, что ты мой целитель. Я кладу руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Я говорю вслух над собой, над близкими, за которых я молюсь. Исцелись и будь здоров. Ранами Иисуса Христа я исцелен сейчас же. И я принимаю это в Его имя». Я взялся за правое бедро. И когда Гордон молился, я принял исцеление во имя нашего Господа. И как лампочка, которую выключили, боль ушла. Я повернулся на правый бок и не почувствовал боли. Я знал, что Господь исцелил меня. Пол говорит, что съездил в Джорджию назад без какого-либо дискомфорта. Я был очень рад. Если бы я мог делать колесо в своем возрасте, то сделал бы его, чтобы прославить и поблагодарить Господа. С тех пор у Пола нет проблем с бедром или коленями. Теперь он может заниматься любимыми делами и служить своей общине. Я могу усердно работать и обеспечивать церкви продуктами. Теперь я делаю больше дел по дому. Я не привязан к постели или к креслу. Господь открыл мою жизнь. Я много раз останавливаюсь и говорю Господу: «Спасибо, спасибо, спасибо, Отче, за исцеление». У вас может быть такое же свидетельство исцеления. Вы можете быть

0: быть исцелены, потому что это обещает Христос. Я хочу прочитать стих из Библии. Это слова Иисуса. «Вы можете положиться на них. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Что это значит? Как пребывать в Иисусе? Вам нужно обратить к Нему свой взгляд. Смотрите на Иисуса Христа, автора и совершителя веры. Не на симптомы, проблемы, боль. Смотрите на решение. Вот что значит пребывать в Нем. Вы говорите, «Я хочу быть с Иисусом Христом. Я не хочу быть с грехом и болью. Я хочу быть с Его праведностью. Она мне нужна. А еще Его обеспечение, Его безопасность. Я хочу, чтобы Он был моим целителем». Это значит пребывать в Нем. Там еще сказано, «Слова мои в вас пребудут». Он имеет в виду послание Нового Завета, то, что мы называем Евангелием, благой вестью. Это слова о том, что все ваши грехи прощены, болезни исцелены, что Он избавил вас от всех немощей. Он забирает вашу скорбь, ваше горе. Это послание Евангелия. Измените свое мышление и поверьте в благую весть. Об этом была первая проповедь Иисуса. Прочитайте первую главу Евангелия от Марка. Отвернитесь от старого понимания, примите новый образ жизни, новое мышление, свободу и прощение в нем. Это не зависит от того, как хорошо вы молитесь, как много делаете, от добрых дел, которые вы сделаете, или от плохих дел, которые уже совершили. Это основывается на послании Иисуса, на благой вести, логосе. Бог сошел на землю и позаботился обо всем. Он сказал на кресте, «Свершилось!» Он сказал, «Я выполнил работу». Это значит, что нам не нужно ничего делать, кроме как верить. А когда вы верите и пребываете в Слове, а Его Слово в вас, вы можете просить о чем угодно и получите это. Давайте так и сделаем. Но сначала я хочу ободрить вас и рассказать о других чудесах, которые произошли благодаря молитве в нашей программе. Нам пишет Глория. Она смотрела «Клуб 700», когда Эшли получила слово «знание». Женщина с покрытой головой исцеляется от язвы в левой части желудка. Глория приняла это слово. Она стала на колени и поблагодарила Бога за исцеление. Через 2 недели женщина была полностью здорова. Она пошла на обследование, но оно ничего не показало. Боль ушла навсегда. Глория славит Бога и благодарит за молитву.
1: Слава Богу! А вот еще одно удивительное чудо. На протяжении 3 месяцев Лори Джин из Блумера, Висконсин, страдала от боли в седалищном нерве с правой стороны. Она перепробовала все, но ничего не помогло. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал, «У кого-то болит седалищный нерв. Встаньте! Бог исцеляет вас!» С верой Лори Джин поднялась и поняла, что ничего не болит. Она начала прыгать, бегать, славить Бога. Она воздает ему всю славу.
0: Будем молиться. Сделайте то, что сделал Павел. Проявите веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если 2 или 3 согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Небесного. Мы воспользуемся этим чудесным обетованием. Пусть оно будет в вас, а вы в нем. Согласитесь с ним. Положите руку на больное место, а мы согласимся с вами. Остальное сделает Бог. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, веря в Того, Кого Ты послал. Мы верим в Иешуа, Спасителя, помазанника Твоего. Ты помазал Его, чтобы Он избавил нас от боли и страданий. Мы соглашаемся сейчас со всеми, кто положил руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы объединяемся с ними в молитве и говорим им, «Исцелитесь и будьте здоровы». Пусть сила Божья покроет вас.

от макушки головы до пяток ног. Пусть всякая боль, болезнь, немощь, скорбь и страдания покинут вас, а вместо них придет праведность,

0: Эшли?
1: Нас смотрит человек с подобной проблемой, но у него болит поясница из-за смещения дисков. Бог прикасается к вашему телу и исцеляет вас от головы и до пяток. Нас смотрит кто-то, у кого мерцание предсердий. Ваше сердце ведет себя странно. Я верю, что Бог успокаивает сейчас его во имя Иисуса. Оно вернется к привычному ритму во имя Иисуса. Просто примите это. Я ощущаю, что Дух Святой движется чудесным образом. Если вы принимаете это от Него, вас омывает вода. Вы ощущаете прохладную воду. Просто примите это сейчас от своего Небесного Отца. Помазание Духа Святого сходит на вас. Примите это сейчас во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то проблемы с правой частью челюсти. Вам больно даже просто открывать рот. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает нормальную подвижность челюсти и исцеляет этот сустав во имя Иисуса. Аминь, аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своими радостными новостями. Напишите на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пусть Бог благословит вас.

Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго. Смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум — все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, он говорит о распятии. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом он здесь и говорит. Аллилуйя! От Луки 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится». О каком крещении говорит Иисус? В 12 главе от Луки он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение – это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погребение. А выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново и уже с этим откровением. Потому что водное крещение – это не просто символический акт после спасения. Водное крещение – это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе.
Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды, знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест — это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест — это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий у вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете? Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий. Это начало погружения, это полное погружение с головой, и, наконец, третье — появление на поверхности воды. Если вы хотите понять, что означает водное крещение, вам нужно запомнить третьи вещи. Начало погружения, полное погружение с головой и появление на поверхности воды. Многие люди понимают первые два пункта – заход и полное погружение, но не понимают третий пункт – появление на поверхности воды. Мы с вами видим это просто как погружение в воду. Но при этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше, потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение». О, я чувствую присутствие Святого Духа.
Еще раз третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь четвертый стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя! Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли. Он хочет убить вашего ветхозаветного человека. Он хочет, чтобы вы вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении». Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас,
то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер. И в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами, без принуждения, начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача – сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения. А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому телеку? Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю, «Боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей?» Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще. Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю, Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними. Но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам водное крещение? Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения,
они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы: «Аллилуйя!» Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас. Дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать.

0: Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.
1: Come on, John. There it is. Yes, Wade.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Барри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов. У нас есть стальной пруд толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной пруд толщиной 2 сантиметра через голову. Только 2 из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать пруд 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали, без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно сильным? Тогда пойди и стащи это одеяло оттуда. Крэг Лимбли, ты хочешь поговорить о чудесах? Как много из вас знает, что с человеком многие вещи невозможны, а с Богом все возможно. Когда он учился в старшем классе школы, он был очень худым. Он был 50 килограммов. Он не мог отжаться на брусьях. Врач поставил ему диагноз анорексия. Он считал, что он умрет в течение 7 лет. Но Бог может обернуть любой план. Крэг Лимбли, ты попытаешься пробежать по этой сцене. Я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами. Ребята, принесите бревно. Ствол дерева, да, телефонный столб. Каждый вечер эти столбы становятся все больше. Для завтрашнего вечера они собираются срубить гигантское дерево. 15 мужчин его сюда втащат. Но сегодня Кив Дэвис попытается поднять телефонный столб над головой. И мы можем это сделать быстро очень. Кив Дэвис, ты сильный сегодня? Дамы и господа, иди сюда, Кив. Он и его друзья... по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь, люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Киф, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
2: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things. Let's go. Don't quit. Don't give up. Keith Davis has won. Now countdown of 5. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, all the way, pal. Behind him, he's gonna take 1 inch of steel and put it in his teeth and bend it. 4, 3,

0: he's given his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах, пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем!
0: Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно. Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свои запястья. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером, когда Джон работал, он нашел угол, но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол. И у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него бы был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейского приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наши молитвы сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы

рвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория. On the left hand side. I'm pushing my right hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Give Jesus a hand.
1: Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной, громко, в этом здании. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, и я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. Я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу.
2: If your friend doesn't come, that's okay. Come on, you come. Come on!

0: 14 серия. Восставший из могилы.
1: Нагрузка 5,6. Все системы работают.
2: Синхронизируй. Готов? 5Х2 нажми.
3: Ну, теперь-то сработает.
4: Только не делайте ошибок, профессор.
3: Пожалуйста.
5: До сих пор были репетиции, а теперь настоящее дело.
3: Дай бог.
5: Только приземлимся, вы окажетесь дома.
1: 3, 2, 1. Отсчет закончен.
5: Старт.
1: Задача выполнена.
6: Ох, добрались.
3: Получилось. Мы что же, вернулись домой?
7: Здорово!
3: Ура!
7: Мы вернулись!
3: Ура! Ой, как хорошо вас снова увидеть!
1: Мы как раз там, откуда стартовали.
5: Я же вам говорил, что верну назад. Просто думал, что это займет меньше времени. Ой, простите.
7: Я хочу к своей маме. Мама!
3: Постой, Корки, я с тобой. Бежим!
7: Ага.
4: Счастливо, сэр. Счастливо, профессор Бамбл.
5: Надеюсь, еще встретимся.
4: Пока.
1: Рады были познакомиться.
3: До свидания. Счастливо.
7: Приходите в гости.
3: Что это? Клянусь, мой дом стоял именно здесь, но все какое-то не такое. Ей-богу. О, вот мои качели, честное слово. Но куда же делся мой дом? И почему вдруг папа не подстриг траву? А? Это что? Могила. О, тут надпись. Здесь покоится Джастин Кейси. Я? Профессор Бамбл!
7: Джастин, что с тобой?
3: Профессор ошибся.
7: Наверняка.
3: Да, вероятно, профессор отправил нас в далекое будущее, когда мы уже умрем. Правда? Надо попросить его вернуть нас назад.
8: О, надеюсь, он дома?
7: Только бы он был дома.
3: Не с места. Странно. Он никогда не закрывал дверь. Ну-ка, навались.
7: А сейчас?

0: Я такой дряхлый, что уже не могу играть.
1: О. Джастин, Джастин, проснись! Это ему приснилось?
2: Не волнуйся, это же сон.
3: Я рад, что роботы не стареют.
0: А, так вы не волнуетесь. И вам все равно, что машина времени сломана.
1: Да.
2: Хватит говорить неприятности. Мне нужно сосредоточиться на ремонте. Кстати, вам пора купить еды на обед.
1: Вы хотите, чтобы мы от вас отвязались?
2: Ох.
1: О, как много народу!
0: Это куда интереснее, чем смотреть, как профессор чинит машину времени. Сразу вспоминаешь, как дома ходил в магазин.
4: Ой, там что-то случилось.
1: Да? А?
2: Что же с уточки? Смотри, ты испортила мне весь плащ.
5: Я очень сожалею. Я налетела на вас корзины яиц. Простите. Я вычищу ваш плащ.
2: Ну, испортишь еще больше. Оставь его в покое. Я тебе... Ну, что тут смешного? Она заплатит за мой плащ, не то!
0: Капитан, будьте добры, можно пощупать ваши мускулы? Вы такой сильный!
4: Во что мы играем, а?
1: Я никогда не встречала такого силача. Я восхищена, ведь к тому же вы джентльмен.
2: Это я-то джентльмен.
0: Наверняка вы никогда не сможете ударить женщину.
2: Угу.
0: Верно?
2: Да, конечно. Ну что ж, несмотря ни на что, я тебя отпущу, потому что я джентльмен.
0: Все в порядке, мисс?
1: Вы не ушиблись?
5: Ну, все нормально. Как вас зовут?
0: Джастин, это мои друзья Корки и Энджи.
1: Я Энджи.
5: Очень приятно.
4: Нам тоже.
5: Спасибо вам за помощь. Я просто не знала, что делать. Спасибо.
0: Это я понесу.
5: О, боже!
1: Что?
5: Как же наш обед? Ведь мы как раз ждем Иисуса.
0: У вас будет Иисус?
1: Мария, вы знакомы с Иисусом?
5: Да, мы с сестрой пригласили его на обед. Она велела мне сделать покупки.
0: А, давайте пойдем за ней. Может, сумеем чем-то помочь?
1: Да.
6: Значит, ты разбила все яйца?
5: Да, Марфа, мне очень жаль.
6: О, посмотрите-ка, фрукты, овощи. О, растяпа, похоже, на тебя нельзя положиться. Ты все делаешь неправильно.
5: Но я...
0: Марфа, пожалуйста, не броните ее. Во всем виноваты мы.
4: Это неправда.
1: О, это и правда. Мы с ней столкнулись, понимаете?
5: Дети, ну...
6: А вы что здесь делаете?
0: Пришли объяснить, что случилось и что Мария не виновата.
1: Тихо.
6: Это правда?
0: Да, мы хотим поработать, чтобы возместить ущерб.
6: Да, но зачем это нам?
1: Мы будем рады помочь вам, потом мы хотим увидеть Иисуса.
6: Ах, вот оно что!
7: Марфа, пусть они помогут нам.
5: О, Лазарь!
7: Когда Иисус придет нам на обед, здесь соберется куча народу. Как мы втроем их всех обслужим? Нам нужна срочная помощь.
6: Да, ты прав.
7: А потом от Марии нет проку. Я думал, ты принесешь воды, но ты, как всегда, опять опоздала.
5: Прости меня, Лазарь.
7: Ты же знаешь, мне тяжело ее носить.
5: Лазарь! Что с тобой? Иди полежи.
7: Гляди, что ты натворила, Мария?
6: Ну что ж ты такая неловкая, я не понимаю. Ты не хочешь сосредоточиться на том, что ты делаешь. Когда Иисус придет, я поговорю с ним о тебе. Лазарь, тебе нужен отдых. Я схожу за водой, а ты, Мария, помой овощи и смотри, не делай глупостей.
7: Дорогие соседи, садитесь. Иисус будет говорить.
5: Расскажи нам притчу, учитель.
8: В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и вот она пришла
0: Мария, к нему сидит и сказала, вместе со всеми.
8: «Защити меня от врага моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, Хотя Бога не
0: она
8: боюсь.
0: Она медлительная или лентяйка? А?
8: Все же, если этого
1: дорога, она слушает проповедь,
8: покоя,
1: пока Марфа и Лазарь
8: чтобы
1: работают.
8: Не докучала мне. Вот так решил судья неправедный.
4: Ням, ням.
0: Ну, Корки!
4: Прости, но я умираю с голоду.
0: Не сердись. Кто же знал, что придет столько народу, и всех надо будет накормить? Да я и сам голоден.
6: Мне очень жаль вас, детки, но...
0: Но это же для Иисуса.
6: Да, но почему Мария не с вами? Чем она занята?
8: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать
6: Интересно, мы
8: их.
6: Там работаем,
8: Говорю
6: а она уселась.
8: Подаст надежду вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли он веру на земле? А, Марфа?
6: Извини, учитель. Вот моя сестра, посмотри. Мария просто сидит, глазеет, пока мы с братом делаем все, чтобы приготовить обед.
5: Марфа, прошу тебя.
6: Скажи ей, пусть она поможет нам. Она меня не слушает.
7: Марфа, перестань, пожалуйста.
6: Не перестану. Марии надо исправиться. Учитель, помоги. Она все делает не так и все время витает где-то в облаках. Пожалуйста, поговори с ней.
8: Марфа, ты заботишься и суетишься обо всяких пустяках. Слушай, только одно стоит твоего внимания.
6: Но...
8: Да-да, поверь мне, только одно. И Мария поняла, что именно. И это не отнимется у нее, Марфа.
6: Ничего нет важнее, чем наш Господь, верно?

0: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
1: Да. Кажется, мы так увлеклись готовкой, что забыли, зачем пришли сюда. Ведь мы хотели послушать Иисуса.
2: Точно. Я люблю есть больше, чем служить.
3: Ну, Корки, тише, тише.
1: О, нет.

0: Прощайте, друзья.
1: До свидания,
2: до свидания,
1: Иисус.
2: Петр. До свидания, Андрей.
3: Жалко, что Иисус ушел.
4: Пора бы и нам идти, потому что профессор, наверное, волнуется, где мы. Только бы он не расстроился.
5: Он, небось, сейчас пухнет с голоду.
6: Детки, спасибо вам за вашу помощь.
2: Заходите еще. Благослови вас Бог.
4: О! Лазарь,
6: что с тобой? О, Боже мой! Скорее позови врача! Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор?
7: Он очень болен. Готовьтесь к самому худшему.
6: То есть как это? Он не поправится?
7: Простите, боюсь, что нет.
6: Он должен!
7: Он проживет самое большее несколько дней.
6: Я не могу поверить. Доктор, пожалуйста, спасите его. Ну разве ничего нельзя сделать?
7: Нет, я сделал все, что мог. Никто на свете не спасет его, кроме Иисуса.
6: Иисуса?
7: Да. Простите. До свидания.
6: Его может спасти Иисус.
4: Точно.
6: Иисус поможет ему.
5: Что же мы раньше не догадались?
6: Я пошлю за ним Марию.
3: Она ушла.
6: Вы знаете куда?
4: Нет.
6: О, Боже.
3: Марфа, я пойду и приведу Иисуса.
5: Я с тобой.
3: Нет, ты оставайся.
5: Я хочу пойти с тобой.
3: Ладно, а ты, Энджи, останься с Марфой.
5: Скорее.
6: Лазарь.

0: Джастин, я устал.
1: Ты сам хотел идти, так что не жалуйся.
0: Джастин, ножки не движутся.
1: Мы обещали. Жизнь Лазаря в опасности. Нам нужно скорее найти Иисуса.
0: Понесешь меня?
1: Окей.
0: Здорово, спасибо. Ой.
2: Где карты, Джастин?
0: Сэр.
1: Не может быть. Да, я рад видеть тебя, сэр.
2: Наконец-то профессор послал меня найти вас. Пора обедать.
1: Ему придется подождать. Мы посланы с миссией милосердия. Понесешь корки?
0: Ура, сына, сэр!
1: Роботы сильные, правда?
2: Я что, вьючная
1: сон? Чем ты недоволен? Но

0: Ой, я боюсь, что ему хуже.
1: А? Мария! Ой, где ты была? У тебя все платье мокрое.
0: Я... Что ж, хорошо, что ты пришла. Надо ухаживать за братом.
2: Конечно, жизнь, но я...
0: Не хочу слушать твои оправдания. Тебе нет дела до брата.
2: Рафа.
0: Лазарь не заболел бы, если бы ты брала часть забот на себя. Ну и сейчас ты вдруг ушла, нашла время. И за Иисусом пришлось послать мальчиков. Энджи помогала мне, но ты...
1: Пожалуйста, ну успокойся, ведь Мария уже здесь.
2: Да чем я могу помочь?
0: Нам нужно отдохнуть. Посиди с Лазарем, чтобы мы с Энджи могли немного поспать. Ясно?
2: Конечно.
3: Я же обещал Марфе привести Иисуса.
4: Прости, мы не можем уйти. Все эти люди жаждут увидеть его. Многие пришли издалека.
5: Попасть сюда.
6: Да прошел. Большую часть пути ты ехал на мне верхом.
3: Лазарю очень плохо.
4: Хорошо. Я расскажу учителю. Но думаю, что он не сможет уйти. Извините меня.

Дорогой Отец наш Небесный, прошу Тебя, спаси жизнь моего брата Лазаря. Услышь меня, пожалуйста, снизойди и помилуй его. Я так люблю его. Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу Тебя.

0: Я воскресение, и я жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, воскреснет.
1: Извини, Марфа, но я сделал все, что мог. Твой брат умер.
2: Лазарь! Лазарь!

0: hacer para... Ще лазить. Ти даже на похоронах не плачеш. Ти ніколи не любила свого брата.
1: Ну, послушай, Мария не плачет о Лазаре, потому что слишком была занята молитвой.
0: Как Мария?
1: Ну да, и когда ее не было дома, она тоже молилась.
2: Друзья мои.
1: А? О, это Иисус.
3: Смотри, это учитель.
4: Иисус пришел.
3: Его ученики. Учитель пришел.
0: Иисус.
4: Тихо, тихо, послушаем учителя.
0: Я знала, ты придешь.
2: Мария, не бойся, дитя мое. Твои молитвы услышаны.
0: О, ну почему нам пришлось ждать так долго, пока ты придешь на помощь? Если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы еще жив. А теперь слишком поздно, слишком. Теперь ему нельзя помочь.
2: Отодвиньте камень. Ну, двигайте.
4: Ну, ладно, пошли.
0: Иисус, зачем? Что ты хочешь сделать? Лазарь умер 4 дня назад.
2: Спасибо. Марфа. Я же говорил, что когда уверуешь по-настоящему, то увидишь славу Божью.
0: Да, учитель.
2: Лазарь, выйди.

0: тебе, Господи!
1: О, Лазарь, это же чудо!
2: Да, Марфа. Блаженна ты, Мария. Спасибо, учитель. Не надо слез. Я жив. Бог услышал твои молитвы, Мария.
0: Да.
1: Мария, прости меня. С этих пор мы будем молиться вместе.
0: Марфа!

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад. Однажды, во время прогулки у нас на площадке, мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились, начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними. Говорю, пацаны, хватит, прекратите, так нельзя. Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут какие-то вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее. То есть он употребляет этот момент. Пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которая у одного вызывает чувство обиды, Иисус говорит, немедленно. Пока ты еще с ним. Да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, вот, плохими эмоциями, чувствами, мирись скорее. Почему? Потому что Иисус говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь вержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, последствия могут быть очень тяжелые.
0: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
1: Интересный момент, вот нюанс греческого языка. То слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из переводов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию, быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит? Что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянные конфликты, которые будут приводить к обидам, вот, к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
0: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. Бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь, зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили. Не видеть пьянок. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
3: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать.
4: Мама! Ну сколько можно?
0: Тетенька, я же не специально. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала... Ты понимаешь, что я инвалид первой группы? Я на нее начала еще сильнее орать и сказала, нет, я не понимаю.
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так. Вот лет 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие.
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах собирала сумки, залетаю в комнату. Мама мне что-то говорит. Ей было плохо. Я повернулась к ней, и я на нее крикнула. Она мне сказала, что она меня любит. И я развернулась и ушла. Через 10 дней мне позвонили и сказали, что моя мама умерла. У меня был такой шок, такой стресс, что я просто даже не понимала, что мне делать.
3: И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот тогда вот это чувство вины меня просто, ну, не знаю, оглушило, что ли. И я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
3: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого, никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощения, потеря, одиночества, что я выла как волк.

Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте, милую, и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто...

0: Просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот это... непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное – это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, вот, к страху и к чувству вины. Вот. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твою мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением, с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И вот она стала нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины и к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть вот прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям важную такую формулу, которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, помнить всегда. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость и примириться с ней.
2: Андрей, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая была именно последствием моего непрощения. Ну вот я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет перед этим?
3: Ну, мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Поэтому может быть определенное какое-то время. Вот я бы сказал, что вот как раз обиды и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих. Потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. Какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос. как можно скорее, как Иисус сказал.
2: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление? Узнаем прямо сейчас.
1: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
0: Я спросила: «Доктор, чудеса бывают в этом случае?» Она сказала: «Очень редко, но бывает».
4: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. И если тебе повезет, пять.
5: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают, чтобы не быть голословными. Многие из них уходят на первой фазе терапии.
1: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
4: Моя мама болела. 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
6: Мама! Ну сколько можно?
4: Я тогда и крикнула: «Нет, я не понимаю». Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: «Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь – это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами».
1: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
4: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
1: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
4: «Говорю Богу: я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. Если я тебе такая нужна, я твоя». И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
5: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
4: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
1: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
4: Со мной поговорили мои тети и сказали: «Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры». Я так боялась. А вдруг я мало верю? Молятся. И вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, исцелена или нет. Температуры нет, что это? Через несколько дней мне сделали анализы.
5: Здравствуйте.
4: Приходит врач с улыбкой и говорит: «Люда, у тебя ремиссия».
5: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
4: Я сказала Богу: «Я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо.
0: Если ты мне подаришь 5 лет жизни,

0: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
1: Да, потому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог. Потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг. И когда человек примиряется с Богом, осознает, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
0: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
1: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет что эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
0: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя, на Бога, как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него. Я сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы вы попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким Ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым, даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет Тебя и воздает Тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других, и помогать другим в их сложной ситуации.
1: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеком, возможно Богу. Поэтому буду молиться за этих телезрителей, чтобы Бог дал им эту меру веры, меру сил простить этих людей, да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю

0: всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни и принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. И я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое тебе спасибо. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня нашему вниманию предоставляется тема «Сила есть, а что еще надо?». И сегодня, когда мы наблюдаем за современной молодежью, не только современной, но и молодежью прошлого поколения, мы видим, что очень молодежь уважает силу, стремится быть сильной, восхищается теми, кто силен. И сегодня мы задаем себе вопрос, а что значит быть сильным? Как вы думаете? Саша, ты хотел бы ответить?
1: От груди 100, наверное, нажать.
0: Да, 100 килограмм отжать. Еще есть мнение? Пожалуйста.
1: Сильный-то как? В смысле, в плечах широкий или в смысле решением сильный?
0: Вы знаете, мы сегодня можем такой факт констатировать о том, что наличие мускул говорит о том, что тебя уважают, тобой восхищаются, и ты значим что-то в этой жизни. Но есть еще и такие слова, которые говорят нам о том, что сильный духом. Это немножко другая сторона, не физическая сторона.
2: Знаете, я вспомнил школу, школьное время, школьная пора, и даже студенческая в университете. Почему-то я вот припоминаю, что как раз-таки в авторитете, так скажем, у ребят были парни не то, чтобы сильные там с мускулами, а были ребята, которые знали, как за себя постоять словами в речи, что как бы у кого бы подвешен язык, кто был сильнее, ну, духовно, так скажем, ну, кто был, не знаю, проворнее, то есть сила не очень большую роль играла. Ты можешь быть сильным, но ты не можешь двух слов связать и, как говорится, и постоять за себя словами. То есть сила, она не решает почти ничего, потому что на каждого сильного найдется другой сильный.
0: Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что физическая сила еще не говорит о том, что человек сильный. И он может принять какие-то решения, ну и сделать какой-то поступок. И если мы сегодня посмотрим на молодежь, которая окружает нас, на какую сторону, на физическую или на, вот так скажем, духовную или внутреннюю, больше обращается внимание? Вот как вы видите сегодня, смотря на молодежь?
3: Ну, иногда создается ощущение, что у молодых людей есть такая установка: силы есть, а больше мне ничего не надо. Вот, ну, я сильный, и как бы я все смогу. Да, есть такая поговорка: силы есть, ума не надо. И многие идут этим путем.
0: Угу. Еще есть мнение, пожалуйста?
1: Нельзя сказать так, что ну, силы есть, ума не надо. Ну, я о том, что баланс все равно должен быть. И обращать внимание только на силу, это, конечно, глупо, но и быть сильным, как бы, ну, в кавычках, да, имеет в решениях, утверждениях своих, язык подвешенный. Насколько бы у тебя не был подвешенный язык, если тебе, ну, как бы, если другой сильный, да, сильнее тебя, посмотрит то, что ты как бы не так, так себе, то...
0: Угу. Спасибо. Мы, знаете, как, когда размышляли, мне вспомнился эпизод, который был показан в мультфильме о том, что когда царь выбирал себе жениха, он дал задание, тот будет мужем моей дочери, который сдвинет огромный камень с дороги. Вы, наверное, помните, чем все это закончилось и кто победил в этом соревновании. Когда вышли люди, которые хотели завоевать сердце дочери, они были очень сильные, могучие и начинали сдвигать многотонный камень. Но все их попытки были тщетны. И тогда подошел не очень мускулистый парень, он взял лопату, выкопал большую яму, и камень туда скатился. Это говорит о том, что не только сила, наверное, определяет сегодня нашу жизненную позицию и, наверное, дает нам возможность идти по этой жизни, отстаивая какие-то принципы. Сегодня мы должны иметь еще нечто. И поэтому наша тема так и называлась «Сила есть, а что еще надо?». И мы приходим к тому, что к этой силе необходимо еще иметь и что-то в нашей голове, разум. И вот сегодня многие юноши, девушки, чтобы как-то себя преподнести, иметь какой-то имидж, они занимаются почти всю свою жизнь, доказывая кому-то что-то, а я значу что-то. Вот как вы думаете, почему сегодня люди должны доказывать кому-то что-то, что они значимы? И как это выражается, когда люди доказывают, что они что-то из себя представляют?
1: Ну, всем хочется признания и какого-то уважения. Ну, когда тебя уважают, это ну, одна из потребностей, наверное, наших.
0: Хорошо, тогда вопрос. А как вот достичь этого уважения? Как можно?
1: А, ну тут, видите...
0: Можно силовым методом, можно силовым, правда, нет? Да. А еще как? Какое мнение еще есть? Как можно достичь уважения?
3: Ну, нет. Можно, допустим, выбрать себе какое-то хобби, в котором ты будешь там первым, найти как бы себе применение. Кто-то находит до вершины, унижает других, допустим, там, словесно или как-то делами. Каждый выбирает свой путь и идет теми способами, которые он считает возможными для себя. Но мне кажется, что сильный человек — это человек, который способен уважать других и идет к своему

0: Свои цели не по головам других.
1: То есть не распихивая.
0: Не распихивая, да. Угу. Уверенно так, опираясь на себя.
1: Мы можем утвердительно сказать о том, что молодой возраст – это возраст, когда хочется, чтобы тобой восхищались, тебя замечали, да? На тебя обращали внимание.
2: Ну, конечно. Наверное. Ну, не конечно, а точно. Точно так.
1: Ну, кто может поделиться, вот как он делает и что он делает, чтобы на него обратили внимание? Может быть...
2: Какой вопросик у вас интересный.
1: Ну, 100 килограмм можно от груди выжать. Еще как.
2: Можно. Я думаю, что все равно вот, делаем мы это неосознанно. Ну, по крайней мере, конечно, не хочется говорить то, что я хочу, чтобы меня заметили, и поэтому я пойду сделаю там, ну, там, бабушке сумку под ней, там. Да? А это делаешь как-то на таком уровне, на бессознательном.
1: Подсознательно.
2: Да, то есть как бы я делаю это, потому что вот я вот такой вот, у меня сейчас такие жизненные утверждения, то есть я хочу быть успешным. Это, наверное, возрастное просто.
0: Нет, мне кажется, иногда люди, чтобы заявить о себе, там, делают какой-то поступок, и потом всем говорят, а я вот вчера сделал вот это, а я вчера сделал вот это, или там записывают себя на ролик на какой-то, выкладывают на YouTube, ВКонтакте, вот посмотрите, какой я.
1: Так еще есть.
3: Мне кажется вообще, что это нормально, делать что-то, чтобы тебя похвалили. Во-первых, для мужчин это очень важно, чтобы их хвалили, все мы знаем. Мне кажется, и для парней, и для детей в детстве очень важно, чтобы ребенок рос и творческий, и так далее. И очень важна похвала, и замечать то, что он делает. И это в нас, как бы, родители питают в будущем то, что мы делаем. Все, ну, как бы, и для пользы, но нам очень важно, чтобы это замечали, потому что когда мы видим, чтобы... А когда замечают, мы понимаем, что мы это для чего-то делаем, полезное делаем. И я вот сам себя вспоминаю, когда раньше я в детстве тоже что-то начинал говорить в классе или что-то хочу в обществе, вот начинаю говорить. Я когда вижу, что меня не слушают, мне как-то не очень хочется говорить, что я получаю. Ну, когда вот только один учитель, например, меня слушает, а другие нет. Я понимаю, что как-то мне неинтересно говорить и так далее. Если вы помните, учитель раньше давал задание, я его даже сейчас помню на английском в университете, как-то сдает задание учитель, ты давай, пожалуйста, диалог, отвечайте. И в этот момент вы как бы начинаете отвечать, а учитель отвлекается на других студентов или учеников, и как бы не слушая вас. И вы, и вам как будто, ну, а для кого я это говорю? Не важно, что там вы договорите, и все, она скажет, молодец, хорошо. А вам важно, чтобы она вас услышала, как бы, ну, чтобы заметили, что ты правильно сказал или неправильно. Угу. Поэтому это, мне кажется, для всех нормально.
1: Да, мы видим с вами, что есть самореализация, которая направлена или... которая имеет правильные рамки, когда мы преподносим себя, кто мы, кто, зачем здесь живем с вами. А есть мнение о том, что главное, чтобы ты научился и мог сам себя подать, правильно или нет? Поэтому нужно вести себя уверенно, даже где-то нагловато, да? И идти по этой жизни, и тогда ты будешь успешным, ты будешь сильным человеком, который может решить все свои проблемы. Наверное, сегодня, когда мы слышим или видим голливудскую продукцию, мы видим, что там есть супергерои, которые могут решить все проблемы, потому что у них есть накачанные мускулы, да? Но мы часто встречаем людей, которые не только физически прекрасны или здоровы, но и те, которые обладают... и хорошим умом. И вот это сочетание...
3: На самом деле в этих фильмах всех очень многие герои, это вот те, которые были когда-то раньше слабые, и вот и как раз-таки из-за зависти или мотивации того, что они видели кого-то сильным, они всегда в себе стояли, что чем-то надо превознести, чем-то. И они, например, соорудили какой-нибудь механизм в себе, да, там, сожили, который делает их сильнее, там, тоже вот, их сильных. И, так скажем, через мозги, используя свой мозг или какую-то смекалку, они тоже добились каких-то усилий, чтобы можно было противостоять кому-то другому. Поэтому здесь, ну, у них сейчас-то сила была в их как раз-таки разуме.
1: Угу. Хорошо, спасибо за дополнение. И как бы небольшой итог, он такой промежуточный, мы можем подвести и тем самым сказать, что сила нам нужна для определенных целей. Но нужно еще и то, что поможет нам употребить эту силу. И когда мы... просто развиваемся в сторону физической силы, но забываем о том, что еще есть и внутренняя духовная сила, которая является, наверное, стержнем всякого человека, то мы, наверное, терпим крушение в нашей жизни. Поэтому сегодня нам необходимо понимать, что может сегодня нас сделать уверенным человеком. Вы встречались с уверенным человеком сегодня? Вот что определяет уверенного человека? Тот человек, который ничего не доказывает никому, да? Который не хочет имидж просто какой-то делать. Вот, Юля, да?
0: Для меня уверенный человек – это человек, который как бы верит в себя, который понимает, что ли, себя или принимает себя таким, какой он есть, который не пытается что-то доказывать другим, который живет своей жизнью и как бы счастлив в этом.
1: То есть можно сказать, он ведет себя естественно, да? То есть он такой, какой есть. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что его так принимают, и он уверенность имеет в себе.
0: Ну, потому что он так себя ведет, его начинают и принимать, и понимать, и иногда завидовать, и подражать.
2: Хорошо. К сожалению, мы не всегда понимаем причины поступков людей, даже если они такие, какие они есть. Порой они делают то, что, ну, кажется странным. Для меня это уверенный человек, это когда он знает, куда он идет, и он что-то делает для этого. То есть это те, которые... Я определился с тем, что я хочу, и я знаю, как этого добиться. А если я не знаю, как этого добиться, я все равно добиваюсь этого хоть как-то.
1: Угу. Еще есть мнение? Да. Сергей.
3: Буквально вчера я был на стадионе на футбольном поле, и играя в футбол, потом сидел на замене, и с поля большое, 11 на 11 человек, играют. И вокруг поля бегал один парень, просто бегал, с наушниками в ушах. Ребята лежали вот так вдоль поля и наблюдали за ним. А он не просто бегал, у него в ушах была очень какая-то громкая музыка, видно, такая мощная. И он просто бегал и прям наслаждался ею, и как. И он прям демонстрировал все, что там музыка играет. Он играл на гитаре, вот, он играл на фортепиано, он бил в барабан. Это все во время бега. Такое ощущение, что вокруг вообще никого не было, и все люди так смотрят на него, а он пробегает вообще. И что интересно, ребята начали маленькие там на ним подшучивать, смеяться, и да, давай, давай, играй, играй. И я так смотрел, наблюдал за ним, вообще у него ноль эмоций на них, он видит это, он просто продолжал так же бегать, кругов 7-10 наматывал, вот, и несмотря на то, что они ему там что-то говорят, просто он, вот, ему нравилось бегать и слушать музыку, он вообще не обращал внимания. Я считаю, что вот это уверенный человек, и вот в обществе, пока ты будешь четко ставить свои принципы так же, да, несмотря на других людей, тогда тебя будут уважать, считать уверенным, когда ты знаешь, к чему ты идешь, и не обращая на... вокруг всякие вот эти насмешки, критику, да, вот ты уверенно идешь вперед.
1: Спасибо. Есть одна мудрость, которую я хотел бы вам процитировать. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Вот давайте задумаемся. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Так. То есть мы можем быть мудрыми, да, но с годами приобретается еще и мудрость принятия решений и распознавать, что есть добро и что есть зло. И поэтому тот, кто силен сегодня не просто физически, не просто имеет мудрость, а еще имеет то, что поможет ему идти по этой жизненному пути идти, то это дает человеку уверенность, внутреннюю уверенность. Вот как этот бегущий из примера Сергея человек, который не обращал внимания, что происходит вокруг. У него была цель, он все подчинил ради этой цели. И он был уверенным человеком, ему ничто не мешало и никто. Что же делает человека сильным сегодня?
3: Вывод, может взять уверенность в цели, но знание, к чему ты идешь, и не обращать внимания на окружающие насмешки и так далее, комментарии.
2: Сильным делает человека то, что он находится в балансе, в гармонии. Это то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что мы не говорим о том, что быть таким крепеньким, это же неплохо, правильно?
1: Это хорошо.
2: Я этого не слышал, да, это хорошо. Вот, но быть и крепким, как бы крепким волей, это тоже хорошо. А это только из-за того, когда у тебя есть баланс в жизни, когда у тебя есть баланс в целях, с людьми, есть гармония. В отношении с Богом, есть гармония в отношении с окружающими и с самим собой, во-первых. Угу. Потому что это важно. Вот это вот сила. Это вот сила.
1: Еще есть мнение, что делает человека сильным?
4: Я считаю, что сильным человека делает, во-первых, уверенность в себе, и второе, как уже многие сказали, это то, что вот

0: он идет к поставленной цели, невзирая ни на кого, ни на мнение чужих людей, а только свои принципы, ну и свои какие-то доводы.
1: Угу. Спасибо.
2: Ну, это тоже утверждение такое, как бы, извини, скажу то, что невзирая, это тяжело. Это надо быть, знаете, кем? Что-то типа Павла, наверное, в Библии. Вот. Но это вот так вот не смотреть ни на кого, не смотреть ни на родителей, ни на...
3: Полина, наверное, имела в виду, что не то, что не обращать внимания...
0: Не в буквальном смысле, ну вот, например, я иду к своей цели, да, и то, что мне надо, я делаю. Мне не важно то, что как скажут об этом люди. Ну, с хорошей стороны.
3: Например, если совет дадут, ты прислушаешься?
0: Ну, это я уже мое мнение.
3: Ты имеешь в виду, наверное, критику и всякие различные те, кто что-то...
0: Ну, в основном можно это сказать.
3: Собака лает, а повозка, как там, а караван идет, да? То есть, получается, если ты идешь к цели, там много будет тех, которые тебе там что-то будут препоны ставить, палки в колеса,
0: да? Главное просто не обращать, да, внимание, наверное, на критики всякие там плохие.
4: Я хотел бы вместе с вами сейчас вернуться 3000 лет назад, когда мудрый Соломон записал такое, когда он писал притчи, он записал следующее. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот последняя фраза, когда юноше дать знание и рассудительность, оно это в тандеме. Знание нам необходимо сегодня, правда? Но еще и со знаниями должна быть и рассудительность. Это очень важно, потому что знания, которые не подкреплены рассудительностью, они могут нам и навредить, правда же или нет? И сегодня, заканчивая нашу встречу, хотелось бы процитировать еще один текст из Священного Писания о том, что Иоанн, ученик Христа, пишет в своем послании, в первом послании, во второй главе, следующие слова. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Он говорит о том, что сильными нас делает, когда Слово Божье пребывает в нас. Как очень важно сегодня иметь внутренний такой стержень, как мы здесь все с вами говорили. Как важно сегодня иметь принцип, жизненный принцип, который поможет нам идти по этой жизни. Иначе говоря, сегодня нам нужен внутренняя уверенность и внутренний принцип, который нам поможет пройти по этой жизни.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь, вот уже на протяжении десятилетий, мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые

даже не могут придумать сами ученые, и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции, в действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории. Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепции эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем. Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник,
Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тираннозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тираннозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились.
можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. А это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 миллиона 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 миллионы 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно?
ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10^130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10^4 миллионной 478 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же, я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени.
На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время Всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно.

сильнее, 1400 лет перед этим в 4 раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Жизнь иудеев в первом веке во времена описываемых событий была очень сложной. Палестина находилась под жестким контролем римлян, которые постоянно ограничивали свободу и независимость иудеев. Иисус и его ученики были, конечно же, тоже иудеями. В то же время были и другие иудеи, такие как раввин Гамалиэль, которые не принимали учение Иисуса. Как и в любом обществе, в Палестине были и такие, как Каифа, Саддукеи и первосвященник, кто добился высокого положения благодаря политическим интригам, и чьи жестокие и бесчестные методы осуждались большинством иудеев как тогда, так и сейчас. Эти библейские рассказы показывают взаимоотношения людей разного происхождения и разных взглядов. Взаимоотношения подчас конфликтные. Но главный смысл этих историй всегда есть добродетель и любовь к ближнему.

0: Савл Тарсянин.
1: Этот человек, Стефан, самый опасный из всех последователей проповедника Саймона Петра. Стефан все время богохульничает, говорит, что Иисус из Назарета лучше, чем Моисей. И что божественное святое писание Господа ничего не стоит.
0: Я сам слышал, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит нашу святыню и изменит все заповеди, которым нас учил Моисей. Думаю, теперь, когда Иисус умер, будет не так просто все изменить. Стефан, ты слышал обвинение? Правда ли, что ты приписываешь Иисусу такие высказывания?
2: О,
0: неужели Савл? Раввин
2: Гамалиэль,
0: как мой ученик? Мудрее, чем его учитель. Я в этом не сомневался. Что привело тебя сюда? Хочу разобраться с этими христианами. Савл, помни, подумай, прежде чем что-либо делать. Я знаю, христиане такие же люди, как ты и я. Тогда, возможно, ученик сможет рассказать учителю кое-что новое. Без сомнений. Заходи, Савл. Расскажешь мне, чему ты научился. Я зайду. До встречи, раввин Гамалиэль. Ты чуть все не испортил! Нет, это не я. Это ты.
3: Я?
0: Как позволить...

0: Спросить!
1: Well done.
2: Отлично. Я всегда гордился тем, что великолепно вру. Он всегда слишком нервничает. Ты всегда выглядишь сонным.
3: Вы получили деньги. Теперь убирайтесь. Никому ни слова.
2: И когда пришел сам Спаситель, вы предали его и погубили себя. Вы получили заповеди, но вы нарушили их.
3: Как он смеет?
2: Мы почитаем закон. Богохульник!

0: Куда ты смотришь?
1: Я вижу, как разверзлись небеса, и Сын Человека стоит по правую руку Бога.
2: Я
0: отказываюсь слушать это богохульство. Богохульство! Богохульство! Дьявол! Не позволим им оскорблять Господа, забросать его камнями! Да, забросать камнями! Да, убить его! Дьявол! Дьявол! Забросать его камнями! Дьявол!
1: Господи, помни слугу своего Стефана.
0: Господь вспомнит тебе твое богохульство!
1: Подержи плащ, чтобы никто его не украл. С радостью. Господи, тебе вверяю мой дух.
0: Монета за сохраненный плащ.
3: Нет-нет.
0: Я горжусь тем, что сегодня поучаствовал в Божьей каре. Каиф, разве так поступают иудеи? Теперь у них есть еще один мученик. Но, раввин Гамалиэль, мы не можем сидеть и ничего не предпринимать. А они пусть хулят закон Моисея. Да, Савл. Оставь в покое последователей Иисуса. Если их учение придумано человеком или дьяволом, они нам не страшны. Мы уже последовали твоему совету на суде над Петром. С тех пор они обернули христианство тысячи людей. Время действовать. Найти их, арестовать и избить. Конфисковать их собственность. Посадить их в тюрьму.
1: Ты так жаждешь крови.
0: Я рад, что хоть кто-то здраво рассуждает. Вот, Саул, я даю тебе полномочия на арест всех последователей Иисуса.
1: Саул, разве такому я учил тебя?
0: Да. Ты учил почитать закон, Гамалиэль.
1: Смотри, как бы все не закончилось сражением с Богом.
0: Я первосвященник. Я решаю, какую сторону поддерживает Бог.
1: Теперь ступай, Сал.
0: Ты воин Господа в этой великой войне.
1: Я иногда не могу понять, на чьей ты стороне.

0: и арестован.
1: Подождите, пожалуйста, не трогайте их. Не трогайте.
0: Приказ Каифа. Ваше имущество под арестом.
1: Посадите их в телегу.
0: Этот дом пуст?
2: Yes, sir.
0: Да, сэр.

0: Ты собираешься убить нас, как убил Стефана?
1: Стефан был виновен в предательстве и богохульстве, как и ты.
0: Увести его отсюда.
1: Да бросьте эти плетеные корзины. У нас нет времени.
0: Не станет же Савл искать нас в Дамаске.
1: Кто знает, на что способен убийца. Поехали!
0: Иеремия! Иеремия! Подожди меня!
1: Отличная работа, Савл. Уже арестованы сотни людей, остальные бежали.
0: Да, они бежали и теперь станут проповедовать веру Иисуса везде, куда доберутся. За каждого запертого в тюрьме или убитого человека, в каждой синагоге от Александрии до Дамаска, появится 10 новообращенных. Тогда в других городах придется сделать то же, что и в Иерусалиме.
2: Каиф,
0: дай мне письма в синагоге Дамаска. Мне нужны полномочия, чтобы ловить богохульников, возвращать их в Иерусалим, а здесь мы их уничтожим. Да, Саул. Возьми с собой еще несколько человек в помощь.
3: Саул,
0: смерть делает тебя могущественным. Что с тобой, Гамалиэль? Когда-то ты учил меня сражаться с невежеством и неправедностью. Веди великую битву. Разве не так ты говорил?
3: Терпением и добротой, Саул. А не мечом и палкой.
0: Я не убийца. Я служу Господу.
2: Да,
0: да.
3: Интересно, доволен ли этим Бог?
0: Дамаск уже рядом. Давайте поторопимся.
3: Вы уже загнали лошадей.
0: Им нужно отдохнуть. И нам нужно отдохнуть. Необходимо закончить нашу миссию. Потом будем отдыхать.
3: Савл, разве полдня что-то изменит?
0: Да, их могут предупредить. Давайте поторопимся.
3: Савл. Савл. Зачем ты преследуешь меня?
0: Кто ты?
3: Я Иисус, которого ты преследуешь.
0: Господи, что повелишь мне делать?
3: Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе нужно делать.
0: Савл!
2: Савл!
0: Что произошло? Я видел яркий свет, но никого не было. С кем он разговаривал? Я не вижу вас. Я ничего не вижу. Я слеп. Господи, в чем я провинился? О чем он говорит?
3: Он не в своем уме.
0: Он уже 3 дня ничего не ест и не пьет. Такое впечатление, что он хочет умереть. Иисус.
3: Говорят, ты прощаешь грехи.
0: Прости мне, грешному. Прости. Что-то произошло в дороге. Мы видели свет. Ерунда. Он сошел с ума. Но, Энос, мы же видели свет.
3: А потом Савл упал на землю.
0: Мы просто устали после длительного путешествия только и всего.

0: ничего. Ничего не произошло. Господи, Господи, кто этот человек, которого я вижу? Он бредит. Анания. Анания. Я здесь, Господи. Отправляйся в дом Иудин и спроси тарсианина по имени Савву. У него было видение, что ты придешь и возложишь на него руки и дашь ему прозрение.
1: Господи, я слышал об этом человеке.
0: Сколько зла он причинил святым твоим в Иерусалиме. Не бойся. Он мой избранный сын, дабы проповедовать Евангелие перед народами и царями, сынами Израиля.
1: Я не могу вас пустить. Савл не в себе, и
0: он один из последователей Иисуса. Держу пари, он пришел убить Савла во сне. Говорю вам, Савл хочет видеть меня, я послан ему. Врешь, никто тебя не звал.
1: Да.
0: Пустите его. Господь послал его мне.
2: Брат Савл,
0: ты избран видеть Господа и слышать Его голос. Теперь ты будешь свидетельствовать всему миру, что Он жив. Да будет так. Во имя Иисуса Христа, открой глаза.
1: Я вижу! Он видит! Как прекрасно!
0: Я слышал, старик, что ты говорил. Ты упоминал имя Иисуса. Да, сущая правда. И я благодарю за нее Господа. Только благодаря Господу я исцелен и прощен. С этого дня я посвящаю Ему свою жизнь. Сумасшествие! Все так запуталось! Это правда, Сам? Я буду проповедовать в каждой синагоге и свидетельствовать об Иисусе. Анания, окрести меня. С радостью.
1: Ты предатель!
3: Невозможно!
0: С каждым днем все хуже и хуже.
3: Саул обращен?
0: Когда я выезжал, его крестили. Почему Савл? Зачем? Зачем? Возможно, он просто обрел спокойствие. Он собирается проповедовать. Нет, такому не бывать. Я знаю Савла. В нем боевой дух. Он не успокоится, пока вся страна не узнает, что он один из этих святош, христиан, или как вы их там называете. Не так? Нужно действовать. Точно. Он стоял предо мной, как я сейчас пред вами стою. Не знаю, что я выполнил, чтобы получить такое благословение, но я свидетельствую. Иисус Христос жив. И мы, как и Он, тоже будем жить вечно. Савл, они мои люди. Если ты хочешь убить нас или посадить в тюрьму, Бог мне свидетель, ты умрешь в муках. Брат мой, прошу тебя, прости мне то, что я притеснял твоих людей. Это был не я, то был Савл. Я покаялся в своих грехах и вошел в воды крещения. Прошу тебя. Мое имя Павел. Добро пожаловать, Павел. Добро пожаловать, брат. Господь.

Я знаю, как играет Каиф. Он придет за мной. Если они придут за тобой, мы готовы драться. Нет, не нужно. Сегодня я останусь у Иеремии, а утром покину город. Мы спрячем тебя здесь. Пока такие люди, как Саул, Тарсианин, бродят по городу и угрожают вашим детям? Нет. Так я только поставлю под угрозу вашу жизнь. Будь осторожен, брат Павел! Где Савл? Нет, Павел, ты ничего не можешь поделать. Иди сначала к южным воротам. Если они охраняются, пробирайся к восточным. Павел, будь осторожен.

С дороги! Хочешь, чтобы тебя затоптали? Павел! Я думал, ты покинул город. Я не могу выбраться. Люди Каифа везде. Ты должно быть голоден. Вот. Я посмотрю, закрыта ли дверь. Никогда нельзя... Я как раз закрываюсь. То есть, уже закрылся. Ты видел Павла? Нет, нет, нет. Вы же спрашивали меня час назад. Ты же понимаешь, что глупо прятать Павла? Не возражаешь, если я возьму эту корзину? Нужно же во что-то положить голову Павла. Никогда. Здесь еда на несколько дней. Более чем достаточно. Я знал, что однажды эти корзины пригодятся. Ты уже решил, куда отправиться? Да. Туда, где меня будут слушать. Проповедовать нелегко, Павел. Мне нравится бороться. Скорее, нужно поспешить. Будь осторожен, Павел. До свидания, Павел. Прощай. Да благословит тебя Бог, Павел. Храните веру, братья. Храните веру.

В своем путешествии я встретил все времена года. Господь показывал мне путь. Я проявлял повиновение. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мне сердце. Но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь. Помоги мне вести великую битву. Помоги мне своим могуществом. Помоги мне быть светлым. Помоги мне, Господи, вести великую битву. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мое сердце, но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь.

Саул Тарсянин. Мое имя Павел. Время пришло. Ты боишься умирать? Нет. Я выполнил свою миссию. Я провел великую битву.

Прощай, Павел. До свидания. До встречи, Павел. Берегите веру, братья. Берегите веру.

5 лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Но я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку, и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова.

Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чик». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тестах. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего. Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах. Ей уже 5, 7 или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить: «Это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете: «Это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении: ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном значении толерантность или терпимость – отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой,

уткой, склонившейся к его ногам. И за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, Иисус принимает и любит их. Но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» – очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает, чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином? Бензином, — отвечаете вы, — и тут служащий возмущается, какая нетерпимость, какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой? Да что вы себе позволяете? Кто вы такая?» Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель. Что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит, что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете, что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает, какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать. Но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал... Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога. И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал, тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли. Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарное утверждение о Боге. Итак, я бы сказал той женщине, я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего. Псалом 89:3 гласит, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Я поклоняюсь Ему, поскольку, в отличие от всех других измов, Он был прежде всего. Во-вторых, Он Творец всего сущего. В 1 главе к Колоссянам сказано, «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Он превыше всего, Он Творец всего, и все им стоит». Евреям 1 глава, «Сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его,
и держа все, только подумайте, словом силы своей. Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.

Книга пророка Исаии, 45 глава. «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он – Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все Ему известно. Псалом 138. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже подтвердила бы, нет ничего невозможного для Бога. Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась, как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исайя 14:24. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Нет ничего во всем мире, что ему помешало бы». Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила. «Всевышний владычествует над царством человеческим». А если цитата из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги «Паралипоменон». «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все. Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем. Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь, и все так или иначе в Его власти». Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено, что и кто находится в Божьей власти, цари и правители, мы часто волнуемся. А что тот или иной лидер сделает со своим народом? А как же те страны, а как же мировые события? Но сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет его». В Его власти все мировые события. 32 Псалом. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род». Правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное – это ангельские существа, и все это им и для него создано, для его удовольствия, для исполнения его намерений. Более того, в его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога, можно я сделаю это, можно я сделаю то? Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в Его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, я поклоняюсь суверенному владыке Вселенной. В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, у меня аж голова заболела. Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы.
но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царства, народы, людей, их решения, мировые события». Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья, нет, нет, нет. Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому». Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил, «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку». Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа? Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутого холма. Им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал, «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие два дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала, «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил, «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, «суверенный» означает «тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя». Королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей Вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под его контролем, он царь царей, Господь господствующих, ему нет равных. Заметьте, ничего его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей Вселенной, абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер, суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, Его правление рухнуло бы в этой точке.
Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу недоставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным. Более того, Его суверенность требует абсолютной свободы, что означает для Него необходимость быть свободным, чтобы делать все, что Он пожелает и когда Он пожелает, чтобы Он мог осуществлять свои вечные цели до последней мелочи, без чего-либо вмешательства. Если бы Он не был полностью свободным, Он не был бы полностью суверенным. Прежде чем мы пойдем

Правитель, Владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной. Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он Бог, Творец всего, который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что? Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас планы, перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества, мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда ли? Или он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец. Я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог». Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры. Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. Конечно, ответил я, несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном. Помню, я тайком пробирался к нему в больничную палату, он был прикреплен к вращающейся кровати и перевернут вниз головой. Я тайком пробирался мимо сестер, ложился на полу под его кроватью, говорил с ним. Потом его перевели в реабилитационный центр, потом выписали домой. Но я все не мог успокоиться, как он будет жить дальше. Но он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал, «Чип, не нужно меня жалеть. У меня остались здоровые руки. Ты бы видел, какие люди были со мной в реабцентре». А вот 2-3 года спустя, я аж до тех пор окончательно не примирился с происшедшим, мы опять говорили с ним, и он посмотрел мне в глаза и сказал, «Чип, ты должен кое-что понять».
то, что Бог совершил в моей жизни,

В моем сердце, в моих взаимоотношениях, благодаря вот этой коляске, в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я. Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что Его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И 29 стих. «Все это Он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего». Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по Своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто Его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны? Где земля хиттеев, где земля иевусеев? Только просмотрите названия всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое и на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну и ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было, и тем не менее есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают. И так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели. И не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод. И через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимается второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это Он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми. В этом история Израиля. Возможно, моя знакомая из Китая сказала бы, «Погодите секунду, вы очень часто обращаетесь к этой книге, но я надеюсь получить больше информации, объективной и измеримой». Обратитесь к книге Даниила. Книга Даниила, главы 2 и 7.
Изучите их как следует или найдите хорошую книгу с комментариями. Здесь за сотни лет до того, как это произойдет, Бог разъясняет Даниилу его видение будущего, а Даниил постится и молится 21 день. «Боже, помоги мне все это понять!» Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит, то, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов. Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерию я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется, «Ого! А что же другие учения, претендующие на истину?» Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории, и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит, «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного неясно? Туманно? Непонятно, что имеется в виду? Любопытно, что это значило в еврейском оригинале? «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Но что дает право на такие заявления? «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит, вот вам объективные доказательства. В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. «Таким образом, я покажу вам, что я вне времени, я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения, и в доказательство вот вам точные и полные предсказания». Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет, если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности. И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4.4, здесь буквально сказано, «Когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос». Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение – все это подтверждает суверенность Бога.
Когда пришла полнота времени, сказано здесь. Полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени, религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые защищали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал специальную историческую платформу для прихода Своего Сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей Его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея, оно адресовано евреями. Всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа? Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Вот, посмотрите на меня, я есмь». Вы хотите сказать, что «Да, Авраам был рад видеть день мой». Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют его обетования, а также его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя. Я центр Вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца». Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые, теплые чувства, а только у особо одаренных, жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания?
Он ведь всеведущий. Если он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания» Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни. Если вы мужчина,

Представьте, что знакомитесь с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей, нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает, ты правда хочешь быть с этим человеком? Да, да, конечно, да. Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. Держи вот это. А сколько стоит, спрашиваете вы? Он отвечает, бесплатно. Вы восклицаете, ух ты! А что она дает? Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. Ой, посмотри, какие милые детки! Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются, и он или она говорит вам, «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся. Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут?» Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. «О, это так прекрасно! Невероятно!» Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы. И однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль. Интересно, он или она и вправду меня любит? Или это просто эффект от таблетки? Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством. По Своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если он действительно суверенный и все контролирует, если он стоит надо всем, то важны ли мои решения?
Нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие.

чьи Бога сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер, очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено. Просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но, тем не менее, все в Божьей власти. Для примера, представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен, вы свободное существо, наделенное совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваше решение, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании Филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему. Я лично всегда стараюсь сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне».
И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете, то и тот свет, что был, Он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией. Это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны». Можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас, или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое. Склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть, и самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной. Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет, но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или по велению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: «Ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло». Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо. Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу. А поскольку я знаю, что Ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к Твоей славе, но и к Твоему святому удовольствию от счастья слуги Твоего, то есть меня.
Практическое применение здесь не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь. У тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного управления над всем, что есть или когда-либо будет. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. На практике это подразумевает поклонение. Поклоняйтесь Богу за то, кем Он есть, а не только за то, что Он делает. Открою вам маленький секрет, который я медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом тот, кто дал имена 2 миллиардам звезд, и он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, он понимает всю вашу боль, он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, проблемах, проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким. А сейчас я дам вам возможность склониться пред Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаешь, что я открыл для себя, Лиза? Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему.

0: Люди подходили к нам и спрашивали, «Почему вы не сделаете цикл занятий о браке?» Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
0: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака.
1: Как мне это нравится.
0: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
0: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
0: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
0: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
0: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
0: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
0: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
0: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
0: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
0: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
0: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
0: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
0: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
0: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом?
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
0: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил. Фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
0: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
0: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
0: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
1: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
0: Мы стараемся есть хорошую пищу.
1: Покупаем ее в специальном магазине.
0: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
0: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
0: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
0: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
0: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наше различие — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
0: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
0: Осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
0: Ее приходилось реставрировать.
1: Приходилось реставрировать, но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
0: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
0: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
0: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
0: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
0: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
0: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили, если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
0: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал, «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
0: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
0: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
0: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
0: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
0: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
0: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так, «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят, «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, «Как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?»
1: Я думаю, что мы ответственны.
0: Мелкое.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
0: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал, «Боже, какие бремена несут люди!»
0: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
0: Нет.
1: Так.
0: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
0: Нет, нет.
1: Но она того стоила?
0: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался...

0: казался нам безнадежным.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Да.
0: Так что...
1: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
0: Да, я это понимаю.
1: Ну, в общем...
0: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
1: Да, абсолютно.
0: И я тоже.
1: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
0: Да.
1: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
0: Хорошо.
1: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
0: Да.
1: Поэтому, когда наше общество...
0: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
1: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол – это атака... На образ Божий.
0: На образ Божий.
1: Атака на отражение Бога на земле.
0: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
1: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит, «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
0: Правильно.
1: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
0: Послушайте эти слова, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
1: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею, это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
0: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества – доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости – бесплодие.
1: Верно.
0: Вместо…
1: умножения – разделение.
0: Вместо умножения – разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
1: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
0: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания – нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина!» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
1: Да.

Хорошо. Но он сказал, хорошо весьма. Когда мужчина и женщина соединились, они стали одной плотью. Я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака.

0: чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по 1.5 часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
1: Я была чувствительной в духе.
0: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, заполни круг крестиками. Потом Господь сказал, проведи линию посредине круга. Я провел линию прямо по центру. Он сказал, это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
1: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
0: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
1: А владычество?
0: Состязание.
1: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
0: Верно.
1: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
0: Хорошо сказано.
1: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
0: А единство силы.
1: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
0: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
1: Абсолютно.
0: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

1915 году, к 500-летию со дня казни Яна Гуса, здесь, на Староместской площади, был открыт памятник. Памятник представлял новое поднимающееся поколение, в центре которого была фигура самого Яна Гуса. Надпись на памятнике гласила «Любите людей». Интересно, что когда в Праге выбирали место, где установить памятник, то скульптор Владислав Шалоун сделал деревянную модель этого памятника и на тележке возил по городу. При этом людям казалось, словно Ян Гус бродит по Праге. Хотя чешский реформатор жил много веков назад, но его личность продолжает будоражить умы и души. Он словно живет среди нас, говоря о чем-то важном. При этом его биография довольно проста. Если не считать казни, то в его жизни не было каких-то крупных потрясений, драматических событий или переворотов. Главные перевороты, сделавшие Гуса исторической личностью, произошли в его душе. Об этом наш новый цикл передач.

Мы въезжаем в городок, расположенный на юге Чехии – Гусинец. Разобраться в том, является ли Гусинец городом или поселком, непросто. С одной стороны, около 100 лет назад ему был присвоен статус города. Однако через некоторое время Гусинец снова стал поселком, что неудивительно, ведь в нем проживает около 1300 человек. Первые упоминания о Гусинце относятся к середине 14 века, но сам поселок старше. Известно, что здесь издревле мыли золото, ведь река Бланница, на берегу которой и расположен Гусинец, являлась золотоносной. Герб Гусинца довольно любопытен. На нем изображена лодка, плывущая по реке, в лодке гребец и святой Николай, одетый в золотое одеяние, на голове у него золотая митра, а в руках он держит золотой посох. Связь Гусинца и золота весьма символична. Этот город действительно подарил миру настоящий золотой свиток праведного человека, смело проповедующего Евангелие. На главной улице Гусинца находится небольшое строение под номером 36. Это дом, где родился великий реформатор. Над входом барельеф с изображением Яна Гуса, изготовленный в 19 веке. И именно с 19 века этот дом стал открыт для широкой публики. В советское время коммунистический режим использовал образ Яна Гуса в своих целях. Его преподносили как первого чешского революционера. Именно такой образ показан в знаменитом чешском фильме «Ян Гус» режиссера Оттакара Вавры. Образ Гуса-революционера преподавали в чехословацких школах на уроках истории. Поэтому для школьников в советское время посещение этого домика было обязательным. По всему городу были развешаны плакаты «Гусинец – город революционных традиций». Поэтому посещаемость этого домика в советское время была намного выше, чем сегодня. Но если раньше десятки тысяч людей, которые ежегодно приезжали сюда, приезжали по принуждению, то сегодня несколько тысяч человек, которые приходят на это место, приходят из-за личного интереса. Давайте и мы зайдем внутрь.

0: Пять раз горел дом Гуса, но именно эта комната оставалась нетронутой. Традиционно принято считать, что именно здесь родился Ян Гус. Конечно, мебель, которую вы увидите, современная, но она соответствует тому времени, в котором жил Ян Гус. А вот пол, действительно древний пол, он относится к 16 веку. Не только день, но даже год рождения Гуса точно неизвестны. Одни считают, что он родился в 1369 году, другие считают, что в 1371. На стене шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. Порой последователи так обожествляли реформатора, что срезали со шкафчика щепки и использовали как средство против зубной боли.
1: Парадоксально, что некоторые сторонники человека, выступавшего против суеверий, сами были подвержены предрассудкам.

Сколько великих личностей посетили эту маленькую темную комнатку. Государственные деятели, поэты, писатели, музыканты. Среди них был и знаменитый чешский композитор Антонин Дворжик. В 1883 году он заканчивал гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Работа остановилась, и Дворжик никак не мог закончить свое произведение. Тогда он приехал сюда и здесь получил вдохновение. Нередко великие вещи рождаются из малого и незначительного.

К дому Гуса примыкает небольшой дворик. Родители Гуса были простыми крестьянами. Предположительно, отца звали Михаил. Имя матери неизвестно. Вообще, Гус не является семейной фамилией. Мальчика звали Ян из Гусинца. Школьные товарищи сократили имя и называли его просто Ян Гус. Может быть, они так его дразнили, потому что с чешского «гус» означает просто «гусь». Так школьное прозвище вошло в историю. Хотя имя матери Гуса неизвестно, известно, что она была очень набожной женщиной. В хрониках сказано, что она 7 раз падала на колени и 7 раз просила Господа, чтобы он даровал ее сыну счастье. Исполнил ли Господь просьбу матери? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под счастьем. Если за счастье считать тихую, безмятежную жизнь, то Гус такого не получил. Но если счастье – это исполнение своего призвания на земле, если счастье – это не идти на компромисс со своей совестью, а быть всегда в гармонии с Творцом, то Гус был счастливым человеком. В своих трудах Гус редко вспоминал о детстве. Лишь изредка он писал о своей матери, которую любил и вопрос которой запомнил на всю жизнь. «Чем, сын мой, должен юноша руководствоваться своей жизнью?» – спрашивала его мать. «Не словом ли Божьим?» Вся жизнь Гуса стала ответом на этот вопрос. Всегда и во всем следовать Священному Писанию. Следовать до последнего дня.

Так же выглядел чешский реформатор. Одни изображают его худощавым и высоким. Другие, наоборот, считали, что он был невысокого роста и полный. Сегодня многие ученые, исследуя источники, пришли к выводу, что, скорее всего, Гус был среднего роста и средней комплекции.

Существует легенда, которую жители этих мест передают из поколения в поколение. Якобы гусь родился не в своем доме в Гусинце, там он только вырос, а родился

Он в маленькой деревне, которая называется Крутусин. Эта деревня находится между старинной крепостью и Гусинцем. Однажды мать Гуса возвращалась из крепости к себе домой. И, проходя Крутусин, она и произвела на свет своего сына. Не знаю, правда эта история или вымысел, но в характере Гуса было что-то от крепости. Он никогда не сдавался и до конца сражался за то, во что верил. Когда Гус подрос, он стал учиться в школе, которая находилась в городе Прахотец. Прахотец находится в часе ходьбы от Гусинца. В сравнении с родной деревней, Прахотец казался Гусу настоящим городским центром. Там производили изделия из серебра, и стекла, там была дорога на Прагу. И самое главное, там находился христианский собор. Рядом с дорогой, идущей из Гусинца в Прахотец, находится скала, которая так и называется – скала Гуса. Сюда мальчик приходил, чтобы читать и размышлять. По преданию, он часто прикладывал свою голову к скале, и от головы даже на скале остался отпечаток. Поэтому каждый желающий может сравнить сегодня, у кого голова больше, у него или у Гуса. Существует легенда, которая роднит жизни двух реформаторов – Мартина Лютера и Яна Гуса. Обоим Бог говорил во время бури. Однажды мальчик Ян возвращался из школы домой. По дороге его застигла сильная буря. Испугавшись, он стал прятаться и нашел укрытие под скалой, который приходил часто, чтобы размышлять. Внезапно молния ударила рядом с ним, и можжевеливый куст загорелся. Через некоторое время мать стала искать сына, и она нашла его укрывшимся под скалой. «Почему ты не идешь домой?» – спросила мать. И тогда сын показал на горящий куст и сказал: «Так и я в огне покину этот мир». Эти слова оказались пророческими. Закончив школу и освоив грамматику, риторику, диалектику, а в старших классах астрономию и арифметику, 18-летний юноша из Гусинца решил продолжить образование и поступить в университет. Поэтому он отправился в Прагу. В Прагу он пошел вместе с матерью, которая очень хотела помочь сыну получить образование. По простоте она взяла в подарок университетскому начальству большой мягкий калач и живого гуся. Но коварный гусь сбежал по дороге.

Талантливый юноша, страстно стремившийся к знаниям, был принят на факультет свободных искусств. Пражский университет находится в самом центре старого города. Это главный университет Чехии и один из старейших вузов Европы. Среди знаменитых выпускников и преподавателей университета, помимо Яна Гуса, были изобретатель Никола Тесла, писатель Франц Кафка, поэт Рильке, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Официальное название этого университета – Карлов, или по-латыни – Университетас Каролина. Почему же университет называется Карлов? Дело в том, что он был основан в середине 14 века императором Карлом IV. К моменту, когда Ян Гус начал в нем обучение, университету было 40 лет.

Не только университет, но многое здесь связано с именем императора Карла IV. Над городом словно возвышается Пражская крепость, или, как ее называют,

здесь. Пражский град. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это самый большой замок в мире. А раньше здесь была резиденция чешских королей и некоторых императоров Священной Римской империи. Сейчас здесь находится резиденция президента Чехии. Хотя Пражский град начали строить в IX веке, Карл IV многое перестроил здесь в готическом стиле. При Карле IV Прага была столицей Священной Римской империи. Это был золотой век в истории Чехии. Пражский грош являлся самой надежной монетой в Европе. Этот красивейший мост через реку Волтаву также называется Карлов, поскольку именно император заложил камень в его основание. По нему часто ходил юноша из Гусинца, обдумывая то, что он изучал в университете.

Во время обучения юноша жил очень бедно. У него даже не было посуды, и он ел гороховую похлебку ложкой, которую делал из хлебного мякиша. Ям пишет, что он так голодал, что после того, как съедал похлебку, съедал и ложку. После нескольких голодных студенческих лет в 1393 году Гус получил степень бакалавра, а в 1396 – магистра. В одном из своих писем ученику Гус советует тому не прельщаться роскошью. При этом он со стыдом вспоминает, как гордился своим пышным магистерским одеянием. Гус признавался, что, будучи студентом, не уклонялся ни от чего, участвуя и во всем важном, и во всем легкомысленном. Окружающим было видно стремление Яна к познанию, поэтому после получения степени магистра его пригласили в университет на должность преподавателя. В 1401 году он был избран деканом факультета свободных искусств, а начиная с 1402 года его дважды избирали ректором университета. По тогдашним правилам ректора избирали на одно полугодие. Гус был исключительной личностью не только с точки зрения религии, но и с позиции науки. Он был одним из самых образованных людей своего времени. Ян написал много научных работ по лингвистике. Хорошо известен его труд, который называется «Чешская орфография». Именно он добился передачи каждого звука речи отдельной буквой. Гус не переводил Библию на чешский язык, поскольку перевод уже существовал, но он исправил его, сделав более доступным для понимания простым народом. То, что Лютер сделал для немецкого языка, сделано Гусом для чешского. Он переработал чешскую грамматику и правописание. Его сочинения освободили литературную чешскую речь от условностей и сблизили ее с народным языком. Читать тексты стало легче, что способствовало распространению грамотности.

0: югу от центра Праги находится еще одна древняя крепость – Вышеград. Она была воздвигнута в X веке. До правления Карла IV она была резиденцией чешских королей наравне с Пражским градом. Когда Гус был студентом, он услышал в Вышеграде проповедника. Талантливый оратор красочно описывал милости, которые римский папа дарует верным чадам церкви. Эта проповедь произвела на юношу такое сильное впечатление, что он отдал последние 4 гроша, чтобы купить индульгенцию. После этого ему пришлось сидеть на хлебе и воде. Позже он осуждал свою глупость. «Когда я был молод духом и умом, — писал Гус, — я был суеверен. Но познав Писание, я понял свое прежнее безумие». Со временем религиозные взгляды Гуса стали меняться. Произошло это под влиянием книг английского мыслителя и богослова Джона Уиклифа, а также некоторых чешских авторов. Сочинения Уиклифа были распространены в Праге, поскольку между Карловым университетом и Оксфордом были живые отношения. Еще до начала своей проповеднической деятельности Ян собственноручно переписывал некоторые трактаты Уиклифа, делая на полях свои заметки.
1: «Книги Уиклифа открыли мне глаза», — сказал однажды Ян.

0: характере Гуса сочетались два удивительных качества. С одной стороны, он твердо держался того, что считал истинным. Его смело можно назвать бескомпромиссным человеком.
1: «Дорогой христианин, — писал реформатор, — держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой смерти».
0: Ян не просто учил об этом, он показал верность правде до смерти на примере своей собственной жизни. Но в то же время он не был упертым фанатиком, он был открыт для нового, обладал гибким мышлением, поэтому его взгляды постоянно развивались. Если он понимал, что мнение другого более аргументировано, то не боялся признать свою ошибку.
1: «Каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, которое обличит мой взгляд в заблуждении, и я узнаю, что такое мнение правдивое, я с радостью покину свое нынешнее заблуждение».
0: Существует немало людей, для которых доказать свою правоту намного важнее, чем понять, действительно ли они правы. Глупец не тот, кто чего-то не знает. Все мы чего-то не знаем. Глупец не желает учиться. Так важно уметь признавать, что правым может быть не только я, но и кто-то другой. У Гуса такое качество было.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии. Это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться? Одним словом, что мы будем делать?» Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Дальше он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6, 21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его, «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит, «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении, поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме, поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства Дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что Дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания.
Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше 1. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано.

Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом. Мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем, если у кого-то есть, но, скорее всего, нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил, «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос, но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить. Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом, я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки, и теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал, «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить».
Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить. Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус: давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать 1 из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину. Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой: «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы.
Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом.

Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения.

тех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Великобритания меняет политику в отношении Иудеи и Самарии. Также борьба с ненавистью. В новой книге Мелани Филлипс призывает изменить подход к борьбе с антисемитизмом. И еще Майкл Фертик рассказывает о том, как экономика Израиля достигает новых высот. Также звук Нового года. И почему это так важно. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущие я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Стал.
0: Британия и Израиль находятся в разгаре дипломатического противостояния после того, как Великобритания объявила о новых санкциях и торговых ограничениях для Иудеи и Самарии.
1: Великобритания настаивает на создании палестинского государства, что Израиль называет нарушением международного права. Итак, последние новости по этим и другим темам.
0: В среду министр иностранных дел Великобритании защищал решение Великобритании надавить на еврейские поселения. Мы объявили о принятых мерах, поскольку считаем, что единственный путь к безопасности израильского и палестинского народов – это решение о создании двух государств. Милибенд заявил, что Великобритания признает оккупацию Израилем, Иудеи и Самарии незаконной. Официальная позиция британского правительства заключается в том, что эта оккупация является незаконной. А укрепление Израилем своего контроля считается экспансионистской политикой, осуществляемой посредством незаконных поселений. Однако специалист по международному праву Наташа Хаусдорф утверждает, что все законно в соответствии с принципом международного права «ути поседетис юрис», или «которыми вы обладаете по закону».
1: Новые государства наследуют ранее существовавшие административные границы. В случае с Израилем такой единицей был британский мандат в Палестине.
0: Хаусдорф утверждает, что когда Израиль провозгласил свою независимость в 1948 году, он унаследовал границы британского мандата, включая Иудею и Самарию.
1: Как только они провозглашают независимость, это является правилом по умолчанию. Везде, где нет иного соглашения о границах или территории, принцип «ути поседетис юрис» определяет границы нового государства.
0: Некоторые утверждают, что этот закон неприменим к Израилю ввиду его особых обстоятельств. Однако с 19 века он используется во всем мире для установления границ государств.
1: Это опровергает множество ложных утверждений, распространяемых в отношении Израиля. Причем одним из ключевых является термин «оккупация» из международного права. Утверждение о незаконных поселениях также является ложным и используется для оправдания идеи о том, что евреи не должны жить в Иудее и Самарии, и на некоторых участках этой территории следует провести этническую чистку, то есть избавиться от евреев.
0: Великобритания заявляет, что палестинская администрация играет ключевую роль в принятии этого решения. Мы говорили с представителями палестинского народа, с премьер-министром Палестины и его представителем здесь. И оба четко заявили, вы должны действовать с учетом нашей точки зрения. Итамар Маркус предупреждает, что риторика палестинского руководства не всегда соответствует западной концепции сосуществования двух государств. Они не могут иметь права на самоопределение, потому что под собой они подразумевают Палестину от реки до моря. В долгосрочной идеологии палестинцев нет места Израилю. Израиль дал Великобритании 30 дней на закрытие своего консульства в Иерусалиме. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные запасы компонентов и подземные объекты. Кроме того, он пытается создать новые сборочные линии. Американские и израильские удары уничтожили объекты, необходимые для изготовления компонентов ракет, а действующая морская блокада затрудняет Ирану импорт необходимых частей.

0: Вчера вечером у стены плача, в преддверии израильского Нового года, Рош Хашана, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран восстанавливает свой ядерный потенциал. Президент Трамп объявил сегодня вечером, что Иран пытается перевооружиться, и это правда. Это предупреждение прозвучало на фоне того, что ядерный наблюдательный орган ООН МАГАТЭ сообщил о строительных работах на иранском объекте Пикакс Маунтин, который, возможно, связан с ядерными материалами. Инспекторам МАГАТЭ отказано в доступе к объектам, пострадавшим в результате ударов в июне 2025 года, и они не могут проверить текущее состояние запасов Ирана. Президент Трамп заявил, что Вашингтон следит за ситуацией на Пикакс Маунтин. Из космоса мы наблюдаем небольшую активность в районе Пикакс. Я бы посоветовал Ирану не рисковать, поскольку нам придется нанести очень сильный удар. У нас просто не останется выбора. Еще одно важное событие – хуситы захватили йеменский портовый город Мока. Это усиливает их практически полную блокаду пролива Баб-эль-Мандеб, ключевого морского пути, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Американские официальные лица заявляют, что Иран дал указание хуситам активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал им дополнительное финансирование, оружие и высокопоставленных офицеров. Тем временем Вашингтон усиливает экономическое давление на Иран, вводя новые санкции против сторонников Хизбаллы и других проиранских группировок в Ираке, Ливане и Турции. «Мы наносим мощные удары не только в Газе, но и в Ливане. Сейчас мы ведем боевые действия на хребте Али-Тахер». Израиль заявляет, что уничтожил крупную подземную сеть Хизбаллы на юге Ливана, примерно в 5 километрах от израильской границы. Более 1100 тонн взрывчатки разрушили 8 туннелей общей протяженностью более 1,5 километров. В этом комплексе находились командные центры, оружие и ракеты иранского производства, склады и жилые помещения, которые позволяли боевикам оставаться под землей в течение длительного времени. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал видеообращение к Ирану. Иранскому народу в преддверии еврейского Нового года. «Я желаю народу Ирана, чтобы в следующем году Тегеран был освобожден от угнетения и тирании». Он предупредил лидеров Ирана, что любое нападение в период праздников повлечет за собой решительный ответ. Удар отбросил бы Иран на десятилетия назад и еще больше дестабилизировал бы режим Аятоллы, режим, который иранский народ так глубоко ненавидит и падение которого он горячо жаждет. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. 11 сентября – печальный день по двум причинам. Во-первых, это день памяти Чарли Кирка. Во-вторых, в этом году исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября. Люди вспоминают, где они были в тот момент. Где были вы?
1: Да, тогда я работала в другом месте. Я позвонила в МИД эксперту по борьбе с терроризмом. Это был шок. Огромное потрясение. Услышать, как диктор новостей говорит, что же теперь будет? Мы не знаем.
0: Да, для Израиля это тоже очень важно.
1: Да, так и есть. За месяц до 11 сентября напали на пиццерию с бара в центре города.
0: Да.
1: И это стало жутким предзнаменовением. Тогда люди задавались вопросом, было ли это тоже нападением на Америку. А через месяц мы уже знали ответ.
0: Израиль – единственная страна, помимо США, где есть мемориал, на котором высечены имена почти 3000 человек.
1: Имена каждого погибшего в том теракте.
0: 25 лет назад Израиль находился в разгаре второй интифады, поэтому взрыв в ресторане с бара был лишь одним из многих, которые произошли, и одним из многих, которые предстояли.
1: Да, верно. В то время они постоянно сталкивались с терроризмом.
0: Я помню, сегодня утром смотрел ужасающие кадры, на которых люди буквально выпрыгивали из окон, потому что им грозила смерть от огня. И это напомнило мне, что движущей силой, которая разрушила эти башни, был исламизм. И мы до сих пор ведем ту же борьбу.
1: Да, и, к сожалению, эта тенденция набирает обороты в Европе и даже в Соединенных Штатах.
0: Многие нью-йоркцы возмущены поведением Мамдани, которого они не хотят видеть на мероприятиях, посвященных годовщине 11 сентября.
1: Верно. Думаю, если бы он пришел с открытым сердцем, мне, конечно, сложно судить о его сердце, но все могло бы быть иначе. Но, судя по всему, это не о нем.
0: И Чарли Кирк год назад Так печально. Он был прекрасным молодым человеком, христианином, активно участвовал в политической жизни.
1: Он любил Израиль.
0: Он любил Израиль и отстаивал интересы Израиля. Посещение Израиля оказало огромное влияние на его жизнь. Он был одним из тех представителей молодого поколения, кто выступал в защиту еврейского народа.
1: Так и есть.
0: Итак, о чем нам молиться, Джули?
1: О пробуждении, чтобы люди осознали, то, что произошло, это реальность сегодняшнего дня. Борьба продолжается, и им нужно молиться, быть бдительными и активными.
0: Отличная тема для молитвы. Далее в программе «Борьба с ненавистью. Как противостоять антисемитизму? От беседы к беседе».
1: В последнее время сторонники Израиля стали сталкиваться с высказываниями о геноциде и другой ложью.
0: Недавно я говорил с Мелани Филлипс, которая побывала в еврейских общинах Великобритании, США и Австралии. Она советует в таких ситуациях действовать на опережение. Мелани Филлипс, приветствуем вас. После 7 октября вы посетили множество еврейских общин в Великобритании, США и Австралии. Расскажите об этом.
1: Я обнаружила, что во всех этих общинах люди буквально были в осаде. Они переживали и продолжают переживать беспрецедентное давление на себя. Но главное, они были сбиты с толку и в ужасе от того, что буквально в одночасье, из ниоткуда, проступила древняя ненависть к евреям со всеми клише и образами прямо из нацистского периода, из эпохи средневековой инквизиции. А израильская война в целях самообороны представлялась как геноцид. И это было не только несправедливо, но и сбивало с толку, потому что это полное безумие. И на фоне этого их считали лично ответственными за то, что делал Израиль, и за то, что ему приписывали.
0: Ваша книга называется «Побеждая ненависть. Руководство для евреев». Каково ваше послание для евреев в диаспоре?
1: Нужно полностью изменить свое отношение ко всему этому. Большинство людей не склонны к конфликтам и не проявляют агрессии. Они оказываются в различных социальных ситуациях, на званых ужинах, на работе, в университете, в кругу сокурсников или коллег, и сталкиваются с нападками, когда их обвиняют в том, что они лично убили тысячи младенцев в Газе. Как реагировать? Они не знают, как ответить. Они по натуре не склонны к конфликтам. Зачастую у них просто нет никакой информации. Поэтому я советую, во-первых, отложите в сторону свои вполне понятные эмоции, беспокойство и гнев. Вам не нужно оправдываться. Никогда не следует оправдываться за то, в чем вас обвиняют. Потому что это, по сути, абсурдно. И если вы пытаетесь ответить на абсурдное обвинение, вы как бы узакониваете саму предпосылку, на которой основано это обвинение. Постарайтесь воспринять это как возможность. Возможность сказать что-нибудь, хотя бы одно предложение. Это может быть информация или шутка. Это может быть риторический вопрос, который может приоткрыть ум человека, сидящего напротив вас. Вы не обязаны защищать государство Израиль. Просто попробуйте немного расширить чужой кругозор. А что касается лидеров еврейской общины, то, боюсь, их случай уже безнадежен. Они напуганы. Евреи в диаспоре всегда старались не выделяться. Они полагали, что если привлекут к себе внимание, это вызовет проявление антисемитизма. И сейчас мы видим плоды этого. В диаспоре наблюдается беспрецедентный рост антисемитизма в отношении диаспоры. Они должны перенести борьбу на территорию врага и действовать на опережение. Они должны начать выдвигать правдивые обвинения в адрес Запада, его правительства, государств, Австралии, Великобритании, они клевещут об Израиле, меня

0: местами жертву и агрессора и давят на собственных еврейских граждан в Великобритании, в Австралии, в Канаде, при этом проливая о них крокодиловы слезы, заявляя, что сделают все, чтобы противостоять ужасному антисемитизму. Они сами способствуют его возникновению, поскольку не понимают связи между антисионизмом, антиизраильскими настроениями и ненавистью к евреям.
1: Спасибо за книгу. Думаю, она будет полезна всем, не только евреям, но и христианам, которые хотят выступить в защиту Израиля. Огромное спасибо.
0: Благодарю.
1: Далее в программе «Успешные израильские стартапы» и негласные ограничения, с которым они по-прежнему сталкиваются в советах директоров. Наш следующий сюжет о влиятельной фигуре в сфере предпринимательства. Он также является пионером в области управления репутацией.
0: Как соучредитель компании Verdict Capital, он эксперт в определении признаков успеха. Кроме того, он наблюдает, как информационная война сказывается на положении Израиля на мировой арене. С репортажем Джошуа Свонсон.
1: Согласно данным Bloomberg, вы привлекли 250 миллионов для нового фонда и собираетесь направить часть этих средств на поддержку израильских стартапов. В компании Verdict мы уже приступили к инвестированию средств фонда Verdict Fund One и планируем направить примерно 15% средств фонда на инвестиции в израильские стартапы. Для меня Verdict означает увеличение моих финансовых вложений в израильские стартапы примерно в 10 раз. Компания Visa только что приобрела израильскую компанию BioCatch за 2,4 миллиарда. Почему глобальные компании так стремятся приобретать технологии, разработанные в Израиле? Я очень рад видеть, что, несмотря на скептиков, Израиль становится все сильнее в сфере высоких технологий, а количество успешных выходов на рынок растет. Стоимость сделок растет. Я считаю, что BioCatch – это лишь единичный пример из тех, чья стоимость исчисляется многими миллиардами долларов. Это очень интересно. Если разобраться, израильская технологическая экосистема пользуется большой известностью, и многие люди не знают, что практически все выдающиеся достижения израильских технологий сводятся к одной общей категории, называемой машинное обучение. А машинное обучение – это достаточно широкая категория, которая охватывает множество направлений и включает в себя множество различных аспектов. Искусственный интеллект можно назвать продуктом машинного обучения. В этом сегменте он играет такую же важную роль, как и везде, за исключением Америки. Поговорим о репутации Израиля на международной арене. Очевидно, что в настоящее время ведется активная информационная кампания против Израиля. Как она сказывается на инвесторах, советах директоров, корпорациях и их отношении к израильским компаниям? Совершенно очевидно, что существует множество сил, желающих Израилю зла, и они хорошо финансируются. Их источники простираются от стран Персидского залива до частных лиц, а также, и мы имеем все больше оснований полагать, что Компартия Китая и китайское правительство финансируют напрямую или через своих посредников врагов Израиля и врагов Запада, врагов истины, используя такие инструменты пропаганды, как соцсети. Эти силы отлично справляются со своей задачей. Я сожалею о том, что Израиль всегда плохо объяснял свою позицию. Скажу прямо, час пробил. Я не являюсь выжившим, я не являюсь членом семьи выживших или жертвой событий 7 октября. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, поэтому я не знаю, что пережили эти люди. Я только могу представить себе, что пережили выжившие и родственники тех, кто погиб. По моему мнению, пришло время обнародовать те ужасные видео, которые некоторые из нас видели. Это очень интересно. Я задал вопрос о бизнесе, и ваш ответ, поправьте меня, если я не точен, что провал правительства в сфере связей с общественностью и то, что оно не обнародовало ужасающую правду о 7 октября, вы напрямую связываете с

0: тем, как международное бизнес-сообщество воспринимает Израиль. Да, вы действительно задали мне вопрос о бизнесе, но я не могу ответить на него, не связав это с ситуацией в Израиле. Дело в том, что Израиль подвергся нападению, после чего ответил решительно, проведя самую тщательно спланированную с гуманитарной точки зрения военную операцию 21 века, а может быть и 20 века, вероятно, и того, и другого. И это четко зафиксировано экспертами. А суть этой катастрофы – видеозапись, запечатлевшая все эти отвратительные зверства, которая могла бы значительно изменить общественное мнение и до сих пор не обнародована. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено. Далее в программе «День труб». Что скрывается за неповторимым звуком еврейского Нового года? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. В Израиле сейчас библейские осенние праздники. Они начинаются с Рош Хашана, праздника, известного как еврейский Новый год.
1: Однако Библия придает этому празднику совершенно иное значение. Наш корреспондент Крис Митчелл расскажет, почему это так важно.
0: Рош Хашана буквально означает «голова года», «начало года», «новый год». Однако, с библейской точки зрения, это гораздо больше, чем просто «новый год». В книге Левит этот праздник называется «Йом Хатеруа» – «день трубного звука» или «судный день». Единственная мицва, единственное предписание в Рош Хашана – это услышать звук шофара. Поэтому все собираются в синагоге, чтобы услышать звук шофара, звуки шофара – касаются души. Пронзительный звук шофара призван напомнить о необходимости покаяться в грехах и примириться со своими братьями и сестрами. Раввины говорят, что примирение с Богом и людьми сбивает врага с толку. Шофар – это музыкальный инструмент, изготовленный из рога. Это самый древний музыкальный инструмент. Ортодоксальные евреи слушают звук шофара в Новый год, наш судный день. Эли Рибак – мастер по изготовлению шофаров в третьем поколении. Процесс состоит из шлифования, полировки, затем мы сверлим, проделываем отверстие для губ. Это делается быстро, но требует большого опыта и кропотливой ручной работы, поскольку каждый рог имеет свои размеры и толщину. Чтобы изготовить хороший шофар, нужно обладать большим опытом. Бараний рог используется в качестве традиционного шофара, поскольку, когда Авраам продемонстрировал готовность принести в жертву своего сына Исаака, Бог заменил его барашком. На самом деле, кошерны все виды рогов, кроме коровьих. Потому что еврейский народ не хочет напоминать Богу о том времени, когда израильтяне поклонялись золотому тельцу в пустыне. Помимо характерных звуковых оттенков разных рогов, издаются три различных звуковых сигнала. В синагогах и у западной стены в течение месяца перед праздником каждое утро звучит шофар, чтобы у людей было достаточно времени для покаяния. Мы знаем, что в повседневной жизни нам нужно много напоминаний о том, чтобы каяться и размышлять о Боге. Это как будильник для души. Рибак говорит, что не только евреи дуют в шофар. Мы продаем шофары по всему миру. Мы продаем их евреям, христианам, мессианским евреям и евангелистам. Рош Хашана – это праздник седьмого месяца, но в еврейской традиции он знаменует наступление Нового года. Во время коронации царей Израиля звучали шофары. Они возвещали о вступлении на престол нового царя или его приближении. В христианском мире в шофары часто дуют в течение всего года, но в иудаизме и в еврейской традиции в них дуют лишь в очень ограниченный период года. В месяц Элу

Встреча Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят, они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
1: На работе нельзя.
0: На работе нельзя.
1: Надо после работы разобраться.
0: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но это по-хорошему что же нельзя?
2: Как говорят в школе, после уроков, да? Встретимся.
0: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
3: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно проявление сразу лицемерия.
1: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
0: Ну, хотя бы потому, что...
1: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
4: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: То есть, это говорит, вежливость, воспитанность, эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
3: Такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
0: Просто, знаете, со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истинных твоих чувств к этому человеку.
6: Ты говорил, что видно, а может быть слышно?
0: Слышно.
6: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда делают вывод люди, что он лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день?
3: Это в идеале, когда все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
0: Ничего
3: и это лучше,
0: поговорили.
3: Если так будет.
1: У меня в связи с этим вопрос.
3: Так не всегда бывает просто.
1: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он на кого-то имеет, ненавидит его, против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Здрасте. Что, лучше? Может быть, вежливость все-таки лучше, чем такая модель поведения? И все действительно видят и думают, что он.
0: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
1: Но это вопрос.

0: Другой. Вопрос сейчас, я так понимаю, что мы обсуждаем...
1: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
0: Может, значит, они выбрали такое...
1: Но это же разрушает их изнутри.
0: Работа работой. Сегодня я поработал, больше я с тобой никаких общих дел не имею.
1: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
0: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость – это более лучшая модель, чем открытая конфронтация. На мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
1: Она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну, ладно, понятно.
0: И будут продолжать друг друга ненавидеть и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
1: надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью, и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
0: Я прочитаю, что такое вежливость.
1: Да, конечно.
0: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
1: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
0: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
2: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
0: Тактичность,
2: о воспитании.
1: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
0: Да.
1: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
0: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, ну, готовность найти компромисс.
1: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать то, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
0: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
1: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
2: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом... Действительно, открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю, вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. Если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
1: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
2: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
0: Но... Да, конечно, это лучший вариант,
1: идеально.
0: Я абсолютно с этим согласен.
1: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
2: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
1: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
2: Вот что делать. В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости.
0: Вежливости.
2: Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком. Как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот

0: чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое.
1: Что ведь это лицемерие.
0: Вот что такое
1: это
0: любовь?
1: Борьба, может быть.
0: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
1: Да.
0: Любовь — это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
1: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь — это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
0: Да.
1: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
0: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
1: Скажу, ненавижу.
0: Не буду говорить, ненавижу.
1: Просто подумай.
0: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь — это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
2: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является не лицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
0: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
2: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
0: Самосовершенствование?
2: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
1: Ну вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
0: Лучше, ну, говорят, это... худой мир, чем добрая война.
1: То же самое. Поэтому... Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
2: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом знать не будут.
1: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
0: Иногда зазря вообще.
1: Иногда вообще зазря на пустом месте.
0: На пустом месте. Выговориться.
1: Наговорили там себе.
0: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
2: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
0: Ну, это тоже вот как вариант.
1: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там...
2: Лицемеров,
1: когда я с этим человеком не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
3: Это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
0: Доказать, что
3: в своей
0: он
3: греховной
0: прав,
3: природе,
0: а тот
3: что
0: прав.
3: Я лучше, да?
2: Угу.
3: Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия. Чтобы меня ценили, и это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это,

0: обо мне говорят хорошо.
1: Ну и
2: вот а какая вы... Очень интересная мысль, Анатолий Ильич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация — это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
0: Цель, я
2: а
0: лучше.
2: Вежливость — это наоборот определенное смирение. Ты не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
0: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
2: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит к ничему. Он потом людям, будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом людям, будет срываться дома на
3: людям,
1: на
3: которые семье. Ходят, верно, такое, да. Людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо
1: священнослужитель какой-нибудь. Да? Да.
3: Священнослужитель.
2: Да.
3: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
2: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
3: Да. Они могут на колени встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну или почти всегда.
3: Ну или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие, оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно, и возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: Можно ли, допустим, вы третий человек, который видите подобную ситуацию на работе, то есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо, вы наблюдаете со стороны, что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
3: Как там в притчах сказано, кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за ус.
0: Здесь как бы ссора не видно, приятное общение между ними, да. Наверное, каждый поговорить отдельно с каждым.
3: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться, а то, может быть, и наоборот, совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
2: Зато лицемерия нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
3: Ну, в семье третий — это всегда очень опасно, я считаю. Вот. Ну, в семье.
1: Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это нехорошо, это глупо. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
2: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
0: Захотеть почему? Что я от этого буду иметь, да?
1: Да.
0: Что со мной будет потом, если
1: это? Вот я считаю, что вот здоровье — это главная мотивация, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты

0: подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты, да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому. Соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушиться. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
1: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать?
0: Что мне делать? А вот что делать?
1: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли миротворца выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
0: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
3: Им тоже что-то вещь. Ибо они будут начерены сынами Божьими, да?
0: Да.
2: То есть равнодушие в данной ситуации – это плохо.
0: Естественно. Вот, ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
1: надо
0: чуть ли не
1: грехом. Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь. Сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
0: Дать мотивацию.
1: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть со своей стороны все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
0: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду. И даже в том кругу, где это происходит, работа или какой-то другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения. Потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если это конфликт затяжной.
3: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли. Потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. Угу. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье, скандалят там отец с матерью там, да?
0: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, может быть…
0: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
2: Дожили. Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
0: Да, разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну там, не работаешь, алкоголик, и это, при этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора, да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там, точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий, и все вот-вот, они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
0: Называется может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема, да, а им всем плохо, но баланс есть, потому что и каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже, и вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
2: Да, вот это вот лицемерие как раз.
0: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться, да я и не умел.
2: Да.
0: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
1: Деградация.
0: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
2: Да. Выход есть.
1: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
2: Мы говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
1: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
0: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
1: все с этого начинается,
0: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял на самом деле, в чем корень проблемы, ну, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно и христианство, и Священное Писание, оно помогает, потому что когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там. Корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном. И у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Mm. Ну что ж, спасибо вам за общение. Была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения.
2: Mm-hmm.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается

считается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие», и можно даже отследить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом. Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством Брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только третья ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, ваше «я» уже не существует, вы одно целое со Вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная – заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму.
Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо на три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются Богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар, то есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитьянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным семи чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает коронной чакры, то есть сознания. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает «бесконечная жизнь, смерть, перерождение». И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях.
он говорил: «Мое лицо

Лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди. Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, написано в послании к Коринфянам 10 главе. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Откровение 9 глава. Каждое движение и поза и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

и солью для тех, кто рядом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Здравствуйте, мисс Бивер.
1: Мне показалось, мы друг друга знаем.
0: Ну да.
1: Итак, мы закончили замечательные и потрясающие сессии, на которых ты говорил о многих областях действия Духа Святого. Но есть вопросы, о которых мы знали, что не успеем разобрать их. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поговорить о вещах, которые мы лишь слегка затронули, а также о тех, рассказать о которых у нас не было возможности. И вот один аспект, который очень коснулся меня. Ты говорил о том, что нам надо быть осторожными, чтобы не создать атмосферу, в которой мы пренебрегаем присутствием Духа Святого. Поэтому я хочу попросить тебя немного поговорить на такую тему. Как

0: Нам снова вернуть присутствие Святого Духа. У нас есть атмосфера. Теперь нам необходимо вернуть присутствие, без возвращения к долгим, странным, затянутым, изнуряющим служениям.
1: Вот как мы делаем это. Просим. Помните, что я сказал о Духе Святом? Он джентльмен, и если мы не проявляем инициативу к общению, он тоже не проявит ее, за исключением случаев, когда у него есть особая цель. Вот что я заметил в церквях, когда люди выходят, чтобы принять спасение. Я беру пару минут, чтобы сказать: «Дух Святой, пожалуйста, коснись их». И люди по всему залу начинают плакать. Он приходит буквально, ведь Библия говорит о вкушении небесного дара. Я обнаружил, что людям куда труднее отступить от Бога, если они вкусили небесный дар. Никогда не забуду один случай. Я был в церкви, и это была огромная церковь. Они решили отойти от этих старых харизматических вещей. Однажды вечером Дух Божий сошел на людей, и они плакали повсюду. Господь показал мне: «Скажи им, чтобы они воздавали благодарение, хвалу и молились». После чего я закончил служение. Пастор сказал мне: «Ого! Я-то думал, что служение продлится еще один час, и придет присутствие Божье. Ведь так обычно и бывает», — он сказал. «Мне так понравилось, что когда Бог повел вас сказать, что служение закончилось, я тоже это почувствовал. Вы сказали, что Он исполнил свою цель, и мы закончим служение. Так что, Лиза, я увидел, что Дух присутствия Божьего пришел, и просто за две минуты люди получили глубокое прикосновение. На это не понадобилось 5 часов».
0: У нас с тобой был разговор в машине о том, что иногда наше служение длится 35 минут.
1: Верно, верно.
0: Но истина в том, что это наши 35 минут. Так что вместо того, чтобы проповедовать 35 минут...
1: Проповедуйте 30.
0: Верно, проповедуйте 30. Или посреди вашего послания дайте место Духу Святому, чтобы действовал Он. Иногда служители так заняты тем, чтобы проговорить все темы, что забывают о необходимости того, чтобы их слова были пропитаны Духом.
1: Я уж точно виноват в этом.
0: Да, да, это относится ко всем нам. Другой вопрос — роль Духа Святого. Этой теме ты посвятил много времени. Ты говорил о молитве на языках, о наполнении Духом, но я хочу, чтобы ты посвятил немного больше времени разговору вот о чем. Ты говорил о наполнении Духом Святым, и мы это поняли. Но что насчет того, когда Он запрещает нам? Как это выглядит?
1: В послании к Колоссянам сказано: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». В 8 главе послания к Римлянам говорится: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Если посмотреть на это слово здесь, означающее «сыновей и дочерей», то это слово «иос». Оно означает «зрелых сыновей». Не каждый христианин водим Духом. Многие водимы эмоциями, разумом, ситуациями, обстоятельствами. Он сказал, что зрелые христиане водимы Духом. Каким образом Он ведет нас? Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Иначе говоря, скажем: «Я хочу поехать в конкретный город, и чувствую, как меня гложет. Мне неприятно. На душе словно кошки скребут».
0: С тобой было такое, что ты поехал туда, куда не следовало? И каким был плод этого?
1: Плод был такой, я сказал: «Такого я больше не сделаю». Это была катастрофа. Это было очень плохо. И я понял, если есть такое предостережение: «Никуда не едь, остановись». Однако я не отменяю служение. Раньше у меня бывали ситуации, когда впоследствии я понимал, что Господь не хотел, чтобы я туда ехал. Однако я уже дал слово, что приеду. Я сказал Господу: «Боже, Твое слово говорит, кто клянется хотя бы к своему ущербу и не изменяет, я должен туда поехать. Я должен туда поехать. Мне необходима Твоя защита. Мне необходимо, чтобы благодаря Тебе это получилось». И знаешь что? Он никогда не обличал меня за это. Это не было суперслужение, но я чувствовал защиту Господа, когда был там. Так что лучше мне сразу же услышать это предостережение, почувствовать это гложущее ощущение. Не делай этого. Тебе не надо туда ехать. И это действительно потрясающе. Вы можете узнать это чувство. Оно очень ясное, и чем дольше ваше хождение с Господом, тем вы чувствительнее к этому ощущению.
0: Ты знаешь, мы также говорили, тем было много. И в том числе ты говорил о докторе Чо и о потрясающих вещах, которые он сделал, о том, как он постоянно наполнялся, молясь в духе. Но также я знаю один из ключей, и не думаю, что у людей есть понимание о том, что мы действительно можем это делать. Он от многого отказывается, чтобы охранять это время в духе. Дух Святой побуждает нас сказать «нет» возможным вещам, с тем, чтобы Он мог сделать в нашей жизни вещи невозможные.
1: Я заметил, что в книге Деяний во 2 главе говорится, что ученики наполнились духом. Затем в 4 главе Петр, исполнившись духа, стал говорить: в 5 главе они наполнились Духом Святым. Наполнение Духом – явление не одномоментное, а об этом Бог сказал: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но постоянно исполняйтесь Духом». Речь не о том, что у нас происходит какая-то утечка, но нам необходимо постоянно пропитываться Духом. В нашем браке бывают времена, когда мы пропитываемся любовью друг к другу. Есть и другие моменты, когда мы после разлуки, и нам необходима новая пропитка. Вы понимаете, что я этим имею в виду? Это целенаправленный процесс – оставаться наполненным.
0: Абсолютно.
1: Наполнение Духом – явление постоянное. Писание говорит, что когда вы наполнились Духом, это проявляется у вас через псалмы, гимны и духовные песни. Вы обнаруживаете, что поете. Знаешь, на этой неделе я пел в Духе намного больше. Выключите телевизор и ограничите все то, что крадет ваше время.
0: Вопрос. У всех ли верующих есть способность действовать в духовных дарах? Или только у служителей?
1: Такой замечательный вопрос. Я считаю, что у каждого верующего есть способность действовать в любых дарах Духа. Если кто-то нуждается в великом чуде, то эта способность сделать великое чудо может прийти к любому верующему. Есть конкретные люди, которым Бог дает этот дар, и он действует, где бы они ни служили. Я видел таких людей. Сейчас я вспомнил одного служителя, которого мы хорошо знаем. Он великий муж Божий. На его жизни дар исцеления сердца. Люди с проблемами сердца приезжали на его служение со всей страны и получали исцеление. На его жизни и служении был дар исцеления, и этот дар помогал ему исполнить служение, к которому он был призван. Но знаете что? Я вспоминаю случай из жизни еще одного своего друга. Он рассказывал, что его сын утонул в ванной. Произошло короткое замыкание, и 45 минут он был мертвым. Он рассказывал: «Я молился 30 минут, но ничего не происходило. Парамедики сидели и что-то обсуждали по прямой связи. И тут что-то коснулось моей макушки и вошло в меня. И когда дошло до моих уст, кто-то другой смотрел через мои глаза, и я сказал: „Ты будешь жить, не умрешь“. И его сын воскрес из мертвых».
0: При том, что служителем тогда он не был.
1: Он был офицером полиции в Лос-Анджелесе.
0: И он в то время не был на служении.
1: Он только что пришел со служения, на котором впервые в жизни проповедовал.
0: Но я хочу, чтобы ты еще раз акцентировал.
1: Речь о верующих.
0: Любой верующий человек,
1: да,
0: наполненный Духом Святым человек, в любой момент своей жизни, находясь в Таргете, ну, даже и в Уолмарте может послужить людям. Я не знаю, Уолмарт — это для меня сложновато. Я намного лучше чувствую себя в Таргете.
1: Вам незачем дожидаться дара исцеления. Иисус сказал: «У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Когда вы молитесь молитвой веры, чтобы какой-то человек исцелился, Бог почтит это.
0: Не надо ждать, пока пастор поставит вас за кафедру. Не надо ждать, пока вы встретите человека в вестибюле церкви. Вы можете нести эти дары в свой каждодневный, обычный мир, силу Божью, обетования Божьи. Если вы чувствуете водительство Духа с кем-то поговорить, кого-то коснуться, или с кем-то помолиться, или проявить щедрость, думаю, нам надо начать быть щедрыми. Это будет потрясающе. Мы можем это сделать.
1: Это тоже один из даров. Дар даяния, щедрость. Ну хорошо.
0: Еще вопрос. И он отсылает нас к предыдущему. Мы знаем, что Дух Святой пришел, чтобы открыть людям Иисуса.
1: Верно.
0: Верно. Мы видели это последние лет 20. Мы видели такие проявления, как сотрясание, смех, падение, катание по полу. Каким образом такие вещи открывают людям Иисуса?
1: Ну, я скажу так. Библия говорит о необычных знамениях, но обычно они бывают на конкретное время. Есть периоды времени, когда происходят необычные чудеса и знамения. Они привлекают внимание людей и ведут к Иисусу. Но вот что все более и более неприглядно. Это когда люди сосредотачиваются на проявлениях больше, чем на Господе. Никогда не забуду случай в Сингапуре. Туда приехал исцеляющий евангелист, и у него такой дар, что люди начинают неудержимо смеяться. Присутствие Божье должно было вот-вот сойти на эту большую церковь. Как вдруг люди начали смеяться. И это было как железом по стеклу. Такое ощущение было в моем духе.
0: Может, это было и правильно, но не в то время.
1: Я сказал: «Перестаньте, прекратите». Они перестали, и я им говорю: «Послушайте, вы зациклились на проявлении. Вы не последовали водительству Духа Божьего. Он хотел сделать не это. Он хотел глубоко коснуться людей, чтобы у них был страх Господень. После этого я сказал: будем надеяться, что Дух Божий сейчас вернется и будет действовать». Я сказал им снова помолиться. Дух Божий пришел, и люди стали плакать по всему этому зданию. В таких неприглядных ситуациях происходит следующее. Люди начинают показывать себя. Ведь супружеская пара не занимается близостью на глазах у всех. Выглядело так, что они взяли близость, которую Бог дал им, и выставили ее на показ.

0: Сейчас говоря, вы посмотрите, какие мы духовные. Понимаете, о чем я говорю? Я понял, чем я больше узнаю Духа Святого, тем больше я хочу его защищать. Его дары, его способность, его силу. И делать это с большим уважением и почтением. Я не хочу угашать его. Библия говорит о том, что мы можем угашать его силу и дары. Не делайте этого. Речь именно об этом. Чтите его, чтобы не создалось впечатление, что его сила и влияние какие-то малозначительные.
1: Да. И я хочу сказать еще раз. Мы просим Духа Святого. Мы приглашаем его сделать все, что он хочет сделать. Если мы его друзья, то иногда он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому — атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным. Но потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
0: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили: «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал: «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали. Иначе говоря, если вы молитесь о человеке, с которым планируете вступить в брак, вы должны... Когда мы с Лизой только начали общаться, я был так рад, что мы живем в разных городах, ведь она была для меня очень привлекательной. Мне потребовалось 25 дней на то, чтобы не позволить этому притяжению к ней доминировать. Заметил ли ты, что эти мои слова не обращены к сказавшим? «Мы кормили нищих во имя Твое, мы во имя Твое посещали заключенных, потому что эти люди, — сказал он мне, — культивировали плоды. Так что если вы культивируете плоды Духа, это почти что гарантия благополучного завершения пути. Потому что когда все только началось для меня, я работал в одной очень-очень большой церкви. Моей работой в этой церкви, это была одна из самых известных церквей в городе. К нам приезжали известные проповедники, а также не столь хорошо известные. В общем, целая плеяда христианских служителей. И вот что я заметил, когда приезжали некоторые люди, ты чувствовал, как будто рядом с тобой сидел Иисус. Они вставали за кафедру, проповедовали, и ты чувствовал, как будто за кафедру встал Иисус. Когда они молились за исцеление, ты говорил: «Ого!» А приезжали и другие люди. И я спрашивал, что это вошло в меня? Почему я чувствую себя таким грязным? Почему их разговор отдает похотью? Но вот такой служитель поднимался на сцену, и люди исцелялись. Я сижу там и спрашиваю: «Боже, я ничего не понимаю, что происходит? Ведь в моей машине они вели такие разговоры». А поднялись на сцену, и вот люди исцеляются. Они исцелялись по-настоящему. Это были не фальшивые, а истинные исцеления. Они происходили силой Духа Святого. Вот тогда Бог и показал мне. Иуда изгонял бесов, исцелял больных, делал чудеса, но при этом он в аду. Валаам пророчествовал, но он в аду. Саул пророчествовал, но закончил плохо. Я не знаю, где он, не хочу говорить. Тогда же Господь сказал мне, что помазание Божие, дары Божьи в чьей-то жизни, не обязательно знак Божьего одобрения. По плодам их узнайте их.
1: В общем, ты говоришь, чтобы прояснить все и закончить. Ты говоришь, что дары — это то, что приходит на жизнь человека, а плоды — то, что развивается внутри нее, как черта характера.
0: Да, ты отлично выразила эту мысль.
1: И я хочу сказать еще раз, мы просим Духа Святого, мы приглашаем Его сделать все, что Он хочет сделать. Если мы Его друзья, то иногда Он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным. Но потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
0: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили: «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал: «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали.
1: Замечательно. Итак, ты говорил о водительстве этим бархатным ощущением. Говорил о том, когда у тебя бывало нехорошее ощущение. Мы поговорили о свидетельстве. Мы поговорили об интуиции. Мы поговорили о молитве. Но можешь ты рассказать еще и о других путях водительства Духом, когда Бог непосредственно говорит человеку? Мы знаем, что это не всегда слышимый голос. И недавно я слышала утверждение о том, что Бог больше уже не говорит людям, что надо только читать Писание. Поэтому хотелось бы услышать, веришь ли ты в то, что Бог по-прежнему говорит, что Он говорит только согласно Своему Слову? Изложи свое мнение об этом, потому что у нас целое поколение, которое думает, что Бог больше не говорит с людьми.
0: Ну, прежде всего, надо сказать, Павел написал Коринфской церкви: «Раньше вы поклонялись этим нелепым идолам», то есть, по-нашему, глупым идолам. Но значение этого слова — «не мы». Иначе говоря, боги, которые служили жителям Коринфа, не могли говорить. Павел сказал: «Разница вот в чем. Наш Бог говорит». И он говорит ясно. Как же он говорит? В Новом Завете показаны разнообразные способы, которыми Бог говорит нам. Во-первых, и прежде всего, это, и это самое главное, внутреннее свидетельство. Это бархатное ощущение, о котором мы говорили. Это главный способ, которым говорит Бог.
1: Даже больше, чем через слово?
0: Нет, минутку. Свидетельство всегда соответствует слову. Если у вас бархатное ощущение, но оно не соответствует слову, не слушайте его. В этом случае очевидно, что у вас неверные мотивы в сердце, и вам надо вернуть его в нейтральное положение.
1: Значит, слово всегда будет структурой.
0: Слово всегда окончательный авторитет.
1: Структура и основание. Понятно.
0: Итак, внутреннее свидетельство — это первое. Второе — тихий голос, о котором говорит Библия. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос». Дух Божий говорит то, что слышит. Он передает то, что говорит Иисус. Итак, тихий голос. Вот что я вам скажу. Некоторые люди попали в рабство из-за того, что стали слушать голос, при том, что было царапающее чувство. И не было свидетельства. Я обнаружил, что всегда, когда я слышал Бога, Его голос сопровождался внутренним свидетельством и соответствовал Слову. Иначе говоря, мы строим такое основание — Слово, свидетельство, голос. Значит, если вы слышите голос, а свидетельства нет, не слушайте его. Я был на таких собраниях, где люди пророчествовали надо мной. И ни присутствия, ни внутреннего свидетельства. Такое пророчество я отправлял на полку. На самом деле, я даже разрушал эти слова.
1: Разрушал?
0: Разрушал слова, да. Следующий способ, о котором говорит Новый Завет, — через сны. Вы помните, как во сне к Павлу пришел македонянин и сказал: «Пожалуйста, приди, помоги нам». Дух Святой показал Павлу: «Иди в Македонию». Он попробовал было пойти в Вифанию, но Дух Божий не разрешил ему. Павел хотел пойти в другое место, но он ему не позволил. Потом Павлу приснился сон, в котором македонянин сказал: «Пожалуйста, приди, помоги нам». И так, через сны. Иногда каким-то людям Бог говорит через сны чаще, чем другим. Я знаю, что Бог могущественным образом говорит через сны с моей женой. Со мной это бывает реже, но время от времени бывает. Со мной Бог говорит тихим, внутренним голосом. Следующий способ, о котором говорит Библия, через видение. Видение — это когда Бог буквально. У Павла было видение, он сказал: «Не помню, был я в теле или же вне тела». Вы не знаете, в теле вы или вне тела, но вы способны видеть духовный мир. Это называется видение. Именно таким образом пастор привлек меня и Лизу в международное служение «Посланник» в 1989 году. Он пришел и сказал: «Дорогие, прошлой ночью мне было видение. Я видел его, словно бы на телеэкране. Я увидел одного из вас как пастора, но ты не будешь штатным пастором. Ты будешь ездить по разным церквям и станешь благословением для тела Христова. Бог сказал, что это будешь ты, Джон Бивир». Бог сказал мне это в молитве на 8 месяцев раньше, так что это было подтверждение. Вы понимаете? Хорошо. И последний способ, о котором говорится в Новом Завете, Бог говорит с людьми через свое присутствие, через помазание. Если вы помните, Петр поднялся на кровлю, он был голоден. О, я тоже сейчас очень голоден.
1: Так и бывает, когда ты голоден.
0: А входишь в присутствие Божье, верно? Петр был в этом состоянии. И что произошло? Это состояние, когда ваши чувства на время не работают. Разница между присутствием Божьим и видением. В видении ваши чувства продолжают работать. В видении вы можете двигаться. Когда Павел попал на небеса, когда Иоанн попал на небеса, происходило движение. Но под помазанием ваши чувства в подвешенном состоянии. Вы что-то видите и слышите. Голос Божий. «Встань, Петр, закали и ешь». Верно? На самом деле я знаю людей, которые получили откровение под помазанием. Я не буду тратить на это время. И оно уже заканчивается. Кто-то скажет: «А что насчет росы на шерсти?» Это было в Ветхом Завете. Все, что в Ветхом Завете, пропускайте через крест. Крест или оставит, или изменит, или сотрет бывшее там. Пропуская росу на шерсти через крест, я вижу, что она стирается, потому что Библия говорит: «Водимые Духом Божьим, а не водимые знамением на шерсти». Помните, что во времена Ветхого Завета Дух Божий не пребывал внутри людей, поэтому они говорили: «Боже, проговори мне через эту шерсть». Лично я не призываю новозаветных верующих говорить с Богом через физические знамения. Плохого в этом ничего нет, но главное, чтобы вы были, во-первых, и прежде всего, водимы словом и внутренним свидетельством, потому что шерсть в физической сфере, и вам незачем соединяться с этой сферой, потому что мы призваны жить и ходить в Духе.
1: Но я хочу кое-что дополнить о физической сфере. Думаю, все предыдущие ответы были о сфере духовной. Однако при этом нам дано ясное повеление. Если видишь брата своего в нужде, не затворяй свое сердце. Иногда вам не требуется голос с небес. Иногда надо просто увидеть нужду или же услышать о ней. Мы услышали о том, что происходило с книгами. Люди вырывали страницы и заучивали их наизусть, а потом передавали дальше. И мы сказали: «Как мы можем затворить свои сердца?» Не можем. Мы не видели эту нужду, но слышали о ней. И мы сказали: «Мы откликнемся».
0: Мы должны передать это послание пасторам. Когда я услышал о торговле маленькими девочками, Бог не говорил мне об этом, но я сказал: «Лиза, мы должны помочь».
1: Я прочла об этом в журнале и увидела эту проблему. Знаете, иногда люди ждут знамения, видения, сна. Однако Библия говорит: если видишь своего брата в нужде, вот с этого и надо начинать. Начинать надо с нуждающихся христиан. Начинать надо с людей, которых мы можем увидеть, которых можем коснуться, с тех, чьи голоса мы можем услышать. И мы не должны затворять свои сердца к ним. Бог говорит: «Я вижу, что ты верен в этом. Поэтому я доверю тебе больше в сфере веры».
0: Дорогая, у нас осталось чуть больше минуты. Ну что, помолимся за наших друзей и соработников? Помолишься за них?
1: Я начну, а ты закончишь.
0: Отличный план.
1: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в последние времена, как Ты сказал, Твои сыновья и дочери будут водимы Духом Твоим. Согласно книге Деяния 2.17, мы поколение, у которого будут видения, знамения, чудеса и сны. Отец, пусть будет все по-Твоему. Мы просим Тебя, прямо сейчас наполни нас Духом Своим. Дай нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, уста, чтобы говорить, сердце, чтобы веровать, и смелость, Отец, чтобы молиться мощными молитвами, сводящими небеса на землю.
0: Я хочу, чтобы вы подняли свои глаза и смотрели на экран. Отец, во имя Иисуса я молюсь за моих братьев и сестер, которые смотрят нас сейчас. Во-первых и прежде всего, я говорю к рабству. Я приказываю ему разрушиться в вашей жизни. Я говорю к немощам и болезням. Приказываю вам разрушиться. Мы повелеваем всякой мысли, всякой идее, которая превозносится над познанием Божьим, разрушиться и не спровергнуться. И мы высвобождаем. Я и Лиза в согласии. Присутствие живого Бога. Наполнитесь Духом Божьим во имя могущественного Иисуса. Преуспевайте в дарах Божьих, которые Господь вложил в вашу жизнь, в вашу сферу влияния. Отец, мы с Лизой отдаем их в Твои руки во имя могущественного Иисуса. И все сказали «Аминь, аминь, аминь».
2: Amen, amen, amen.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Брентон Браун.

0: Привет, меня зовут Брентон Браун. Приветствуем вас. Сегодня мы сыграем для вас несколько песен из моего первого альбома «Вечный Бог» и нашего второго альбома «Восхищение». Вначале позвольте мне представить мою группу прямо из Аризоны. К вам приехал Скотти Маррей. Привет, я играю на гитаре и очень люблю водные лыжи, жвачку и также люблю лошадей. Он лжет, у него 3 кошки. Дэниел?
1: Я Дэниел Арнелес, мне нечего добавить к тому, что сказал Скотт, я из Южной Африки, и я играю на бас-гитаре.
2: Я Бен Шуолтер, я играю на барабанах. Это очень полезно, ведь играя, он часто оказывается позади ребята. Я по-прежнему 3 раза говорю эту шутку, хотя она не очень смешная. Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать о песне, которую мы с вами споем. Вы знаете, эту песню я написал с моим хорошим другом Полом Лашем. Все мы любим слово «Осанна». Это библейское слово, хотя оно не такое уж и распространенное, не так уж на слуху, но у него глубокий смысл. В Ветхом Завете это слово означало «спаси нас, Боже». Но к тому времени, когда пришел Иисус, смысл слова изменился на «благодарю тебя, Боже» или «хвала тебе, Боже». Нам это нравится, потому что это показывает, что происходит в поклонении. Это часто происходит, когда мы приходим и говорим «Боже, помоги нам», а потом в конце нашего поклонения мы уходим со словами «Благодарю тебя, Боже».

Мне кажется, что сердце следующей песни под названием «Удивительный Бог» выражено в строчке «Ты можешь взять груз каждого обремененного сердца». Не знаю, как вы, но мы периодически сталкиваемся с трудностями в жизни, даже травмами. Тогда мы думаем, это уже слишком для меня, и кажется, что это уже слишком и для Господа. Но если подумать, что в сотнях других домов, тысячах других мест люди испытывают то же самое, переживают трудности и травмы, ты думаешь, на самом ли деле Бог может взять груз нашего бремени? Но я думаю, и вся моя небольшая семья тоже думает, и она осознала, что во время наших трудностей Бог достаточно силен. Он достаточно силен, чтобы пронести нас. И во время ужасной потери в нашей семье, когда умерла наша первая дочь Грейс, прямо перед тем, как родилась Джуди, во время последней недели беременности моей жены, мы увидели Божью верность и увидели Его благость по отношению к нам. И даже в то время, когда наши сердца были переполнены скорбью, Его рука была достаточно сильна, чтобы пронести нас, и Он продолжает нести нас.

Привет, несколько слов о следующей песне под названием «Восхищение». Это заглавная песня нашего последнего альбома. Я бы хотел прочесть вам стих из второго послания Петра. 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Не знаю, как вам, но иногда может казаться, что этот стих никак не может быть правдой. Никак не может быть, чтобы Бог обеспечил каждую нашу нужду. Возможно, вы похожи на меня, и вы уже какое-то время в церкви, вы часто бываете среди христиан, и вот вам кажется, я довольно много получаю в церкви, но нельзя же все получить от Господа. Он ведь не может удовлетворять нас полностью. Но вот к чему призывает Петр в этом стихе. Все, абсолютно все, что вам нужно для жизни и благочестия, обретается только в Боге. Джон Пайпер написал чудесную книгу под названием «Будущая благодать», где он говорит о том, что Бог удовлетворяет нашу душу, наши глубочайшие желания и страстные стремления. Раньше я уже говорил, когда рассказывал о песне «Удивительный Бог», что мы с женой прошли через ужасную трагедию, когда потеряли нашу дочь Грейс. В то время мы сомневались, что сможем это пережить. И втайне я думал, «Господь, достаточно ли будет Тебя для нас? Сможешь ли Ты сохранить нас и провести через все это невредимыми?» Но, положившись на Него, мы увидели, что Он вполне способен. Он сумел восполнить наши глубочайшие и отчаянные нужды. Он утешил нас и укрепил тогда нас. И Он продолжает быть верным нам. Так что я сегодня призываю вас, если вы ожидаете Божьего движения, не смотрите в другом направлении, не ищите другого источника. Бог обещает дать вам все, что вам нужно. Он верен своим обещаниям, и мы склоняем наши сердца, мы поднимаем наши руки и обращаем свой взор на Тебя вновь и вновь. Мы склоняемся к Тебе, Господь.

Звучит это сложно, но в принципе означает, что мы были постоянно уставшими. В настоящий момент медицина не дает лечения этой болезни. Мы были опустошены, когда услышали этот диагноз. Я тогда работал пастором в городе Оксфорд в Англии. Моя жена работала в Лондоне. Нам пришлось вернуться домой, переехать к родителям. Это было вовремя. Мы были очень разочарованы, опустошены, недоумевали, знает ли Бог, через что мы проходим. И посреди всего этого мы заново открыли для себя 40-ю главу из книги Исаии, где Господь говорит Израилю, который проходил сложное время. В этом месте Писания Господь обращается и к нам тоже. Он говорит следующее. «Не говорите, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Знаете, я вечный Бог, я не утомлюсь и не изнемогаю. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы увидели, что это обетование нашего Бога, и оно истина. Вот как появилась эта песня. Если вы хотите узнать больше о нашей группе и о нашей музыке, зайдите на нашу страницу в интернете. Бен проведет название по вашему экрану. Вот оно. www.brentonbrown.com. У нас есть блог, где вы можете написать или задать вопрос. Наши записи есть на YouTube, Facebook и Twitter. Мы есть везде. Присоединяйтесь к нам в следующий раз и продолжайте слушать отличную музыку.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад, однажды во время прогулки у нас на площадке мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились и начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними, говорю: «Пацаны, хватит, прекратите, так нельзя». Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут какие-то вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит: мирись с соперником твоим скорее. То есть он употребляет этот момент. Пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которая у одного вызывает чувство обиды,

0: И суд говорит, немедленно, пока ты еще с ним, да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, вот, с плохими эмоциями, чувствами, мирись скорее. Угу. Почему? Потому что суд говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь вержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть uh-huh. Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, uh-huh. последствия могут быть очень тяжелые.
1: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые ну, не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
0: Интересный момент, тут нюанс греческого языка, то слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из периодов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. Uh-huh. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, uh-huh. который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Uh-huh. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. Uh-huh. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию, uh-huh. быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит? Что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянно конфликты, которые будут приводить к обидам, вот, к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
1: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. Бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь, зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили.

0: не видеть пьянок. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
2: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала:
3: «Ты инвалид, ты что?»
0: «Ты понимаешь, что я инвалид первой группы?» Я на нее начала еще сильнее орать и сказала: «Нет, я не понимаю».
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так: «Вот лет в 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие».
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах собирала сумки, залетаю в комнату. Мама мне что-то говорит. Ей было плохо. Я повернулась к ней, и я на нее крикнула. Она мне сказала, что она меня любит. И я развернулась и ушла. Через 10 дней мне позвонили и сказали, что моя мама умерла. У меня был такой шок, такой стресс, что я просто даже не понимала, что мне делать. И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот это чувство вины меня просто, оглушило, что ли. Я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
0: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощение, потеря, одиночество, что я выла как волк.

0: Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте милым и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот эта непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, вот, к страху и к чувству вины. Угу. Вот. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твою мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом в жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением, с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И вот она стала нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины и к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть вот прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям важную такую формулу, которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, помнить всегда. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость и примириться с ней.
2: Андрей, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая была именно последствием моего непрощения. Ну вот я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет перед этим?
3: Ну, мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Поэтому может быть определенное какое-то время. Вот я бы сказал, что вот как раз обида и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих, потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. Какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос как можно скорее, как Иисус сказал.
2: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление? Узнаем прямо сейчас.
1: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
0: Я спросила: «Доктор, чудеса бывают в этом случае?» Она сказала: «Очень редко, но бывает».
4: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. Если тебе повезет, пять.
5: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают, чтобы не быть голословными. Многие из них уходят на первой фазе терапии.
1: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
4: Моя мама болела 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
6: Мама! Ну сколько можно?
4: Я тогда и крикнула: «Нет, я не понимаю». Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: «Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь – это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами».
1: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
4: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
1: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
4: Говорю Богу: «Я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. И если я тебе такая нужна, я твоя». И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
5: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
4: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
1: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
4: Со мной поговорили мои тети и сказали: «Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры». Я так боялась, а вдруг я мало верю. Молятся. И вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, исцелена или нет, температуры нет, что это.
0: Через несколько дней мне сделали анализы.
7: Здравствуйте.
0: Приходит врач с улыбкой и говорит: Люда, у тебя ремиссия.
5: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
0: Я сказала Богу: я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо. Если ты мне подаришь 5 лет жизни, спасибо. 20. Но при одном условии. Я поставила Богу условие. Сделай меня счастливой. Я так молилась 7,5 лет назад. Я хочу вам сказать точно. Я очень счастливый человек.
1: Вместе со страшной болезнью исчезло и чувство вины. Сейчас Людмила радуется каждому прожитому дню.
0: Сегодня я мечтаю о семье. Я мечтаю о том, чтобы Бог мне подарил хорошего мужа, детей. Иногда у меня возникает вопрос, что бы со мной было, если бы я не пришла к нему? Я уверена, у меня бы уже не было.
2: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
3: Да, поэтому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог, потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг, и когда человек примиряется с Богом, осознать, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
2: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
3: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет что эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
2: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя, на Бога, как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него? Я сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы вы попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне, и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет тебя и воздает тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других и помогать другим в их сложной ситуации.
3: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Угу. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеком, возможно Богу. Поэтому буду молить за этих телезрителей, чтобы Бог дал им меру веры, меру сил простить этих людей, да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю, прощаю всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни, принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. Я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое тебе спасибо. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня нашему вниманию предоставляется тема «Сила есть, а что еще надо?». И сегодня, когда мы наблюдаем за современной молодежью, не только современной, но и молодежью прошлого поколения, мы видим, что очень молодежь уважает силу, стремится быть сильной, восхищается теми, кто силен. И сегодня мы задаем себе вопрос, а что значит быть сильным? Как вы думаете? Саша, ты хотел бы ответить.
1: От груди 100, наверное, сжать.
0: Да, 100 килограмм отжать. Еще есть мнение? Пожалуйста.
1: Сильный-то как? В смысле, в плечах широкий или в смысле, решением сильный?
0: Вы знаете, или... мы сегодня можем такой факт констатировать о том, что наличие мускул говорит о том, что тебя уважают, тобой восхищаются, и ты значим что-то в этой жизни. Но есть еще и такие слова, которые говорят нам о том, что сильный духом. Это немножко другая сторона, не физическая сторона.
2: Знаете, я вспомнил школу, школьное время, школьная пора, и даже студенческая в университете. Почему-то я вот припоминаю, что как раз-таки в авторитете, так скажем, у ребят были парни не то, чтобы сильные там с мускулами, а были ребята, которые знали, как за себя постоять словами в речи, что как бы у кого был подвешен язык, кто был сильнее, ну, духовно, так скажем, ну, кто был, не знаю, проворнее, то есть сила не очень большую роль играла. Ты можешь быть сильным, но ты не можешь двух слов связать и, как говорится, и постоять за себя словами. То есть сила, она не решает почти ничего, потому что на каждого сильного найдется другой сильный.
0: Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что физическая сила еще не говорит о том, что человек сильный, и он может принять какие-то решения, ну и сделать какой-то поступок. И если мы сегодня посмотрим на молодежь, которая окружает нас, на какую сторону, на физическую или на, вот так скажем, духовную или внутреннюю, больше обращается внимание? Вот как вы видите сегодня, смотря на молодежь?
3: Ну, иногда создается ощущение, что у молодых людей есть такая установка: силы есть, а больше мне ничего не надо. Вот, ну, я сильный, и как бы я все смогу. Да, есть такая поговорка: силы есть, ума не надо. И многие идут этим путем.
0: Угу. Еще есть мнение, пожалуйста?
1: Нельзя сказать так, что ну, силы есть, ума не надо. Ну, я о том, что баланс ну, должен быть. И обращать внимание только на силу, это, конечно, глупо, но и быть сильным, как бы, ну, в кавычках, да, имеет в решениях, утверждениях своих, язык подвешенный. Насколько бы у тебя не был подвешенный язык, если тебе, ну, как бы... Если другой сильный, да, сильнее тебя посмотрит то, что ты как бы не так себе, то...
0: Угу. Спасибо. Мы, знаете, как, когда размышляли, мне вспомнился эпизод, который был показан в мультфильме о том, что когда царь выбирал себе жениха, он дал задание, тот будет мужем моей дочери, который сдвинет огромный камень с дороги. Вы, наверное, помните, чем все это закончилось и кто победил в этом соревновании. Когда вышли люди, которые хотели завоевать сердце дочери, они были очень сильные, могучие и начинали сдвигать многотонный камень. Но все их попытки были тщетны. И тогда подошел не очень мускулистый парень, он взял лопату, выкопал большую яму, и камень туда скатился. Это говорит о том, что не только сила, наверное, определяет сегодня нашу жизненную позицию и, наверное, дает нам возможность идти по этой жизни, отстаивая какие-то принципы. Сегодня мы должны иметь еще нечто. И поэтому наша тема так и называлась «Сила есть, а что еще надо?». И мы приходим к тому, что к этой силе необходимо еще иметь и что-то в нашей голове, разум. И вот сегодня... Многие юноши, девушки, чтобы как-то себя преподнести, иметь какой-то имидж, они занимаются почти всю свою жизнь, доказывая кому-то что-то, а я значу что-то. Вот как вы думаете, почему сегодня люди должны доказывать кому-то что-то, что они значимы? И как это выражается, когда люди доказывают, что они что-то из себя представляют?
1: Ну, всем хочется признания и какого-то уважения. Ну, когда тебя уважают, это ну, одна из потребностей, наверное, наша.
0: Хорошо, тогда вопрос. А как вот достичь этого уважения? Как можно?
1: А, ну тут, видите...
0: Можно силовым методом, можно силовым, правда, нет? Да. А еще как? Какое мнение еще есть? Как можно достичь уважения?
3: Ну, или... можно, допустим, выбрать себе какое-то хобби, в котором ты будешь там первым, найти как бы себе применение. Кто-то находит до вершины, унижает других, допустим, там, словесно или как-то делами. Каждый выбирает свой путь и идет теми способами, которые он считает возможными для себя. Но мне кажется, что сильный человек — это человек, который способен уважать других и идет к своей цели не по головам других.
0: То есть не распихивая.
3: Не распихивая, да. Угу. Уверенно так, опираясь на себя.
0: Мы можем утвердительно сказать о том, что молодой возраст — это возраст, когда хочется, чтобы тобой восхищались, тебя замечали, да? На тебя обращали внимание.
1: Ну, конечно. Наверное. Ну, не конечно, а точно. Точно так.
0: Ну, кто может поделиться, вот как он делает и что он делает, чтобы на него обратили внимание? Может быть...
1: Какой вопросик у вас интересный.
0: Ну, 100 килограмм можно от груди выжать. Еще как?
1: Можно. Я думаю, что все равно вот, делаем мы это неосознанно. Ну, по крайней мере... Конечно, не хочется говорить то, что я хочу, чтобы меня заметили, и поэтому я пойду сделаю там, ну, там, бабушке сумку под ней, там, да. А это делаешь как-то на таком уровне, на бессознательном, да, то есть как бы я делаю это, потому что вот я вот такой вот, у меня сейчас такие жизненные утверждения, то есть я хочу быть успешным, это, наверное, возрастное просто.
3: Нет, мне кажется, иногда люди, чтобы заявить о себе, там делают какой-то поступок, и потом всем говорят, а я вот вчера сделал вот это, а я вчера сделал вот это, или там записывают себя на ролик на какой-то, выкладывают на YouTube, ВКонтакте, вот посмотрите, какой я.
0: Так, еще есть.
2: Мне кажется вообще, что это нормально, делать что-то, чтобы тебя похвалили. Во-первых, для мужчин это очень важно, чтобы их хвалили, все мы знаем. Мне кажется, и для парней, и для детей в детстве очень важно, чтобы ребенок рос и творческий, и так далее. И очень важна похвала, и замечать то, что он делает. И это в нас, как бы, родители питают в будущем то, что мы делаем. Все, ну, как бы, и для пользы, но нам очень важно, чтобы это замечали, потому что когда мы видим, чтобы... А когда замечают, мы понимаем, что мы это для чего-то делаем, полезное делаем. И я вот сам себя вспоминаю, когда раньше я в детстве тоже что-то начинал говорить в классе или что-то хочу в обществе, вот начинаю говорить. Я когда вижу, что меня не слушают, мне как-то не очень хочется говорить, что я получаю. Ну, когда вот только один учитель, например, меня слушает, а другие нет. Я понимаю, что как-то мне неинтересно говорить и так далее. Если вы помните, учитель раньше давал задание, я вот даже сейчас помню на английском в университете, как-то сдает задание учитель, ты давай, пожалуйста, диалог, отвечайте. И в этот момент вы как бы начинаете отвечать, а учитель отвлекается на других студентов или учеников, и как бы не слушая вас. И вы, и вам как будто, ну, а для кого я это говорю? Не важно, что там вы договорите, и все, она скажет, молодец, хорошо. А вам важно, чтобы она вас услышала, как бы, ну, чтобы заметили, что ты правильно сказал или неправильно. Угу. Поэтому это, мне кажется, для всех нормально.
0: Да, мы видим с вами, что есть самореализация, которая направлена или... которая имеет правильные рамки, когда мы преподносим себя, кто мы, зачем здесь живем с вами. А есть мнение о том, что главное, чтобы ты научился и мог сам себя подать, правильно или нет? Поэтому нужно вести себя уверенно, даже где-то нагловато, да? И идти по этой жизни, и тогда ты будешь успешным, ты будешь сильным человеком, который может решить все свои проблемы. Наверное, сегодня, когда мы слышим или видим голливудскую продукцию, мы видим, что там есть супергерои, которые могут решить все проблемы, потому что у них есть накачанные мускулы, да? Но мы часто встречаем людей, которые не только физически прекрасны или здоровы, но и те, которые обладают и хорошим умом. И вот это сочетание...
2: На самом деле в этих фильмах всех очень многие герои, это вот те, которые были когда-то раньше слабые, и вот и как раз-таки из-за зависти или мотивации того, что они видели кого-то сильным, они всегда в себе стояли, что что-то чем-то надо превознести чем-то. И они, например, соорудили какой-нибудь механизм в себе, да, там сожили, который делает их сильнее, там тоже вот их сильных. И, так скажем, через мозги, используя свой мозг или какую-то смекалку, они тоже добились каких-то усилий, чтобы можно было противостоять кому-то другому. Поэтому здесь, ну, у них сейчас-то сила была в их как раз-таки разуме.
0: Хорошо.

0: спасибо за дополнение. И как бы небольшой итог, он такой промежуточный, мы можем подвести и тем самым сказать, что сила нам нужна для определенных целей. Но нужно еще и то, что поможет нам употребить эту силу. И когда мы просто развиваемся в сторону физической силы, но забываем о том, что еще есть и внутренняя духовная сила, которая является, наверное, стержнем всякого человека, то мы, наверное, терпим крушение в нашей жизни. Поэтому сегодня нам необходимо понимать, что может сегодня нас сделать уверенным человеком. Вы встречались с уверенным человеком сегодня? Вот что определяет уверенного человека? Тот человек, который ничего не доказывает никому, да? Который не хочет имидж просто какой-то делать. Вот, Юля, да?
1: Для меня уверенный человек – это человек, который как бы верит в себя, который понимает, что ли, себя или принимает себя таким, какой он есть, который не пытается что-то доказывать другим, который живет своей жизнью и как бы счастлив в этом.
0: То есть можно сказать, он ведет себя естественно, да? То есть он такой, какой есть. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что его так принимают, и он уверенность имеет в себе.
1: Ну, потому что он так себя ведет, его начинают и принимать, и понимать, и иногда завидовать, и подражать.
2: Хорошо, к сожалению, мы не всегда понимаем причины поступков людей, даже если они такие, какие они есть. Порой они делают то, что, ну, кажется странным. Вот для меня это уверенный человек, это когда он знает, куда он идет, и он что-то делает для этого. То есть это те, которые... Я определился с тем, что я хочу, и я знаю, как этого добиться. А если я не знаю, как этого добиться, я все равно добиваюсь этого хоть как-то.
0: Угу. Еще есть мнение? Да. Сергей.
3: Буквально вчера я был на стадионе на футбольном поле, и играя в футбол, потом сидел на замене, и с поля большое, 11 на 11 человек, играют. И вокруг поля бегал один парень, просто бегал с наушниками в ушах. Ребята лежали вот так вдоль поля и наблюдали за ним. А он не просто бегал, у него в ушах была очень какая-то громкая музыка, видно, такая мощная. И он просто бегал и прям наслаждался ею, и как. И он прям демонстрировал все, что там музыка играет. Он играл на гитаре, вот, он играл на фортепиано, он бил в барабан. Это все во время бега. Такое ощущение, что вокруг вообще никого не было, и все люди так смотрят на него, а он пробегает вообще. И что интересно, ребята начали маленькие там на ним подшучивать, смеяться, и да, давай, играй. И я так смотрел, наблюдал за ним, вообще у него ноль эмоций на них. Он видит это, он просто продолжал так же бегать, кругов 7-10 наматывал. Вот. Несмотря на то, что они ему там что-то говорят, просто он, вот, ему нравилось бегать и слушать музыку. Он вообще не обращал внимания. Я считаю, что вот это уверенный человек. И вот в обществе, пока ты будешь четко отстаивать свои принципы так же, да, несмотря на других людей, тогда тебя будут уважать, считать уверенным. Когда ты знаешь, к чему ты идешь, и не обращая на... вокруг всякие вот эти насмешки, критику, да, вот ты уверенно идешь вперед.
0: Спасибо. Есть одна мудрость, которую я хотел бы вам процитировать. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Вот давайте задумаемся. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Так. То есть мы можем быть мудрыми, да, но с годами приобретается еще и мудрость принятия решений и распознавать, что есть добро и что есть зло. И поэтому тот, кто силен сегодня не просто физически, не просто имеет мудрость, а еще имеет то, что поможет ему идти по этой жизненному пути идти, то это дает человеку уверенность, внутреннюю уверенность. Вот как этот бегущий из примера Сергея человек, который не обращал внимания, что происходит вокруг. У него была цель, он все подчинил ради этой цели. И он был уверенным человеком, ему ничто не мешало и никто. Что же делает человека сильным сегодня?
3: Вывод, может взять уверенность в цели, но знание, к чему ты идешь, и не обращать внимания на окружающие насмешки и так далее, комментарии.
2: Сильным делает человека то, что он находится в балансе, в гармонии. Это то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что... Мы не говорим о том, что быть таким крепеньким, это же неплохо, правильно?
0: Это хорошо.
2: Я этого не слышал, да, это хорошо. Вот, но быть и крепким, как бы, крепким волей, это тоже хорошо.

0: А это только из-за того, когда у тебя есть баланс в жизни, когда у тебя есть баланс в целях, с людьми, есть гармония в отношении с Богом, есть гармония в отношении с окружающими и с самим собой, во-первых. Вот, потому что это важно. Вот это вот сила. Вот это вот сила.
1: Еще есть мнение, что делает человека сильным?
2: Я считаю, что сильным человека делает, во-первых, уверенность в себе, и второе, как уже многие сказали, это то, что вот он идет к поставленной цели, невзирая ни на кого, ни на мнение чужих людей, а только свои принципы, ну и свои какие-то доводы.
1: Спасибо.
0: Ну, это тоже утверждение такое, как бы, извини, скажу то, что невзирая, это тяжело. Это надо быть, знаете, кем? Что-то типа Павла, наверное, в Библии. Вот. Но это вот так вот не смотреть ни на кого, не смотреть ни на родителей, ни на там, потому что
3: Она,
0: они
3: Полина,
0: сюда.
3: наверное, имела в виду, что не то, что не обращать внимания.
2: Не в буквальном смысле, ну вот, например, я иду к своей цели, да, и то, что мне надо, я делаю. Мне не важно то, что как скажут об этом люди. Ну, с хорошей стороны, я имею
3: Например,
2: в виду.
3: а если совет дадут, ты прислушаешься?
2: Ну, это я уже мое мнение, как
3: Ты имеешь в виду, наверное, критику и всякие различные, те, кто что-то, как
2: Ну, в
3: говорится,
2: основном можно
3: собака
2: это
3: лает,
2: сказать.
3: а повозка как там, а караван идет, да? То есть, получается, если ты идешь к цели, там много будет тех, которые тебе там что-то будут препоны ставить, палки в
2: Главное
3: колеса,
2: просто
3: да?
2: не обращать, да, внимания, наверное, на критики всякие там плохие.
1: Я хотел бы вместе с вами сейчас вернуться 3000 лет назад, когда мудрый Соломон записал такое, когда он писал притчи, он записал следующее. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот последняя фраза, когда юноше дать знание и рассудительность, оно это в тандеме. Знание нам необходимо сегодня, правда? Но еще и со знаниями должна быть и рассудительность. Это очень важно, потому что знания, которые не подкреплены рассудительностью, они могут нам и навредить, правда же или нет? И сегодня, заканчивая нашу встречу, хотелось бы процитировать еще один текст из Священного Писания о том, что Иоанн, ученик Христа, пишет в своем послании, в первом послании, во второй главе, следующие слова. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Он говорит о том, что сильными нас делает, когда Слово Божье пребывает в нас. Как очень важно сегодня иметь внутренний такой стержень, как мы здесь все с вами говорили, как важно сегодня иметь принцип, жизненный принцип, который поможет нам идти по этой жизни. Иначе говоря, сегодня нам нужен внутренняя уверенность и внутренний принцип, который нам поможет пройти по этой жизни.

Жизнь иудеев в первом веке во времена описываемых событий была очень сложной. Палестина находилась под жестким контролем римлян, которые постоянно ограничивали свободу и независимость иудеев. Иисус и его ученики были, конечно же, тоже иудеями. В то же время были и другие иудеи, такие как раввин Гамалиэль, которые не принимали учение Иисуса. Как и в любом обществе, в Палестине были и такие, как Каифа, Саддукеи и первосвященники, кто добился высокого положения благодаря политическим интригам, и чьи жестокие и бесчестные методы осуждались большинством иудеев как тогда, так и сейчас. Эти библейские рассказы показывают взаимоотношения людей разного происхождения и разных взглядов. Взаимоотношения подчас конфликтные. Но главный смысл этих историй всегда есть добродетель и любовь к ближнему.

0: Савл Тарсянин.
1: Это человек Стефан, самый опасный из всех последователей проповедника Саймона Петра. Стефан все время богохульничает, говорит, что Иисус из Назарета лучше, чем Моисей. И что божественное святое писание Господа ничего не стоит.
0: Я сам слышал, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит нашу святыню и изменит все заповеди, которым нас учил Моисей. Думаю, теперь, когда Иисус умер, будет не так просто все изменить. Стефан, ты слышал обвинение. Правда ли, что ты приписываешь Иисусу такие высказывания? О, неужели Савл? Раввин Гамалиэль. Как мой ученик? Мудрее, чем его учитель. Я в этом не сомневался. Что привело тебя сюда? Хочу разобраться с этими христианами. Савл, помни. Подумай, прежде чем что-либо делать. Я знаю. Христиане такие же люди, как ты и я. Тогда, возможно, ученик сможет рассказать учителю кое-что новое. Без сомнений. Заходи, Савл. Расскажешь мне, чему ты научился. Я зайду. До встречи, Раввин Гамалиэль.

0: Значит, все не испортил. Нет, это не я. Это ты.
1: Я?
0: Как, позволь спросить? Отлично. Я всегда гордился тем, что великолепно вру. Он всегда слишком нервничает. А ты всегда выглядишь сонным. Вы получили деньги. Теперь убирайтесь. И никому ни слова. И когда пришел сам Спаситель, вы предали его и погубили себя. Вы получили заповеди, но вы нарушили их. Как он смеет? Мы почитаем закон. Богохульник!

0: Куда ты смотришь?
1: Я вижу, как разверзлись небеса, и Сын Человека стоит по правую руку Бога.
2: Я
0: отказываюсь слушать это богохульство. Богохульство! Богохульство! Дьявол! Не позволим им оскорблять Господа, забросать его камнями! Да, забросать камнями! Да, убить его! Дьявол! Дьявол! Забросать его камнями! Дьявол!
1: Господи, помни слугу своего Стефана.
0: Господь вспомнит тебе твое богохульство!
1: Подержи плащ, чтобы никто его не украл. С радостью. Господи, тебе вверяю мой дух.
3: Монета за сохраненный плащ.
1: Нет-нет.
3: Я горжусь тем, что сегодня поучаствовал в Божьей каре.
0: Каиф, разве так поступают иудеи? Теперь у них есть еще один мученик.
3: Но раввин Гамалиэль,
0: мы не можем сидеть и ничего не предпринимать.
3: А они пусть хулят закон Моисея.
1: Да, Савл.
0: Оставь в покое последователей Иисуса. Если их учение придумано человеком или дьяволом, они нам не страшны.
3: Мы уже последовали твоему совету на суде над Петром.
0: С тех пор они обернули христианство тысячи людей.
3: Время действовать.
0: Найти их, арестовать и избить.
3: Конфисковать их собственность.
0: Посадить их в тюрьму.
1: Ты так жаждешь крови.
0: Я рад, что хоть кто-то здраво рассуждает.
1: Вот, Саул, я даю тебе полномочия на арест всех последователей Иисуса.
0: Саул, разве такому я учил тебя?
1: Да.
0: Ты учил почитать закон,
1: Гамалиэль.
0: Смотри, как бы все не закончилось сражением с Богом.
1: Я первосвященник.
0: Я решаю, какую сторону поддерживает Бог.
1: Теперь ступай, Саул.
0: Ты воин Господа в этой великой войне.
1: Я иногда не могу понять, на чьей ты стороне.

0: И арестован.
1: Подождите, пожалуйста, не трогайте их. Не трогайте.
0: Приказ Каифа. Ваше имущество под арестом.
1: Садите их в телегу.
0: Этот дом пуст? Да, сэр. Ты собираешься убить нас, как убил Стефана? Стефан был виновен в предательстве и богохульстве, как и ты. Увести его отсюда. Да бросьте эти плетеные корзины. У нас нет времени.
1: Не станет же Саул искать нас в Дамаске.
0: Кто знает, на что способен убийца? Поехали!
1: Иеремия! Иеремия! Подожди меня!
0: Отличная работа, Саул. Уже арестованы сотни людей, остальные бежали. Да, они бежали и теперь станут проповедовать веру Иисуса везде, куда доберутся. За каждого запертого в тюрьме или убитого человека, в каждой синагоге от Александрии до Дамаска,
1: появится 10 новообращенных.
0: Тогда в других городах придется сделать то же, что и в Иерусалиме. Каиф, дай мне письма в синагоге Дамаска. Мне нужны полномочия, чтобы ловить богохульников, возвращать их в Иерусалим, а здесь мы их уничтожим. Да, Саул. Возьми с собой еще несколько человек в помощь.
2: Саул,
0: смерть делает тебя могущественным. Что с тобой, Гамалиэль? Когда-то ты учил меня сражаться с невежеством и неправедностью. Веди великую битву. Разве не так ты говорил?
2: Терпением и добротой, Саул. А не мечом и палкой.
0: Я не убийца. Я служу Господу.
1: Да,
0: да. Интересно, доволен ли этим Бог? Дамаск уже рядом. Давайте поторопимся.
2: Вы уже загнали лошадей.
0: Им нужно отдохнуть. И нам нужно отдохнуть. Необходимо закончить нашу миссию. Потом будем отдыхать.
2: Саул, разве полдня что-то изменит?
0: Да, их могут предупредить. Давайте поторопимся.
2: Савл. Савл. Зачем ты преследуешь меня?
1: Кто ты?
2: Я Иисус, которого ты преследуешь.
1: Господи, что повелишь мне делать?
2: Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе нужно делать.
1: Саул!
0: Саул! Что произошло? Я видел яркий свет, но никого не было. С кем он разговаривал?
1: Я не вижу вас.
0: Я ничего не вижу.
1: Я слеп.
0: Господи, в чем я провинился? О чем он говорит? Он не в своем уме. Он уже 3 дня ничего не ест и не пьет.
2: Такое впечатление, что он хочет умереть. Иисус, говорят, ты прощаешь грехи. Прости мне, грешному. Прости. Что-то произошло в дороге. Мы видели свет. Ерунда. Он сошел с ума. Но, Энос, мы же видели свет. А потом Савл упал на землю. Мы просто устали после длительного путешествия, только и всего. Ничего не произошло. Господи, Господи, кто этот человек, которого я вижу? Он бредит. Анания. Я здесь, Господи. Отправляйся в дом Иуди и спроси тарсианина по имени Савву. У него было видение, что ты придешь и возложишь на него руки и дашь ему прозрение.
0: Господи, я слышал об этом человеке.
2: Сколько зла он причинил святым твоим в Иерусалиме. Не бойся. Он мой избранный сын, дабы проповедовать Евангелие перед народами и царями, сынами Израиля.
0: Я не могу вас пустить. Савл не в себе, и...
2: Он один из последователей Иисуса. Держу пари, он пришел убить Савла во сне. Говорю вам, Савл хочет видеть меня, я послан ему. Врешь, никто тебя не звал.
0: Да.
2: Пустите его. Господь послал его мне.
3: Брат Савл,
2: ты избран видеть Господа и слышать Его голос. Теперь ты будешь свидетельствовать всему миру, что Он жив. Да будет так. Во имя Иисуса Христа, открой глаза.
0: Я вижу. Он видит. Как прекрасно!
2: Я слышал, старик, что ты говорил. Ты упоминал имя Иисуса.
0: Да. Сущая правда.
2: И я благодарю за нее Господа. Только благодаря Господу я исцелен и прощен. С этого дня я посвящаю Ему свою жизнь.
0: Сумасшествие! Все так запуталось!
2: Это правда, Савл? Я буду проповедовать в каждой синагоге и свидетельствовать об Иисусе. Анания, окрести меня с радостью.
0: Ты предатель!
2: Невозможно! С каждым днем все хуже и хуже. Савл обращен?
0: Когда я выезжал, его крестили.
2: Почему Савл? Зачем? Зачем? Возможно, он просто обрел спокойствие. Он собирается проповедовать. Нет, такому не бывать. Я знаю Савла. В нем боевой дух. Он не успокоится, пока вся страна не узнает, что он один из этих святош, христиан, или как вы их там называете. Не так? Нужно действовать. Точно.
0: Он стоял предо мной, как я сейчас пред вами стою.
2: Не знаю, что я выполнил, чтобы получить такое благословение, но я свидетельствую, Иисус Христос жив. И мы, как и Он, тоже будем жить вечно. Савл, они мои люди. Если ты хочешь убить нас или посадить в тюрьму, Бог мне свидетель, ты умрешь в муках. Брат мой, прошу тебя, прости мне то, что я притеснял твоих людей. Это был не я. то был Савл. Я покаялся в своих грехах и вошел в воды крещения. Прошу тебя, мое имя Павел. Добро пожаловать, Павел. Добро пожаловать, брат. Господь милосердный,

0: Я знаю, как карает Каиф. Он придет за мной. Если они придут за тобой, мы готовы драться. Нет, не нужно. Сегодня я останусь у Иеремии, а утром покину город.
1: Мы спрячем тебя здесь.
0: Пока такие люди, как Саул, Тарсианин, бродят по городу и угрожают вашим детям? Нет. Так я только поставлю под угрозу вашу жизнь.
1: Будь осторожен, брат Павел!
0: Где Саул? Нет, Павел, ты ничего не можешь поделать. Иди сначала к южным воротам. Если они охраняются, пробирайся к восточным. Павел, будь осторожен.

С дороги! Хочешь, чтобы тебя затоптали? Павел! Я думал, ты покинул город. Я не могу выбраться. Люди Каифа везде. Ты должно быть голоден. Вот. Я посмотрю, закрыта ли дверь. Никогда нельзя... Я как раз закрываюсь. То есть, уже закрылся. Ты видел Павла? Нет, нет, нет. Вы же спрашивали меня час назад. Ты же понимаешь, что глупо прятать Павла? Не возражаешь, если я возьму эту корзину? Нужно же во что-то положить голову Павла. Никогда. Здесь еда на несколько дней. Более чем достаточно. Я знал, что однажды эти корзины пригодятся. Ты уже решил, куда отправиться? Да. Туда, где меня будут слушать. Проповедовать нелегко, Павел. Мне нравится бороться. Скорее, нужно поспешить. Будь осторожен, Павел. До свидания, Павел. Прощай. Да благословит тебя Бог, Павел. Храните веру, братья. Храните веру.

В своем путешествии я встретил все времена года. Господь показывал мне путь. Я проявлял повиновение. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мне сердце. Но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь. Помоги мне вести великую битву. Помоги мне своим могуществом. Помоги мне быть светлым. Помоги мне, Господи, вести великую битву. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мое сердце, но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь.

Саул Тарсянин. Мое имя Павел. Время пришло. Ты боишься умирать? Нет. Я выполнил свою миссию. Я провел великую битву.

Прощай, Павел. До свидания. До встречи, Павел. Берегите веру, братья. Берегите веру.

Пять лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Но я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку, и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось,

получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова. Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чип». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тест. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего. Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах. Ей уже 5 или 7 или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить: «это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете: «это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении: ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном
значении толерантность или терпимость – отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. И Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой, склонившейся к его ногам, и за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, Иисус принимает и любит их. Но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» – очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает, чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином? Бензином, — отвечаете вы, и тут служащий возмущается, какая нетерпимость, какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой? Да что вы себе позволяете? Кто вы такая? Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель, что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит, что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете, что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает, какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать, но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал... Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога. И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал, тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли. Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарное утверждение о Боге. Итак, я бы сказал той женщине, я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего. Псалом 89:3 гласит, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8, «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель».
Я поклоняюсь Ему, поскольку, в отличие от всех других измов, Он был прежде всего. Во-вторых, Он Творец всего сущего. В первой главе к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Он превыше всего, Он Творец всего, и все им стоит». Евреям 1 глава: «Сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все», только подумайте, слово.

Словом силы своей. Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Книга пророка Исаии, 45 глава. «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все ему известно. Псалом 138. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение твое, высоко, не могу постигнуть его». Я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже подтвердила бы, нет ничего невозможного для Бога. Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась, как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исаия 14:24. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Нет ничего во всем мире, что ему помешало бы. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила. «Всевышний владычествует над царством человеческим». А если цитаты из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги «Паралипоменон». «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычество». «И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все. Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем, Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь, и все так или иначе в Его власти». Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Что и кто находится в Божьей власти? Цари и правители, мы часто волнуемся. А что тот или иной лидер сделает со своим народом? А как же те страны? А как же мировые события? Но сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». В его власти все мировые события. 32-й Псалом. «Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в род и род». Правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное – это ангельские существа, и все это им и для него создано, для его удовольствия, для исполнения его намерений. Более того, в его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога. «Можно я сделаю это? Можно я сделаю то?» Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в Его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, я поклоняюсь суверенному владыке Вселенной. В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, у меня аж голова заболела.
Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы. Но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царство, народы, людей, их решения, мировые события». Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья». Нет, нет, нет. «Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому». Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил, «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку». Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа? Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутого холма. Им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал, «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие 2 дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала, «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил, «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, «суверенный» означает «тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя». Королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей Вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под его контролем, он царь царей, Господь господствующих, ему нет равных. Заметьте, ничего его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей Вселенной, абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер. Суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, Его правление рухнуло бы в этой точке.
Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу не доставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным. Более того, Его суверенность требует абсолютной свободы, что означает для Него необходимость быть свободным, чтобы делать все, что Он пожелает, и когда Он пожелает, чтобы Он мог осуществлять свои вечные цели до последней мелочи, без чего-либо вмешательства. Если бы Он не был полностью свободным, Он не был бы полностью суверенным. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу заметить, большинство из здесь присутствующих верит Библии, то есть у нас общие интеллектуальные предпосылки. Кто-то, конечно, может не верить Библии, но никак нельзя считать, что Библия не учит о суверенности Бога. Можно сказать, Библия для меня не авторитет, но если для вас она авторитет, то эта книга, вдохновленная Святым Духом и испытанная столетиями, ясно заявляет, что Бог не просто один из богов, и в нашей жизни Он не хочет стоять в одном ряду с другими, Он хочет занимать уникальное место, как единственный правитель, владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной. Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он Бог, Творец всего, который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что? Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас план и перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества, мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда? Ли он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец, я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог».
Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры. Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. Конечно, ответил я, несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном. Помню, я тайком пробел.

моих взаимоотношениях благодаря вот этой коляске в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я. Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что Его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И 29 стих. «Все это Он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего». Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по Своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь, правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто Его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны? Где земля хиттеев? Где земля иевусеев? Только просмотрите названия всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое и на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну и ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было, и тем не менее есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают, и так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели, и не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод, и через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимается второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это Он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми. В этом история Израиля. Возможно, моя знакомая из Китая сказала бы, «Погодите секунду, вы очень часто обращаетесь к этой книге, но я надеюсь получить больше информации, объективной и измеримой». Обратитесь к книге Даниила. Книга Даниила, главы 2 и 7. Изучите их как следует или найдите...

Найдите хорошую книгу с комментариями. Здесь за сотни лет до того, как это произойдет, Бог разъясняет Даниилу его видение будущего, а Даниил постится и молится 21 день. «Боже, помоги мне все это понять!» Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит, то, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов. Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерии я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется, «Ого! А что же другие учения, претендующие на истину?» Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории, и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит, «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного неясно? Туманно? Непонятно, что имеется в виду? Любопытно, что это значило в еврейском оригинале? «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Но что дает право на такие заявления? «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит, «Вот вам объективное доказательство». В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. «Таким образом, я покажу вам, что я вне времени, я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения, и в доказательство вот вам точные и полные предсказания». Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет, если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности. И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4.4, здесь буквально сказано, когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос. Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение – все это подтверждает суверенность Бога.
Когда пришла полнота времени, сказано здесь. Полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени, религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые

которые защищали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал специальную историческую платформу для прихода своего Сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея. Оно адресовано евреями. И всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа. Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Вот, посмотрите на меня, я есмь. Вы хотите сказать, что да, Авраам был рад видеть день мой. Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют его обетования, а также его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя. Я центр Вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца». Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые и теплые чувства, а только у особо одаренных жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания? Он ведь всеведущий. Если Он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, Он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания» Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни. Если вы мужчина, представьте, что знакомитесь

Кроме тебя с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей и нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает, ты правда хочешь быть с этим человеком? Да, да, конечно, да. Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. Держи вот это. А сколько стоит? Спрашиваете вы. Он отвечает, бесплатно. Вы восклицаете, ух ты! А что она дает? Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. Ой, посмотри, какие милые детки! Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются, и он или она говорит вам, «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся». Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут? Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. «О, это так прекрасно! Невероятно!» Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы, и однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль. Интересно, он или она и вправду меня любит, или это просто эффект от таблетки? Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством. По своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если Он действительно суверенный и все контролирует, если Он стоит надо всем, то важны ли мои решения?
Нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие Бога,

сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер, очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено. Просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но, тем не менее, все в Божьей власти. Для примера, представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен, вы свободное существо, наделенное совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваши решения, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему. Я лично всегда стараюсь сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне».
И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете, то и тот свет, что был, Он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией. Это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны», можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас, или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое. Склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть, и самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной. Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет, но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или повелению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло. Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо. Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу. А поскольку я знаю, что Ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к Твоей славе, но и к Твоему святому удовольствию от счастья слуги Твоего, то есть меня».
Практическое применение здесь не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь.